резонанс. Нет у меня ничего. Я ваша читательница, и вот уже четвертый год выписываю забытый алтарь для себя, для своих родных и друзей. И нет моей заслуги в этом. Не потому, что я такая хорошая, а только лишь потому, что так Господу было угодно. Он связал мою судьбу и жизнь с забытым алтарем и познакомил через меня с ним и других, тех, которые живут далеко в Сибири, тех, которые страдают от духовной жажды и голода. Господь решил это сделать через меня, и слава Ему за это. И подписку делаю не я, а Он. Я только являюсь исполнителем Его воли. Ведь я безработная, живу в Германии 4 года, приехала в 49 лет с 2 чемоданами и огромным багажом болезни. А имею все необходимое, пропитание и одежду. За всем этим стоит мой любящий Господь, мой заботливый Отец Небесный, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. 1 Тимофея 6:7. Нет у меня ничего, все от Господа, все, что есть, все, в чем нуждаюсь, и я уже не своя, и уже не моя плоть управляет моей жизнью, как прежде, а Дух Святой, которого имею, опять же от Господа, все от Господа, и хвалиться мне совершенно нечем. И нет у меня никакой обиды и огорчения, кроме как желания помочь тем, кто высмеивает меня, старается унизить, оскорбить. Но не нравлюсь я миру, как живу, как одеваюсь, как рассуждаю, как веду себя, а я и не пытаюсь ему понравиться, мне бы моему Господу послужить, чтобы не быть бесплодной, да научиться все заповеди соблюдать, чтобы не огорчать его. Анализируя письма, в которых критика или порицание в адрес забытого алтаря, думаю, что нельзя нам сравнивать наше мнение с их мнением. Они находятся в мире дьявола, они духовно слепы. Нет в них Духа Святого, и нет у них сердца, в котором живет Христос, и по-другому рассуждать они просто не могут. Правит миром сатана, и, читая газету, оценивает все мирским взглядом. Больно за них, что они не познали любовь Господа, и помыслы у них злы, потому что сердца их каменные, и страдают они, ох, как страдают, ведь нет у них такого утешителя, как у нас. И потому многие, читая забытый алтарь, не видят самого главного, нашего Господа Иисуса Христа. И видят они лишь плохое, потому что не являются детьми Божьими, и потому что они с ним мало знакомы или вообще не знакомы. Но знаете, Господь говорит: «Ваши пути не мои пути». Я думаю, что все, которые пишут письма, они неравнодушны, и, возможно, Господь уже трудится над их сердцами. Но не может человек просто так следить за забытым алтарем, при этом читая его более 10 лет. Нет, это неспроста, что-то ищет ее душа, чем-то притягивает ее это издание, и дай Бог, чтобы она нашла нашего Господа, а мы за нее будем молиться». Хочу поблагодарить всех участников газеты. Мы ведь все прекрасно понимаем, что никто не может никому навязать свое мнение или заставить выписать забытый алтарь. Только Господь может изменить нас. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня» – Псалом 50:12. Этот стих мне прислали из России. «Сердце упорное». Сердце мятежное, сердце пригордое, сердце нежное, сердце гневливое, сердце жестокое, сердце крикливое, сердце с пороками, сердце немягкое, сердце недоброе, сердце заплатами, сердце греховное. Если в груди твое сердце такое, пусть даст Господь тебе сердце другое, сердце послушное, сердце тишайшее. Сердце негордое, сердце мягчайшее, сердце добрейшее, сердце прилежное, сердце нежнейшее, сердце негрешное, сердце негрубое, сердце хорошее, сердце чистейшее, сердце как Божье. Родные мои, я вам всем, всем и себе тоже желаю такое сердце. Простите, если что не так, но это мое мнение. Молюсь за вас и заканчиваю стихом из Священного Писания. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Галатам 6:10. Элизабет
сеял.

мнение, своего рода пища. Дорогие наши верующие мужчины и женщины, которые верят в Бога Иисуса Христа и дают ответы всем обращающимся к вам по всем вопросам и делящимся со всеми своими жизненными трудностями и проблемами. Каждый из всех нас относится к проблемам по-разному. Я, Виктор Ф., и моя жена Эмма Ф., мы благодарны вам за ваш ответ на наше письмо и за вашу газету, где люди пишут о Боге. Но еще я хочу вам сказать вашей редакции на тему оплаты за вашу газету. Если все посещающие верующие церковь, допустим, 1 миллион человек, каждое воскресенье от души бросит и бросают в копилку по 1 евро, и сколько же это будет? А мы с супругой платим добровольно по 24 евро в год, и каждое воскресное посещение по 2 евро. И поэтому мы считаем, что такие газеты должны быть бесплатны и доступны всем. Иисус Христос кормил людей тоже бесплатно, от души, а ваше издание тоже своего рода пища, поэтому в народе так и говорится: «Все от Бога и во благо Бога». Виктор Ф.

Пишите и о себе. Резонанс, а у русских, что сирот не было. То, что ты написала критику, тоже побуждение. Ты не смогла молчать. А теперь Господь будет дальше работать над твоей душой. Думаю, ты получишь много откликов, и они будут тебе в помощь, в назидание. Главное, начало сделано. Изменить прошлое мы не в силах, но мы можем с помощью Господа улучшать взаимоотношения сегодня и завтра и в будущем, ибо Господь учит прощать. Ты спрашиваешь, а у русских что, не было сирот? Скажу о том, что в войну страдали многие национальности. В войну были втянуты многие страны, она и называлась мировой войной. Поэтому говорить о страданиях только одних нельзя. Почему же ты обижаешься и, собственно, в чем обвиняешь? Подумала ли ты о финансировании газеты и ее распространителях? Чьи добрые души распространяют ее, делают пожертвования? Сколько необеспеченных семей в России могут читать ее? И разве тебе самой выписали газету не из Германии? Нельзя делить мир по национальностям. Как счастливы мы, что у нас есть Христос, что жертва Его позволяет нам стать детьми Божьими. Дети Божьи – это сообщество без национальных разграничений. Знаешь, скажу о себе. Одна бабушка моя по имени Евгения, родом из Украины, другая – Доротея, из поволжских немцев. Прадед носил имя Самуил. Мне часто в спину летела еврейка. Кто же мои дети? Французы, что ли? Или, к примеру, должна ли я с нелюбовью относиться к свекрови, если она по национальности мордовка? История пишется для того, чтобы мы имели знания о прошлом, чтобы учились не совершать ошибок предков. Писание Библии – тоже история. История древних, написанная нам назидание. Пишите и вы о себе. М.Д.

Резонанс. Резонанс. А у русских что, сирот не было? И отвори дверь. Прочитала анонимное письмо и не могу уснуть. Уже второй час ночи, молюсь. Слова сами появляются, только текст записывай. Конечно, если начать разбираться нашими человеческими понятиями о теме, которую вы затронули, дискуссии не будет конца. Но предоставим слово Богу, вернее Библии. Обратили ли вы внимание на лозунг газеты, напечатанный на первой странице? «Се стою у двери и стучу» Откровение 3.20. И если вы найдете этот стих в Библии, то он имеет продолжение. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Это истинная цель газеты – помочь людям найти Господа, приобрести мир сердцу своему, обрести жизнь вечную на небесах. Я за свою 40-летнюю жизнь с Господом не читала, чтобы Господь в Новом Завете разделял людей на расы. К примеру, всем известный стих из Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Обратите внимание на слово «всякий». Не русский и не немец, а все. Я с вами вполне согласна, что русский народ пострадал во время войны. А сколько было верных русских братьев, проповедовавших Евангелие и умерших за Господа в тюрьмах, на пересылках. И если немецкие или русские братья пишут о пережитом, то лишь с той целью, что хотят рассказать о действии Божьем в своей жизни, об услышанных молитвах или же описать свой путь к покаянию.

Я не знаю, имеете ли вы, дорогая читательница, мир с Богом. Если нет, то моя молитва и пожелание вам будет найти его. Если же вы когда-то имели этот мир, то взгляните еще раз на Христа распятого, не на людей. Элизабет Тюк. Две страницы, не половина. Слова автора. В то время половина газетной площади была занята словословиями. Неужели вас или у вас на работе не поощряли? Как можно жить и работать без поощрения? А что касается работы и содержания забытого алтаря, поощрение всего на двух страницах, нисколько не больше. Обратите внимание, но не половина газеты. Лидия Айрих.

у кого что болит. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Марка 4:22. Уважаемая землячка из Еманжелинска, ну разве ты могла предполагать, что твоя заметка в алтаре будет прочитана Евгенией Б.? Твое имя и фамилию не называю, так как ты сама постеснялась их указать. Что же тебя побудило, подтолкнуло на такой шаг? Неужели кризис совсем лишил тебя доброты и веры? Это на тебя не похоже. Столько злобы! Да, тетя твоя добрая душа, и думала действительно, что доброе дело сделала. Во-первых, хочу кое-что объяснить. Да, это не газета себя славила. Это мы, читатели, радовались, что наши люди взяли на себя смелость организовать выпуск «Алтаря» на русском языке, в котором мы очень нуждаемся. Во-вторых, да, есть еще в живых люди, и я в том числе, которые пережили труд армию с 16 лет. И тебе знакома поговорка «У кого что болит, тот про то и говорит». Вот людям и захотелось рассказать не шепотом, а вслух, громко, для того, чтобы подчеркнуть, что сделала война. И ты тоже знаешь, что всегда благодарили и указывали, что страдали люди самых разных национальностей. Благодарили казахов и другие народы, что они нас приняли и помогали, хотя сами тоже бедствовали. А в данный момент нас здесь приняли и дают возможность жить без высшего образования. А вот тех людей, которые в этих бедах виноваты, их почти уже не осталось в живых. Вот они и молчат в тряпочку. А о том, что выписывают кому-то алтарь и затем объявляют всему свету, на это тоже отвечу. Понять надо, люди очень рады, что имеют эту возможность сделать добро другим, так как просят газету «Неимущие». Это и побуждает поделиться. С тобой тоже поделились. Опомнись. Ты что, уже забыла, как делать добро? А мы не забыли. И хочется всем доставлять удовольствие и радовать тем, что имеем. И поэтому, сколько здесь живем, шлем посылки, деньги родным, знакомым, друзьям и просто нуждающимся. Да и ты в этом не была обижена. Дядя с тетей старались. Как ты можешь обвинять газету, что она настраивает немцев против России? Немцев не очень интересуют свои-то газеты, тем более наши на русском языке. А что касается захоронения советских солдат, то может каждый из нас позавидовать, как обихожены их могилы. А Бухенвальд и другие места — это музеи, которые посещают огромное количество туристов, и мы тоже. Остановись и побойся Бога, не греши. Видно, тебе сейчас очень плохо, если злоба выплескивается на невинных людей. Евгения Бардина.

Резонанс, дорогая душа. Радуются каждой мелочи. Прочитал статью «Дорогая душа» после возвращения из поездки на Украину с посещением тюрем и детских домов. Лично встречался с Олей Н. и видел новую серию ее рисунков. Не перестаю удивляться ее таланту. С братьями по вере смог посетить этот детский дом 4 раза, и каждый раз сердце обливается кровью, когда видишь страдания этих несчастных детишек. Дети радуются каждой мелочи, но особенно им не хватает родителей. Они ухожены. Обслуживающий персонал делает все, чтобы дети чувствовали себя как дома. Пусть Бог воздаст им за их труд. Одна девочка называла меня Дида и целовала, сердце от боли сжималось. Брат Йоган Ге пытался сосредоточить внимание другого ребенка на одном предмете, но безуспешно. Есть о чем подумать, дорогие читатели. Дай Бог каждому сердце самарянина к таким, как Оля и многим другим. Йоганнес Козельский.

Вы нам писали: «Имею на вас обиду. Приветствую вас всех любовью нашего Господа. Посылаю две квитанции об оплате за забытый алтарь, сестру, и решила написать это письмо. Дело вот в чем. Сначала я отказала себе в чтении вашей газеты, ибо имею обиду на вас. Потом решила, благодаря Господу, рассказать вам о своей обиде на редакцию, ведь я много лет была вашим подписчиком и считала себя членом семьи. То есть была также не писателем, как и многие подписчики. Вы печатали мои произведения много раз, и даже кое-кто из читателей благодарил меня по телефону. Очень люблю газету «Забытый алтарь». Она мой друг и свет для души. Но когда я стала замечать, что этот свет стал меркнуть, и газета перестала отражать всю истинность желаний и добрых намерений, у меня пропало желание читать ее. В моем сердце появились сомнения, поэтому решила не выписывать ее больше. Не буду голословна и скажу честно, в чем я увидела неискренность. Первое. Я послала в редакцию несколько моих неписательских произведений и свою фотографию. После этого ни одно мое произведение не было напечатано. Второе. Я посылала несколько писем, чтобы поблагодарить сотрудников редакции. Но, увы, ни одно из писем и моих рассказов последних не было даже упомянуто за несколько последних лет. Третье. Вы пишете, чтобы мы оставались подписчиками газеты и были не писателями, а на деле я не почувствовала этого. Простите меня, но я подумала грехом. Да я не немка, и, видно, не так желанны мои произведения. Вот такие мысли появились у меня. И я сейчас не очень верю, что письмо мое вы напечатаете, но считаю, что носить обиду в сердце не к лицу верующему. Вот и решилась открыть вам свое сердце. Не знаю, поймете ли вы. А может, забросите куда-нибудь и это письмо, ведь у вас теперь много читателей и не писателей. Стоит ли обращать внимание на 73-летнюю старушку? Извините меня за назойливость, но вы даже не написали в газету, получили ли деньги, которые я перевела в тюрьму для женщины, о которой было сказано вскользь в газете. Как ее судьба? Получила ли она эту мизерную помощь? Ни слова. Ну да ладно. Бог вам судья, не я. Пишу не для того, чтобы вас обидеть, ибо я ценю и знаю, что вы трудитесь на ниве Божьей. Знаю, что это тяжелый труд, но думаю, что во благо трудиться приятно. Не хотела вас огорчить, ибо люблю газету «Забытый алтарь», да и сестра мне понравилась. Поэтому все мои обиды я решила открыть, а свои неписательские произведения больше не посылать вам, раз они не удостоены внимания. «Забытый алтарь» и сестру прошу выслать, а свои обиды постараюсь забыть. Буду молиться Господу за вас всех. Верю, что Отец наш Небесный рассудит нас верно и откроет наши сердца для взаимной любви. Простите меня за мою откровенность. Вера Цетт.

от редакции. Дорогая сестра Вера, мы рады вашему письму. Несмотря на то, что оно содержит критику в наш адрес. И знаете, почему рады? Вы снова с нами, потому что не захотели дальше оставаться без алтаря и сестры. А теперь хочу объяснить вам наше пренебрежение к вашим письмам. Решила сделать это в газете, так как получили уже несколько писем наших недовольных неписателей, которые обижены тем, что не публикуем их произведения. Какое счастье, что вы все у нас есть. Помню в свою журналистскую бытность, как ездили мы по всему Казахстану, чтобы найти интересный материал для газеты. А у нас сам Господь пробуждает сердца и льются, как из рога изобилия, прекрасные искренние письма, свидетельства, проповеди, стихи, воспоминания, рассказы. И мы всегда очень рады им. Если бы были силы и средства, мы смогли бы значительно увеличить объем газеты, а так всякий раз стоим перед выбором, чему отдать предпочтение. Дорогие наши, не в состоянии мы отвечать, комментировать, поддерживать постоянные контакты с нашими неписателями. В творческом отделе работаем мы вдвоем, сестра Катерина 3 дня в неделю и я, ушедшая от всех оплачиваемых должностей. Сегодня, в разгар летних отпусков, приходит к нам не более 20 писем в день, а в другое время письма идут большими пачками, по 50-60 в день. А кроме ваших материалов, вот письмо, нужда молитвенная, о жуткой беде, муж убил свою жену, остался 2-летний детенок. А тут плачет душенька, не принимает ее в члены церкви. Вот и нужно нам искать ей братьев, которые утешат, объяснят. А тут семья в Израиле, оба больны раком, Бога не знает. А тут не выпускает по гостевой визе нашу Светлану Тимохину. А тут... И это кроме основной работы, создания газеты и журнала. Переправлять пожертвованные деньги нуждающимся мы тоже не можем. Мы не миссия, мы редакция. У нас иные задачи. Мы просто зачисляем такие средства на благотворительные читательские карточки номер 13750 для неимущих и номер 15900 для заключенных, а потом оформляем на эти деньги подписку. Дорогая сестра Вера, нет, не выбросили мы ни ваши письма, ни вашу фотографию. Все лежит в редакционных папках. Интересное со временем опубликуем. И любить вас мы не перестали. А что касается национальности, то мы и сегодня не знаем, какая она у вас. Важно, что и вы, и мы принадлежим к одной великой нации, к христианам. И пусть в каждом нашем деле прославится имя Божье. Галина Вольф.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

уходят навсегда, к нам не вернутся никогда, лишь иногда заглянут в снах, поговорить о пустяках, о том, о сём, как мы живем, как будто правильно живем, семья, работа и дела, отдел кружится голова, кружится голова. Они ведь тоже, как могли, глядя вперед, по жизни шли.

красивые, спору нет. Бистрит в глазах их разноцвет. Нам их не надо поливать, лишь пыль порою вытирать. И очень трудно иногда их отличить издалека от настоящих, от живых.

Они уходят навсегда, к нам не вернутся никогда, лишь иногда заглянут в снах, поговорить о пустяках, о том, о сём, как мы живем, как будто правильно живем. Семья, работа и дела, отдел кружится голова, лишь иногда по час досуг,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы уделили время для размышления над Словом Божьим. Сегодняшнюю передачу по страницам Библии мы открываем стихом из 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Что дает чтение Евангелия? На этот вопрос профессор и писатель Марцинковский ответил так. «Оно приводит ко Христу, к живой вере, возрождает человека к новой жизни, в радости, силе и свободе. Об этом свидетельствует исторический и наш современный опыт. Предо мной проходит вереница русских студентов и студенток, мне лично знакомых, которые были близки к самоубийству, к нравственному падению, которые искали веры и даже не искали ее, но жаждали правды, красоты, просто хотели быть лучшими», продолжает Марцинковский. «По их свидетельству, Слово Божие ответило им на их вопросы, укрепило их волю великими решениями, осветило путь к жизни, открыло бесконечные горизонты. С тех пор, как я верю во Христа, эти мертвые кости в нашем анатомическом институте стали живыми», говорила студентка медицинского факультета, найдя через Евангелие смысл жизни и смысл своей медицинской науки. Конец цитаты. Дорогой друг, каково твое отношение к Евангелию? Знаком ли ты с Иисусом Христом, который силен изменить и твою жизнь? «Нас возлюбя, послал Бог Сына», так начинается наша следующая песня.

Дорогие слушатели, в программах передачи «По страницам Библии» мы проводим последовательный разбор Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы закончили первую главу этого Евангелия. Сегодня вы услышите разбор второй главы. Тема этой главы – «Рождение в мир Спасителя Иисуса Христа». Это событие имеет значение для христианина не только в день праздника Рождества, но в повседневной жизни. Ведь без рождения Иисуса Христа не было бы Его примерной жизни, Его заместительной смерти на кресте за наши грехи. Не было бы спасения и надежды на вечную жизнь. Перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору второй главы Евангелия от Луки со стиха 1 по 20, прозвучит музыкальное исполнение, во время которого вы можете открыть ваши Библии и найти текст сегодняшнего разбора.

В 4 главе послания к Галатам апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Это хорошее вступление для нашего сегодняшнего разбора Евангелия от Луки. Основа его – первые 20 стихов 2 главы. Как мы знаем, они говорят о рождении Иисуса Христа. Что подразумевал Павел, говоря о полноте времени? Во-первых, конечно, то, что настало Богом назначенное время для воплощения Сына Его, Иисуса Христа. Прежде создания мира Бог уже установил эту дату, потому что Он всемогущий, всевидущ. Но эту полноту времени характеризовали и другие особенности. Политическое влияние Римской империи было положительно для распространения какой-либо новости. Занимая все берега Средиземного моря и распространяясь далеко за их пределы, римляне устранили границы и хранили мир в своих владениях. Соединял все покоренные Римом страны и общий греческий торговый язык. Как раз в это время Бог совершил величайшее дело в истории всего человечества. Послал своего Сына в мир. Первые 3 стиха 2 главы дают нам исторические данные о времени рождения Христа. Из них мы видим, что Лука, ничего не преувеличивая, но и ничего не отнимая, желал передать нам всю правду. О точной дате рождения Христа мы ничего не знаем. 25 декабря было назначено Западной Церковью только в 4 столетии. Восточная Церковь отмечает этот день 6 января. «В те дни», — говорит Лука, — и на этом ограничивается. Но он упоминает известные историкам имена — Август и Кверений. Август, действительное имя которого Гайус Юлиус Цезарь Октавиан, пришел к власти в 32-летнем возрасте. Это было в 31 году до нашей эры, что и подтверждают исчисления древних рукописей. Царствовал он 45 лет. В 4 году его власти ему присудили почетный титул Август. О правителе Кверении между комментаторами Библии можно заметить разногласия. Они даже утверждают, что Лука якобы сделал здесь ошибку. Но это мнение, на мой взгляд, недопустимо, потому что Лука, начиная свое Евангелие, говорит, что он тщательно исследовал все сначала. Такое мнение комментаторов исходит из данных, говорящих о том, что Кверений был назначен правителем в 6 году до нашей эры, а перепись проводилась в 8. Поэтому говорят они, что Лука здесь допустил ошибку. Переписи проводились в Римской империи каждые 14 лет. Первая из них была в 8 году до нашей эры. Комментатор Унгар в своем объяснении этого места утверждает, что новейшие археологические раскопки говорят о том, что Кверений был дважды поставлен правителем Сирии. Впервые он занимал этот пост как раз в 8 году до нашей эры, то есть в год первой переписи. Проводилась она для набора войск в римскую армию и для расчета налогов. Так как иудеи, однако, были освобождены от службы в армии, цель переписи здесь была сбор налогов. Это повеление царя Августа Бог использовал для исполнения пророчества о месте, в котором должен был родиться Спаситель Христос. Пророчество это мы читаем в 20 стихе 5 главы пророка Михея. «И ты, Вифлеем, Ефрата, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». И в 4 и 5 стихах 2 главы мы читаем, что Иосиф пришел с Марией в Вифлеем, чтобы там записаться. 7 столетий наперед пророк Божий объявил это место, и оно сбылось. Вифлеем в это время насчитывал примерно 900 жителей. Большинство из них были земледельцы и пастухи. 130 километров разделяют Назарет от Вифлеема. В последние дни своей беременности Мария должна была совершить тяжелый путь.
Это повествование Луки побуждает нас задуматься над тем, что даже до своего рождения Иисус был в среде уничижения, гонения и страдания. Даже в общем караван-сарае не нашлось места царю царей и господину господ. Здесь Марии настало время родить. И родила сына своего, первенца. Здесь важно отметить, что слово «первенец» переведено с греческого слова «прототокос». Это означает, что Иисус был не единственным сыном Марии, но первым. По многократному свидетельству Евангелия, Иисус имел еще 4 брата и несколько сестер. То, что для Иисуса не нашлось места в гостинице, как мы читаем в 7 стихе, символизирует всю его будущую жизнь на земле. Единственное место, которое он имел для себя, был крест. Кроме креста, ничего больше не принадлежало ему. Он искал доступа к сердцам людей, но не нашел его. В Откровении мы читаем, что он по сей день стоит у сердец людей и стучит. Но как тогда, он и сегодня многими отвергается. Но в то же самое время, когда на земле отвергается Сын Божий, в небе раздается величайшая хвала. Однако с первых дней своей жизни Иисус отказался от почести себе. Не вблизи яслей, а на поле, отвергнутым и презренным людьми пастухам, является сон небесных ангелов, возвещающий о великом происшествии. Одно раввинское выражение того времени гласит так: «Нет в мире низшего класса людей, чем пастухи». И действительно, дорогие, нет для Бога глубины и низости, которую Он бы не наполнял. Проповедь о рождении Христа совершенно проста. Начинается она двумя словами: «Не бойтесь». Это было обращение ангела к пастухам, всем дискриминированным и угнетенным. Они могут быть ободрением и сегодня. Фарисеи ненавидели пастухов, потому что те не могли исполнять все их предписания о омытии рук и посуды, потому что работали и в субботы, и по праздникам. Но в то же время известно, что вблизи Вифлеема паслись стада, из которых ежедневно брали скот для приношения жертвы в храме. И им первым было возвещено о жертвенном агнце, несшим на себе грех мира. Дальше в 11 стихе ангел объясняет пастухам, почему они должны радоваться. «Ибо ныне родился». Наш Спаситель Господь родился. Он не явился людям, как эти ангелы, но стал человеком, как мы. Нет момента в нашей жизни, который не испытал бы на себе Христос, будучи человеком. Он даже родился, как мы. И ангел говорит: «Он рожден нам». Посмотрим в этот раз на рождественское происшествие без поэтического блеска, так часто отводящего нас от серьезного, трезвого и здравого размышления над яслями, в которых лежал Спаситель. Тот, которого не вмещают небеса небес, настолько ограничил себя, что мог быть положен в место, которое нам бы иначе даже не пришло на ум. Это место стало знаком, по которому пастухи должны были узнать младенца, как сказал им ангел: «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». В Израиле был обычай, что при рождении ребенка вокруг дома собирались музыканты. И если младенец был мальчиком, они веселились и играли. Этого здесь не произошло. Никто даже не заботился о молодой чете в этот критический момент их жизни. Но с другой стороны, мы видим, что место простых музыкантов заняли небесные. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». Во-первых, здесь ангелы славят Бога. Это добрая характеристика и всех принадлежащих Богу.
Матерь Иисуса, начиная свой гимн хвалы Богу, в первую очередь произнесла «Величает душа моя Господа». Луки 1:46. Здесь ангелы славят Бога, прежде чем говорить о Его делах. И в 20 стихе мы читаем, что пастухи, увидев все, как ангел им сказал, тоже возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Во-вторых, на землю пришел мир. Христос позже сам сказал, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Этот внутренний мир доступен теперь каждому человеку через Иисуса Христа. И, наконец, в-третьих, по причине пришествия Христа на землю люди нашли благоволение пред Богом. Сын Божий стал таким же, как и все люди. В Средневековье рассказывали об одном монархе в Европе. Его свита была часто перепугана его исчезновениями. Они знали, что их правитель переодевался в простую одежду и вмешивался на улицах в народ. Когда его попросили из-за опасности таких поступков их прекратить, он ответил, «Я не могу руководить моим народом, если я не знаю, как он живет и думает». Хоть Бог, дорогие, в этом не нуждался, ведь Он все равно знает нас и наши мысли. Он все же стал человеком и сам заплатил долг, который мы имеем у Него, умерев за наши грехи.

Вы слушали передачу «По страницам Библии», подготовленную в студии Миссионерского общества «Голос мира». Дорогие друзья, мы будем рады вашим отзывам и пожеланиям по поводу этой программы. Письма направляйте по следующему адресу. Германия, почтовый индекс 4790, город Падеборн, почтовый ящик 2168. Повторяю. Германия, почтовый индекс 4790, город Падеборн, почтовый ящик 2168. Передачу «По страницам Библии» вы можете слушать опять на следующей неделе в это же время и на этой же волне. До свидания, да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. Во все время рассказа мне чудилось, что сердце мое горит. И если все это истина, то я готова оставить отца и мать и родину свою и идти с Христианой. Я стала расспрашивать ее подробнее о всем слышанном и спросила, хочет ли она меня взять с собой, ибо я убедилась, что в нашем городе нельзя найти места, которому бы не грозила гибель. Покинула я родной город с грустным сердцем. Мне не хотелось оставаться, но я оскорбела своих близких по плоти. И вот я здесь, и хочу, если можно, вместе с Христианой идти к ее мужу и к его царю. Ты достойна этого путешествия. Ты как Руфь, которая из любви к Наимине и к Господу Богу покинула отца, мать и родину, чтобы идти к людям, которых она никогда прежде не знала. Господь да благословит твое дело, и великая награда будет тебе дана тем, под сенью крыл которого ты и ныне приютилась. После ужина стали готовиться ко сну. Спальни были уже приготовлены. Каждой из подруг была отведена отдельная комната. Мальчиков поместили в другой части дома. Любовь долго не могла уснуть от радости, потому что все ее опасения быть отвергнутой были напрасны. И в постели она продолжала еще благословлять и восхвалять Господа за его милость к ней.

Утром они поднялись зарей и стали собираться в путь. Но толкователь уговорил их еще немного остаться. «Они должны выйти отсюда с честью. Покажи им дорогу в сад, где находится бассейн, и там омой и очисти их от всякой нечистоты, которая к ним пристала во время путешествия», — обратился толкователь к невинности. Девица повела их в сад к купальне. Она объявила им волю хозяина, и все они омылись чистой водой и вышли не только очищенные, но и взбодренные. Толкователь взглянул на них и, заметив чудесную перемену, сказал: «Светлый, как луна». Тотчас велел он принести печать, который нанес знак на челе их, чтобы их везде могли узнать, где бы они ни находились. Эта печать была нанесена в память пасхальной трапезы, которую вкушали дети Израиля, когда выходили из земли египетской. Она придала им красоты, степенности, даже некоторое сходство с ангелами. Затем толкователь снова обратился к невинности. «Пойди в ризницу и принеси оттуда одеяние, подобающее этим пилигримам». Она отправилась и принесла белые одежды, которые разослала перед ними. Он приказал им облечься в них. Одеяния эти были из тонкого полотна, белые и чистые. Ни одна из них не могла заметить в самой себе славу, озаряющую ее, зато каждая видела блеск славы в другой, и они стали почитать одна другую более, чем самое себя. «Ты лучезарнее меня», — говорила одна. «Ты степеннее меня», — отвечала другая. Дети стояли в изумлении, рассматривая полученные ими одежды. Толкователь призвал своего слугу по имени Дух Мужества, приказал ему взять с собой меч, шлем, щит и латы и добавил: «Отведи сих черри моих в чертог украшенный, в котором они могут остановиться на отдых». Все вышли провожать пилигримов, желая им счастливого пути. Дух Мужества, облачившись, как было приказано, пошел перед ними, и толкователь воскликнул им вслед: «Бог в помощь!» Путешественники шли, громко воздавая Богу хвалу.

Глава 4. Крест. Вот вижу, пилигримы весело идут вперед, предводительствуемые духом мужества. Наконец пришли они к тому месту, где бремя христианина упало с его плеч и скрылось в могиле. Там они остановились и воздали Богу хвалу. «Я поняла, — сказала христиана, — что нам было сказано у тесных врат. Нам даруется прощение словом и делом. Словом – по обетованию, а делом нам даруется средство к получению его. Я уже уверена в прощении по обетованию. А как понимать прощение посредством дела или действия? Прощение делом есть прощение, заслуженное человеком за оказанную им помощь другому. Получивший прощение приобрел его благодаря совершенному им поступку. И потому прощение, полученное тобой, детьми твоими и любовью, есть следствие искупления, совершенного тем, который беседовал с вами у тесных врат. Во-первых, он пролил кровь свою, чтобы омыть вас от греха. Во-вторых, он совершил Всевышнее правосудие, чтобы облечь вас праведность. Его праведность превыше всего, что он нам дарует, и она никогда не иссякнет. Христос, подпав по человеческому своему существу под власть закона, обязался исполнить его и потому должен даровать эту оправдывающую праведность просящему у него, ибо закон требует не только правды, но и милосердия и любви. А так как по закону человеку, имеющему две рубашки, следует одну отдать неимущему, Господь, имеющий полноту праведности, присущей его лицу, дарует оправдывающую праведность тем, кто в ней нуждается. Но для того, чтобы прощение было полным, следовало кому-то выплатить долг, требуемый правосудием Божьим за грех. Человек осужден был на проклятие за нарушение закона. И это проклятие могло снять только искупление. Сам Господь, воплотившись в человека, святой и непорочный, переложил на себя наложенное на человека проклятие и принял смерть за его беззаконие. Таким образом, Он искупил и вас Своей кровью и прикрыл ваши обезображенные грехом души, оправдывающие праведностью, которую Он столькими страданиями стяжал для вас. И когда настанет для мира день суда и возмездия, Господь не коснется вас Своим гневом, ибо на вас одежда праведности. Ваше прощение есть результат дела Господа Иисуса Христа. Он совершил это дело, и всякому просящему у Него Он дает безвозмездно то, что сам приобрел как заступник и искупитель. «Как хорошо!» — воскликнула христиана. «Теперь я понимаю, что такое прощение словом и делом. Милая подруга, любовь, и вы, дети мои, будем вечно помнить, что сделал для нас Христос. Скажи мне, добрый наш проводник, не это ли было причиной того, что у мужа моего вдруг свалилось с плеч бремя? Вера его в искупление порвала узы, которые связывали его с бременем греховным. Для того, чтобы он познал силу и действие искупления, ему было велено нести бремя на плечах до самого подножия креста. Испытание порождает глубокую любовь к тому, кто совершил искупление своей смертью. О, будь имя его благословенно! Он воистину искупил нас дорогой ценой, и мы по праву его. Увы, как сильно хотел муж мой, чтобы я отправилась вместе с ним в путешествие, а я, глупая, отказалась. Милая любовь, почему нет с нами твоих родителей? Мне жаль всех своих знакомых и друзей, которые насмехались над нами. Я уверена, что самые худшие из них покаялись бы, если бы видели, что мы видим, и слышали, что мы слышим. Ты говоришь так в пылу горячей любви и благодарности. Не всякий способен душой взирать на распятого Искупителя. Некоторые стояли вблизи Него
видели проливающую за них кровь, а между тем были от него так далеки душой, что вместо того, чтобы страдать вместе с ним, они насмехались над ним и не только не сделали с его учениками, но ожесточили свое сердце против него. Вот вижу, пилигримы пошли дальше и увидели у обочины дороги три виселицы.

0: Так бесславно закончилась жизнь глупости, лени и самонадеянности, которые во время путешествия христианина спали возле дороги. Любовь с ужасом воскликнула: «Кто эти три человека и почему они повешены?» Эти трое не только сами не хотели быть пилигримами, но и другим мешали в этом. Они были ленивы, глупы и самонадеянны, и уверяли, что в конце пути они тоже попадут в небесный град, как и истинные пилигримы. Они спали, когда этим путем проходил христианин. Теперь, как видите, они повешены.
1: «Неужели им удавалось убеждать других?» – спросила Любовь.
0: «Да, и неоднократно. Они уговаривали многих – тихохода, бездушного, празднолюбца, ленивца, а также молодую женщину по имени Тупость. Эти трое – лень, глупость, самонадеянность – ложно истолковывали слова и действия Господа и уверяли всех, что Он – суровый и взыскательный повелитель. Кроме того, они рассказывали о небесном крае всякие небылицы. Они чернили верных служителей Господа, называли хлеб Божий мекиной, утешение и радость детей Божьих – фантазией, борьбу пилигримов с грехом – бесцельным и пустым занятием. Если они были такие дурные люди, то, конечно, я о них жалеть не стану», твердо возразила Христиана. «Но, по-моему, следовало бы написать на доске, за какие преступления они наказаны. Это было бы полезно и другим». «Так и сделано. Вы увидите ее, подойдя ближе.
1: Пусть их конец будет уроком для других», сказала Любовь. «Кто их знает, какое зло они вздумали бы причинить нам, бедным женщинам?»
0: Они продолжили путь и вскоре дошли до горы Затруднения, где проводник рассказал им, что случилось с христианином на этом месте. Эту воду пил христианин перед тем, как подняться на гору. В то время она была еще чистой и вкусной, а теперь она мутная от грязных ног тех, кто не желает, чтобы пилигримы утоляли здесь свою жажду, указал на источник дух мужества.
1: «Ах, к чему такая зависть?» – воскликнула Любовь.
0: «Однако этому горю можно помочь. Наберите воды в чистый глиняный сосуд. В нем грязь отстоится, и вода будет чистая». Христиана и ее спутники так и поступили и напились чистой и освежающей воды. Потом он указал им на две проселочные дороги у подножия горы, по которой формалист и лицемер пошли навстречу своей погибели. Эти две дороги очень опасны, несмотря на то, что они теперь огорожены забором. Формалист и лицемер погибли на глазах у христианина. Еще и сегодня находятся такие люди, которые предпочитают идти по обходным дорогам, нежели подниматься в гору. «Путь беззаконный жесток», — сказала Христиана. «Странно, что они выбирают себе этот путь, не боясь сломать себе шею. Они идут на авось, и если кто-либо из служителей царя решается их предостеречь, он слышит в ответ только нецензурную брань. Они ленивы и стараются избегать трудностей, а подняться в гору для них чистое наказание. Написано: «Путь ленивого, как терновый плетень». Тем временем они начали восхождение. Они еще не дошли до вершины, как Христиана вдруг почувствовала сильную одышку. И в самом деле утомительное восхождение. Неудивительно, что те люди предпочли путь полегче. Любовь тяжело вздохнула и решила присесть отдохнуть. Младший из мальчиков расплакался.
2: «Нет, нет», — возразил дух мужества, — «не садитесь здесь, пойдем выше. Скоро дойдем до царской беседки».
0: Он взял за руку плачущего мальчика и уговорил всех продолжить путь. Когда они дошли до беседки, они с удовольствием сели отдохнуть, так как от усталости едва передвигали ноги.
1: «Как приятно отдохнуть после труда», — сказала Любовь. «И какая забота о пилигримах! Приготовить такое место отдыха для них! Я много слышала об этой беседке, но в первый раз вижу ее. Однако будем осторожны, чтобы нам здесь не заснуть. Я слышала, что сон в этой беседке причинил много горя христианину». Дух мужества обратился к детям. «Ну, мои милые мальчуганы, как вы себя чувствуете? Скажите, нравится ли вам быть пилигримами?» «Я совсем было устал», — ответил самый младший. «И очень вам благодарен, что вы взяли меня за руку. Я вспоминаю, как мама мне не раз говорила, что путь на небо — лестница, а путь в ад — под гору. Но я предпочитаю подниматься по лестнице». «Есть такая поговорка: легко идти под гору в ад», — добавила Любовь. «Наступит время, когда путь под гору в ад будет самым трудным», — заметил Иаков. «Вот умный мальчик», — похвалил его проводник. Любовь улыбнулась, а Иаков покраснел. «Идите сюда», — позвала Христиана. «Не хотите ли закусить и освежиться? У меня есть спелый гранат, полученный от толкователя перед нашим уходом. Есть еще немного меда и вина». «Я так и думала, что он тебе что-то дал, когда отозвал тебя в сторону», — улыбнулась Любовь. «Да, и это на всех нас. У нас с тобой все будет общее. Не хотите ли и вы с нами покушать, добрый наш покровитель?» — обратилась Христиана к духу мужества. «Благодарю, я не голоден», — ответил тот. «Вам предстоит далекий путь, вам следует подкрепить свои силы, а я скоро вернусь домой и там досыта наемся». Когда они поели, проводник обратился к ним. «День клонится к закату, не пора ли нам идти дальше?» Они тотчас встали, и мальчики пошли впереди. Вдруг Христиана вспомнила, что забыла взять с собой вино, и потому послала за ним одного из сыновей. «Странно», — заметила Любовь. «Христианин оставил здесь свой свиток, а Христиана — свое вино. Почему, уважаемый проводник, в беседке становишься таким забывчивым?»
2: «Причина — либо сон, либо беспамятство. Иные спят, когда им следовало бы бодрствовать. Другие же забывают то, что им следовало бы помнить. Пилигримы должны бодрствовать и помнить, что они получили отдых для утешения и радости своей. Нередко они забывают об этом, и тогда радость их сменяется слезами. Пример тому – приключения христианина в этой беседке». Когда они дошли до того места, где недоверчивый и робкий пытались напугать христианина рассказами о двух львах, они увидели нечто похожее на подмостки, а перед ними столб, к которому была прибита медная дощечка с надписью «Прохожий, не давай воли своему языку». Эти подмостки возведены для людей, подобных робкому и недоверчивому, который нагоняет на пилигримов страх и уговаривает их повернуть назад. На этом месте они оба были преданы смерти. Раскаленным железом им выжгли языки.
1: «Написано: Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит язык лукавый?» — сказала Любовь. Вскоре они дошли до львов. Дух мужества был смел и не испугался их, но мальчики, которые до этого шли впереди, остановились и спрятались за проводником. Он улыбнулся. «Эге, мальчуганы! Вы любите быть впереди, когда все спокойно, но лишь только увидели опасность, как тотчас спрятались за мою широкую спину». Он вытащил из ножен меч, чтобы защитить пилигримов от львов. Но вдруг перед ними, как из-под земли, вырос великан и грубо обратился к проводнику. «Что привело тебя сюда?» Звали этого человека кровожадным, потому что он убивал пилигримов. «Эти женщины и дети верены моей опеке, они пилигримы.
0: Они должны пройти этим путем, и они сделают это, невзирая на тебя и на этих страшных львов».
2: «Нет, этому не бывать. Я вышел сюда, чтобы помешать им».
0: И действительно, из-за угрожающего вида великана и страшных львов по этой дороге почти никто не проходил. Эта дорога заросла травой, потому что путешественники из страха перед львами предпочитают проселки. «С этого дня будет иначе, ибо восстала я, мать в Израиле», — набралась смелости христиана. Кровожадный поклялся, что он их не пропустит, и приказал повернуть назад. Но проводник, подойдя к великану, так сильно ударил его мечом, что тому пришлось отступить. «Ты хочешь меня убить на моей собственной земле?» — в гневе вскричал кровожадный. «Мы находимся на пути в Царство Небесное. Эти женщины и дети, хотя и слабы физически, не испугаются ни тебя, ни львов», — твердо сказал проводник. При этих словах он вновь ударил его с такой силой, что великан опустился на колени. Затем проводник пробил шлем великана и отрубил ему руку. Кровожадный заревел нечеловеческим голосом и испугал женщин и детей. Львы же были на цепи и причинить вреда не могли. И когда великан после страшной агонии испустил дух, проводник обратился к пилигримам. «Теперь идите за мной и не бойтесь ничего, львы вас не тронут». Они пошли дальше, но от страха долго не могли вымолвить ни слова. Мальчики были очень бледны и с трудом успокоились. Глава 5.

Вскоре пилигримы дошли до чертога, куда они хотели добраться еще до наступления ночи. Проводник постучал в дверь, из-за которой послышалось: «Кто там?» Услышав знакомый голос, привратник немедленно поспешил выйти к ним. Он отворил калитку и, увидев проводника, женщины и дети находились в некотором отдалении и потому сначала не были им замечены. Спросил удивленно: «Что привело тебя сюда в столь поздний час?» «Я привел сюда нескольких пилигримов, которые по велению Господа должны здесь переночевать. Я бы давно был у вас, но мне помешал великан, которого после долгого и утомительного боя мне удалось сразить, и я благополучно привел сюда пилигримов. Не войдешь ли, чтобы дождаться утра?» «Нет, я сегодня же ночью вернусь к Господу». «О, добрый наш проводник! Как жалко, что ты нас покидаешь!» — воскликнула Христиана. «Ты нас столь мужественно и верно защищал в опасностях, такие мудрые давал советы, что я этого никогда не забуду. О, не можешь ли ты остаться с нами до конца путешествия? Как продолжен путь, полный опасности, мы, слабые женщины, без друга и защитника? Умоляю вас, добрый проводник, остаться с нами. Мы так беспомощны, а путь так опасен», — поддержал взрослых Иаков. «Я исполняю волю Господа», — ответил проводник. «Если он прикажет мне идти с вами до конца, я это охотно сделаю. Но вы сами виноваты. Когда он мне приказал проводить вас до чертога, вам следовало бы упросить его дозволить мне сопровождать вас и дальше, и он исполнил бы вашу просьбу. Теперь же я должен уйти. Итак, добрая Христиана, любовь и милые дети, прощайте». Затем привратник по имени Бдительный стал расспрашивать Христиану о ее родине. Она рассказала, что они пришли из города Гибель и что она жена пилигрима по имени Христианин. «Так он муж твой?» – изумился Бдительный. «Да», – ответила она. «А вот его дети. А это», – она указала на Любовь, – «моя подруга, и она из одного города со мной». Привратник позвонил, и к двери подошла девушка по имени Смирение. К ней он обратился со словами: «Пойди, скажи в доме, что Христиана, жена Христианина, прибыла сюда со своими детьми». Та вышла передать эту весть. И в доме в тот же миг раздались возгласы радости. Все поспешили выйти к калитке, где все еще стояли пилигримы. Слышны были приветствия: «Войди к нам, Христиана, войди, жена того хорошего человека, войди, благословенная, со всеми, кто с тобой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Третья книга Моисея, Левит, глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кедар, а на кедар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это, и покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кедары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь, и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение семи дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 9. В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». И сказал Моисей Аарону: «Приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли им кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: „В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь“». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елеазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте.

его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породу его, удода и нетопыря. Все животные, присмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое присмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Мы продолжаем изучение книги Левит. В предыдущих передачах мы говорили о порядке жертвоприношения, установленного Богом для израильского народа. Как мы выяснили, Бог ввел систему жертвоприношений для того, чтобы его избранный народ посредством очищения мог иметь

0: доступ к Нему, святому Богу. Однако здесь был еще один важный момент. Для того, чтобы приблизиться к Богу, израильтяне нуждались не только в принесении жертв, но и в посредничестве священника. Только священнику дано было право совершать ритуал жертвоприношения. Таким образом, появление священничества явилось следующим шагом на пути сближения израильского народа с Богом. Закон об учреждении священничества был уже ранее дан Богом. Об этом можно прочитать в 29 главе книги «Исход». Правом стать священниками обладали Аарон и его сыновья, которые должны были передавать это право из рода в род. До появления закона Моисеева служение, подобное священническому, исполняли отцы семейства или глава рода. Однако слово «священник» в смысле того, кто предстоит пред Богом, употребляется в предшествующем библейском повествовании только однажды, относительно Мелхиседека, о котором сказано, что он был священником Бога Всевышнего. Итак, кто мог стать священником? Закон Моисея, и об этом говорит книга Левит, предписывал, что к исполнению священнических обязанностей допускались только физически здоровые люди, без телесных недостатков. Непременным условием служения священников было также требование святости жизни. Интересно, что, совершая служение в храме, священники, по-видимому, не имели обуви на ногах. Здесь можно вспомнить о Моисее, к которому Бог обратился из горящего куста: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Святая, потому что там присутствует Бог. Святая, потому что это место общения человека с Богом. Таким местом общения для израильтян была скиния. Поэтому все, что там происходило, должно было совершаться в определенном порядке и особыми, освященными для этого служения, людьми. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим разговор о начале священнического служения в израильском народе. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 8 главы книги Левит, где рассказывается про очищение Аарона и его сыновей при их поставлении на священство. Здесь мы встречаем упоминание о неотъемлемом требовании Бога ко всем, кто собирается служить Ему. Бог требует очиститься. Вот почему Моисей приводит Аарона и его сыновей к умывальнику для омовения. Если хотите, он предлагает им принять ванну. Это означает, что они должны быть святы, непорочны и чисты, если собираются служить Господу. Они уже побывали у жертвенника прощения, и вот теперь они должны очиститься. О том же самом повествуют многие стихи Священного Писания. Например, в 5 стихе 3 главы послания к Титу сказано, что «Христос спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». А вот 22 стих 10 главы послания к евреям говорит: «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою». 26 стих 5 главы послания к Ефесянам: «Чтобы освятить ее, церковь, очистив банию водную посредством слова». 10 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что он чист весь, а вы чисты, но не все». 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна: «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Святой Дух обновляет нас постоянно, но нам нужно еще ежедневное омовение от Господа. А чем нас омывает Он? Какое моющее средство Он использует? Слово Божие. Именно Слово Божье омывает и очищает нас. Господь сказал, что Его ученикам не нужно полностью омываться, потому что у них только ноги грязные. Они все приняли до этого ванну покаяния и возрождения, то есть они все спаслись, кроме Иуды. Но им нужно было еще омыть ноги от грязи повседневных грехов, чтобы они могли общаться с Ним. Вот что необходимо для служения. Как же нам получить это омовение? Мы прощены и очищены уже через покаяние. Но если вы хотите, чтобы Бог использовал вас, тогда пойдите и исповедайте свои повседневные грехи. Это первый шаг на пути к служению. Это Его повеление. Либо мы идем Его путем, либо нам нет места в Его служении. У Него свой путь, и нам нужно узнать этот путь и повиноваться Его воле, идя по этому пути. Давайте теперь продолжим читать 8 главу книги Левит и узнаем об одеждах первосвященника. Читаем 7 стих. «И возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него эфод, и опоясал его поясом эфода, и прикрепил им эфод на нем». Одежда первосвященника символизирует нашего великого первосвященника во всей его удивительной благодати и славе. Каждый предмет этой одежды – символ. Первосвященник носил одежду, которая состояла из 8 предметов. 4 из них были те же самые, что носили все остальные священники, или очень на них походили. Остальные 4 были уникальны. Они отделяли его от остальных священников. Это были одежды славы и величия. Вот эти 4 одежды, которые носили все священники. Хитон, пояс, риза и эфод. Все они были сшиты из виссона, за исключением эфода. Как известно, виссон символизирует праведность. Каждый верующий облачен в праведность Христа. Очень важно быть одетым в эти одежды во время служения. А чтобы не забывать о необходимости повиноваться Богу, следовало подпоясаться. Хитон и пояс были главными одеждами, которые надевали все священники. Читаем 8 стих. «И возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим». На наперснике находились урим и тумим. Урим символизирует свет, а тумим – совершенство. Таким образом, на наперснике мы видим свет и совершенство. Я уже признавался вам в том, что не знаю точно, как использовались урим и тумим. Некоторые считают, что они имели отношение к закону, и что, может быть, закон был написан на этих камнях. На них ссылается также 18-й псалом, и в 8 его стихе мы читаем: «Закон Господа совершен». Совершенство – это тумим. «Укрепляет душу». «Откровение Господа верно, умудряет простых». И в следующем, 9 стихе, мы читаем: «Повеления Господа праведны, веселят сердце». «Заповедь Господа светла, просветляет очи». Очи, просвещение, свет – это урим. Очевидно, урим и тумим имели какое-то отношение к определению воли Божьей. Для нас это имеет духовный смысл. Сегодня нам очень нужно иметь Слово Божье и нужно знать заповеди Божьи, чтобы определить Его волю в нашей жизни. Далее читаем 9 стих. «И возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею». На кидаре первосвященника находилась золотая корона, описанная в 28 главе книги «Исход». На ней была надпись «Святыня Господня». Эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего великого первосвященника, который умер за нас на земле, но воссел навеки одесную Бога на небесах, отчего мы, спасшись один раз, остаемся спасенными навсегда. 10 стих 5 главы послания к римлянам гласит: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». А в 19 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Ибо Я живу, и вы будете жить». Сыновья Аарона, одетые в одежды из простого вессона, стояли рядом с первосвященником. Все они символизировали нас, сыновей нашего великого первосвященника, которые собрались вокруг него и которые одеты в его праведность. 10 стих 2 главы послания к евреям говорит об этом так: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Мы приходим ко Христу как заблудшие грешники, и Он облачает нас в свою праведность. На наперстнике у священника были прикреплены 12 камней, на которых были высечены имена 12 колен Израилевых, по одному колену на каждом из камней. Великий первосвященник носил весь народ Израиля на своих плечах и в своем сердце. Плечи символизируют силу, а сердце – любовь. Прочтем теперь о посвящении в первосвященники. Начнем с 10 стиха. «И взял Моисей елея помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это». Скиния и все сосуды служения были окроплены кровью, о чем мы читали в 21 стихе 9 главы послания к евреям. Теперь наступил черед помазания. Все в скинии было уже искуплено и очищено кровью, а теперь было помазано елеем, который символизирует Святой Дух. Святой Дух – осенял поклонение и служение в скинии. Вот что говорится об этом в 24 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Прочтем далее 12 и 11 стихи. «И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник, и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его». Кропление елеем символизирует освящение. Все готово к употреблению, все уже отделено для служения Богу. А Аарона не покропили, его помазали елеем, он был весь в елее. Второй стих 132-го псалма гласит: «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Точно так же Дух Святой был возлит на Христа при Его крещении. В 34 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Не мерою дает Бог Духа». Другими словами, Бог дал Сыну Своему Святого Духа без всякой меры. Отметим, что елей возливали на голову Аарона перед тем, как священников окропляли кровью. Нашему первосвященнику не нужна жертва за грех, а нам нужна. Об этом говорится в 9 стихе 1 главы послания к евреям. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». В 13 стихе мы читаем про одежды священников. «И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею». Еще раз говорится, что все делалось по повелению Бога. Это еще одно напоминание о том, что мы должны быть облачены в праведность Христа. Прочтем далее про очищение священников и Аарона кровью жертв. Начнем с 14 стиха. «И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех». Телец – это жертва за грех для первосвященника. Четыре сына Аароновых могли также считать это своей жертвой. Их грехи также переносились на эту жертву, что видно по обряду возложения рук. Бог несмываемыми чернилами написал в их душах и выжег в их сердцах, что они грешники, хотя они и находились в служении Богу. Изучая Слово Божие, вы убедитесь, что люди Божьи всегда четко осознавали факт своей греховности. Об этом хорошо сказано в 13 стихе 39-го псалма. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Друзья мои, а вы чувствуете, что вы именно такой грешник? Если да, то Бог может вам помочь. В конце концов, вы ведь идете к доктору только тогда, когда изнемогаете от болезни и вам совсем плохо. Если вы не поймете, что вы грешник и нуждаетесь в исцелении от грехов, то вам не захочется идти ко Христу. Вам необходимо осознать свою греховность, и помочь вам в этом может Библия и Дух Святой. 5 стих 37-го псалма так говорит об этом. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Друзья мои, если бремя ваших грехов слишком тяжело для вас, пусть его понесет кто-нибудь другой. И этот другой говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Так звучат слова Христа в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. «И не пытайтесь перехитрить Бога, Он все о вас знает, так что можете рассказать Ему всю правду». Теперь прочтем стихи с 15 по 17. «И заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник. А остальную кровь вылил к подножью жертвенника и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца, и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею». Обряд этот покажется нам бессмысленным, если только мы не усвоим его духовного урока. Священники совершают обряд принесения жертвы за грех, за исключением того, что кровь наносится на роги медного жертвенника, а не на золотой жертвенник. Даже жертвенник, который используют для принесения кровавых жертв, должен быть освящен кровью. Это служит нам хорошим напоминанием о том, что древесина креста не имеет никаких заслуг и достоинств. Заслуга и достоинство в том, кто пролил свою кровь на кресте за нас. Хотя Христос и понес наказание за наш грех, грех не осквернил и не запятнал его, Он понес грех, но Он, тем не менее, был отделен от грешников. И снова заметим, что все это сделано по повелению Бога. Прочтем далее стихи с 18 по 21. «И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею». Теперь они приносят жертву всесожжения, которая следует за жертвой за грех. Невозможно осознать всей красоты и всех заслуг и достоинств Христа до тех пор, пока с грехом не будет покончено так, как того хочет Бог. Жертва за грех символизирует то, что Христос сделал для нас на кресте. Жертва всесожжения символизирует то, чем Он является. Вам не узнать Его по-настоящему до тех пор, пока вы сначала не придете ко Христу за спасением и не примете Его как того, кто заплатил за ваш грех. Это нужно запомнить навсегда. Когда Новый Завет говорит о единении со Христом, имеется в виду принятие и приобщение ко всему, что исходит от Христа. Иметь общую собственность со Христом могут только те верующие, которые были искуплены Его кровью. Священникам пришлось войти во святилище, чтобы увидеть всю Его красоту. Снаружи оно было не очень привлекательно. Точно так же и мир не видит красоты Христа. Мир отвергает его. Но Дитя Божие находит в нем все новые и новые превосходные качества, красоту и славу каждый день. Прочтем теперь стихи с 22 по 24. «И привел другого овна, овна посвящения. И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон». Овен посвящения – это жертва повинности. Мирных жертв, как видим, не приносили. А почему? Да потому что священники уже находились в святилище, в месте поклонения и единения с Богом. Ухо, окропленное кровью, это символ уха, которое слышит голос Божий. Без окропления кровью, друзья мои, вы не услышите Бога. Естественный, неродившийся свыше человек не услышит ничего от Христа. Необходимым условием служения было окропление правой руки кровью. Невозможно служить Господу без спасения. Окропленная кровью правая нога была необходимым условием хождения пред Богом. Все это вместе символы необходимости предоставить себя Богу полностью. Теперь читаем стихи с 25 по 29. «И взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо, и из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением». Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. «И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева, от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. Стихи эти рассказывают о том, как священники, взявши части от всех жертв, положили их на руки Аарону и его сыновей. Затем они потрясли жертвами пред Господом. Это означало полную посвященность Богу, которая достигается единократной жертвой. 28 стих 9 главы послания к евреям гласит: «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Прочтем теперь 30 стих. «И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». Теперь кровью и елеем посвящают священников вместе с Аароном. Кровь необходима для прощения грехов, если вы хотите служить Христу. Елей для помазания Духом Святым, то есть для обретения силы для этого служения. Указания по совершению этого обряда даны в 21 стихе 29 главы книги Исход. Все это символизирует Господа Иисуса, который сказал в 19 стихе 19 главы Евангелия от Иоанна: «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Совершившееся в Скинии должно напоминать нам о том, что верующие должны поступать, как искупленные кровью дети Божьи, и своими делами показывать всем окружающим, что искренне и полностью посвятили свою жизнь Богу. Мы закончим изучение 8 главы книги Левит и перейдем к изучению 9 в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Кристина Асланян. Кристина родом из Ессентуков, сейчас она трудится в Москве. Я думаю, она больше расскажет о себе сама, я скажу коротко. Она член церкви «Исход» и работает с зависимыми людьми, с зависимыми от наркотиков, алкоголя, с людьми, которые находились в местах лишения свободы. Кристина, расскажи нам о себе.
5: Добрый день. Ну, как уже прозвучало, родом я из города Ессентуки. Это Ставропольский край, курортный город, довольно-таки неплохой. Окружают его тоже рядом города, Пятигорск и Кисловодск, то есть такие тоже курортные городишки небольшие. И сказать, чтобы сразу как-то, ну, была проблемная семья, или было как-то трудно и тяжко, или, например, как какой-то из-за того, что периферия там и не хватало чего-то, такого не было на самом деле.
4: Семья полноценная была.
5: Полноценная семья, мать, отец, и как бы в достатке жили. То есть, слава Богу, хватало, ну все. И хорошо одевались, и дети были любимые. То есть у меня был еще старший брат. И, ну, нужды не было как бы ни в чем. Училась хорошо всегда.
4: То есть начальная школа, все в порядке, да? Никаких проблем?
5: Да. Проблем не было. Были, наоборот, грамоты, поощрения, лидирующие позиции в школе и так далее. И детский сад, в принципе, я вот так какие-то моменты помню. Наоборот, я знаю, что дети многие не хотят идти в детский сад, а я не хотела оттуда уходить. То есть, ну, довольно-таки
4: компанейская.
5: Да, человек общительный, открытый, и это с детства прослеживалось.
4: Чем-то увлекалась?
5: Увлекалась постоянно чем-то. То собирание марок, то открытки какие-то, то с девчонками мы собирали, помню, мягкие игрушки, разные там тигрята и зайчики, чего только не было. Вот. То есть все время были какие-то увлечения, были мечты детские.
4: Ты в детстве, уже с детства постигала жизнь, старалась во всех ее проявлениях, ну, на детском уровне, да?
5: Конечно, на детском уровне, но, по крайней мере, я мечтала быть космонавтом, я даже это помню, что где-то все равно мой взгляд устремлялся к звездам, к небу, туда, очень была интересна эта сфера, и было интересно, ну, люди... Потому что я вспоминаю какие-то игры, которые мы играли, будучи детьми, мы выдумывали какие-то игры, они касались непосредственно людей, то есть нам было интересно проследить за человеком, куда это он пошел, а почему люди так делают. И с детства я размышляла об этом. Я когда видела людей, которые работают, например, в таких работах, ну, тяжелых, которые там с сельским хозяйством связаны, допустим, на Украине у меня бабушка живет, там мы приезжали с родителями в гости, я когда видела, что как там трудятся люди в плане именно там домашних хозяйств, у меня все время возникал вопрос, ну, неужели человек создан и живет вот здесь, вот на земле, даже будучи ребенком, я об этом задумывалась, для того, чтобы там просто, ну, съесть эту курочку или поросенка. То есть все время возникал какой-то вопрос искания чего-то, да. Все время это вставало. И из-за этого я начинала, может быть, где-то отклоняться от послушания к родителям, возможно.
4: От нормы.
5: Да, угу. Да. То есть мне было интересно больше пойти с ребятами куда-то, где-то с ними посидеть, нежели чем с родителями. В основном все так дети. Но я просто вспоминаю это, я понимаю, что было непосредственно именно какое-то вот искание чего-то. Я все время чего-то искала, какого-то смысла, окружала себя людьми довольно-таки интересными, в общении, молодежь, но они все были, немного неформальные люди. То есть люди, которые с похожими взглядами, которые тоже ищут какие-то, вещи в жизни, которые пытаются найти смысл в этой жизни, откуда, почему и для чего, и что это такое происходит. То есть, например, у меня это на самом деле прослеживается с раннего детства, потому что и потом, учась в школе, ходя в какие-то кружки, я ходила на танцы, мне это нравилось, я зажигалась, я понимала, что смысл жизни, вот он в этом, порхать, как бабочка, балерина, я на хореографию ходила. То я ходила на плавание, я понимала, что что-то более сильное такое, что-то более...
4: А разочаровывалась в предыдущем или копила все это? Или скорее разочаровывалась, что вот то не то, попробую следующее?
5: Вы знаете, например, музыкой я занималась, и это принесло разочарование некоторое в мою жизнь, потому что то, чего я хотела, я не получала. И я начинала винить, допустим, я занята музыкой. Все дети на улице, тра-ля-ля, а я сижу за пианино и получаю указкой по рукам. Приходила обида,
4: Ну, мой вопрос не праздный. Именно о том, копила ли ты этот багаж или разочаровывалась. Мы послушаем тебя.
5: Вот так вот потихоньку, постепенно, я росла, училась в школе. Определенный круг общения, конечно же, появился. То есть, подобное оно всегда притягивает подобное. И, конечно же, вокруг меня такие ребята оказались сильные натуры, сильные личности. Очень интересные, очень умные ребята. Я сама очень хорошо училась. Но в какой-то момент нам стало приходить понимание, что мы уже очень много чего знаем, и нам надо узнать чего-то большего. И школа на самом деле, она столько много нам не даст, то, чего нам хочется узнать. То есть, какая-то романтика эта уличная, знаете, какие-то эти уличные дискотеки.
4: Жизнь не по учебнику, в общем, как в школе.
5: Да, да, где-то романтично было прогулять урок. На самом деле это было романтично для меня в какой-то момент. То есть там не было такого, чтобы тянули наркотики или неправильный какой-то образ жизни. Я помню, мы смотрели, нам показывали в то время, когда я росла, это 80-е годы, и нам показывали наркоманов, и это было что-то страшное, это было редкое какое-то, и, по крайней мере, это не было так открыто, как это сейчас происходит. И нас прям в прямом смысле слова, будучи детьми, нас пугали этими людьми. И мы даже их боялись. То есть не было такого, что надо что-то попробовать. Мыслей таких не появлялось.
4: На юге много наркоманов, наверное, уже было тогда.
5: На самом деле, да, просто времена, видимо, были такие, что это скрывалось.
4: Угу.
5: Сейчас как-то это более открыто, это чуть ли не, хотя и в то время тоже это начинало входить, так грубо скажу, в моду.
4: Просто тогда это было еще позорно.
5: Да, а сейчас это вообще более открыто, но, слава богу, сейчас тоже понимание приходит, что это, проблема, это не модно уже и нету стиля в жизни определенного, что человек должен употреблять и так далее.
4: Школу ты успешно закончила?
5: Школу я закончила хорошо, я не закончила, конечно, ее золотой медалью, но я ее закончила хорошо, школу, и всегда, я еще раз повторюсь, что занимала лидирующие позиции, то есть какие-то конкурсы, какие-то мероприятия, вопроса не было, кто возьмет на себя ответственность, например, быть ведущим, или еще какие-то вопросы решить с организацией, все время происходило так, что была Кристина. И учителя ко мне были расположены, где-то, может быть, и снисхождение, поэтому было то, что на уроках не так особо меня спрашивали, возможно, потому что знали, что общественная программа, я там занимаюсь, у меня есть ребята-помощники и так далее. Вот. Хотя поведение всегда было не вот. На самом деле, поведение было всегда неудовлетворительно.
4: Это тоже не показатель.
5: И вот так, ну, постепенно пришел, наступил момент, когда надо было со школы уже, конечно, принимать какие-то решения и где-то быть более во взрослую жизнь входить. И здесь, опять-таки, родители сыграли свою роль. Просто пришел момент, когда надо было поступать в университет, и опять же, куда я хотела поступить, там, где я хотела, видела себя, произошло то, что родители, они сказали, что это не очень актуально на сегодня. Это как-то расплывчато то, о чем ты мечтаешь. Я на тот момент хотела быть психологом. Меня интересовала опять-таки душа. И вот эти вот поиски, те, которыми я занималась с раннего детства, размышления, философия, может быть, вот, и так далее. Мне сказали, что надо что-то более четкое. Медицина, допустим.
4: Практичнее и, что-нибудь, да?
5: Да, то, что несет достаток, то, что в тот, тем более 80-е годы, ну, конец 90-х годов, тогда еще психология, она вообще как бы в России ее и не было практически. Я помню, первая психологическая энциклопедия, она вышла в 2000 году у нас в России по психологии и социологии, а до этого ничего и не было. Но я очень сильно интересовалась этими всеми вещами. Но приехала в Москву. Поступила в университет, Первую медицинскую академию имени Сеченова. Вот, начала там учиться. И все равно на протяжении всего этого времени, моего поступления в институт и начала моей учебы, опять-таки вокруг меня сложился определенный круг общения. Тот, который мне интересен, тот, естественно, который подобен мне. Это уже более, тем более, Москва. Неформальная молодежь, конечно же, анаша – это не наркотик, это образ жизни, это вообще…
4: Философия.
5: Да, это стильно, можно столько размышлять и столько вообще интересных вещей открывать. И в начале для меня это, конечно, была блестящая обертка.
4: Не пугало?
5: Нет.
4: Нет.
5: Вот что самое интересное…
4: Да. Сильнее, гибче, да?
5: Да, что самое интересное, это меня не пугало. Единственное, что я со временем, ну, начала не сразу, но потихоньку начала понимать, что это где-то ворует мое время, это где-то немножечко меня отводит от основной моей цели учиться. Просто, я думаю, видимо, не было интереса. Просто, я думаю, как у моих родителей, так и ошибка многих родителей – привести детей туда, не куда они хотят, а куда хотят родители, понимаете? И ребенок, он просто не реализуется. Ребенок сам по себе, ну, останавливается и просто начинает делать, потому что ему сказали так делать. Как бы, ну, как это сказать, невоодушевленно, что ли. Он это делает, потому что ему вот так вот надо делать. И, конечно, не все имеют поэтому удовольствие на работе, на которой работают потом впоследствии. Потому что просто на самом деле это неинтересно. Возможно, еще со стороны родителей, когда такие действия происходят, я, например, сейчас уже, будучи верующим человеком, я понимаю, что в этих ситуациях, когда мне говорили, что тебе надо туда идти учиться, что у меня появлялись и обиды какие-то, и ко мне пришла через это отверженность, которая впоследствии, возможно, и тоже, ну, послужила орудием к тому, чтобы я пришла к такой жизни, ну, к наркотикам. И наркотики я употреблять начала в институте, когда я училась.
4: Ну, вот эту аношу безобидную сначала.
5: Сначала, да, безобидную аношу, но она еще была и там в школе, она начиналась еще потихоньку, там в конце школы уже. То есть, ну, начатки были. Вот, а в институте это уже, конечно, стало ходить как в образ жизни.
4: Кристиночка, мы буквально через пару минут вернемся к нашей беседе, а я напомню нашим слушателям, что в эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Сейчас для всех прозвучит песня.

волос твоих, по-детски ямочка застыла.

0: дорогие радиослушатели! В эфире программа «Выбор», и сегодня у нас в студии в гостях Кристина Асланян. Кристина, институт медицинский, буквально с первых, может быть, месяцев, да, ты попробовала нашу.
1: Да, и этот наркотик, это является на самом деле наркотиком, хотя есть такой обман, который бытует сейчас среди молодежи, тем более, это на самом деле великий обман, что наша — это не наркотик, наркотик. Наркотик, который ведет, имеет мостик ко всему остальному более тяжелому, потому что в какой-то момент придет понимание того, что это тебя уже не радует, это не доставляет тебе того удовольствия, которое было в самом начале, где-то когда-то, и ты начнешь искать чего-то более
0: всегда
1: нужно сильного.
0: Сильное, более сильное ощущение.
1: Конечно. И кто говорит, что это не мостик, или можно курить анашу и не потреблять больше ничего другого, ну, я думаю, что этот человек обманывается. На самом деле, и обманывает окружающих, потому что это на самом деле мост к другим наркотикам, к алкоголю и вообще всему, чему угодно. Все равно человек начинает что-то еще искать для того, чтобы как бы расширить спектр удовольствия, то, которое он получил в самом начале. И я остановилась на том, что я поступила в университет, что там стала употреблять анашу. И она начала воровать мое время, естественно, потому что ты занят на то, чтобы достать, ты занят на то, чтобы в этом состоянии попребывать, это какой-то определенный образ жизни, потому что наркотик, он формирует твой характер на самом деле. Это проблема существующая, это грех на самом деле, который формирует твой характер.
0: Меняет твой естественный характер.
1: Да. Ты переходишь из своего нормального на самом деле состояния именно в человека.
0: В новое, скажем так, в
1: человек,
0: новое.
1: Новое творение такого рода. Вот. И, естественно, весь твой образ жизни начинает именно опираться на то, от чего ты зависим. Люди, круг общения, значит, времяпрепровождение.
0: Все сводится к этому.
1: Все сводится к этому. Вот даже музыка. Какую музыку ты начинаешь слушать, какую одежду ты начинаешь носить, какие прически ты начинаешь делать. Все. Это все говорит о том, какой ты образ жизни ведешь и что ты употребляешь. Я тогда поняла, что каждый, вот я употребляю анашу, значит, я должна вот так одеваться, вот такую музыку слушать.
0: Значит,
1: и так далее.
0: Вы, наверное, узнавали друг друга.
1: Вот, да.
0: Вот где-либо в молодежных каких-нибудь.
1: Конечно,
0: тусовках.
1: И узнавали друг друга, и заведения такие есть специальные, отведенные для этого. И как бы все это заметно, и все это видно на самом деле. Потому что все равно ребята, те, которые были в зависимости, и которые сейчас свободу получили, с многими я общаюсь, и очень многие говорят, что они видят этих людей.
0: Ты со временем перешла на более тяжелые наркотики?
1: Да, я перешла на более тяжелые наркотики. Пришел момент, когда мне захотелось более острых ощущений, более как бы обширно открыть эту сферу. Мне не хватало того, что я имею. И ребята, которые меня окружали, они уже тоже стали, ну, баловаться на тот момент более тяжелыми наркотиками, так как это Москва, это, естественно, героин оказался. И моя подруга, мы с ней вместе учились. Мы с ней просто тоже из достаточной довольно-таки семьи, финансовая сфера была очень даже, ну, в подъеме у ее родителей. То есть мы не были откуда-то, как бы, знаете, вот принято такое мнение бытует, что надо быть из неудачной семьи, или там родители какие-то алкоголики должны быть,
0: чтобы
1: или еще что-то.
0: Чтобы выбрать этот неправильный путь, да?
1: Да, на самом деле, на самом деле, ты выбираешь тот путь, по которому ты идешь, независимо от твоих родителей и твоего социального положения. Эта проблема, которая приходит, она не зависит от твоего социального положения. Это именно твой выбор, что ты сегодня делаешь. Либо ты просто с благодарностью начинаешь дальше учиться и реализовываться в жизни, и те мечты, которые у тебя были, ты начинаешь, ну, ты постепенно стремишься к ним, ставишь цели, достигаешь чего-то. Ну, либо ты просто начинаешь выбирать совершенно другие вещи, те, которые несут разруху, отдавать дань так называемой моды. Просто, ну, это все красивая обертка, начинка которой, ну, на самом деле, смерть. и употребляю тяжелые наркотики. Они, конечно же, они стали мешать и моей учебе. У меня стали рушиться отношения с моими родителями.
0: Родители узнали?
1: Родители узнали не сразу. Я приехала из Москвы, у меня уже с институтом были большие проблемы. Конечно, это просто ужас, что принес сразу наркотик в мою жизнь. Прежде всего, я стала лишаться учебы, потому что я не занималась. Я полностью стала посвящать себя героину. И, естественно, и институт полетел. И, конечно же, здесь, в Москве, оставаться уже не было таких шансов, потому что это нужны были деньги, это надо.

0: Было легче достать, это дешевле стоило, и вообще я поняла, что я попала в вот моя среда родная, вот здесь мне хорошо. Это продлилось до 19 лет. 19 лет такой образ жизни просто вызвал определенные последствия, потому что деньги нужны были всегда и все, и приходилось и воровать. И, конечно же, чтобы достать наркотик, нужно украсть. Потому что где-то еще возьмешь денег, потому что родители, как бы ты им ни врал, что бы ты ни делал, это, ну, деньги нужны постоянно и много. И в 19 лет я была судима. Вот, я попалась на краже, и меня судили. Мне дали 2,5 года за кражу. И родители уже в этот раз не стали нести деньги в милицию, как это было частенько, что они несли деньги в милицию. Платили, чтобы откупить меня и так далее. В этот раз, ну, уже просто родители поняли, что лучше я сяду в тюрьму, и лучше пусть будет так, но я буду живая, по крайней мере, потому что я дошла на самом деле. Я закололась так, что по моему внешнему виду это было. Я очень была худая на самом деле, вся руки, не было живого места. Ну, в общем, в очень плохом состоянии была.
1: Ну, ты знаешь, я все равно всегда поражаюсь родителям, которые могут такую силу проявить и сказать «пусть так». Вот как-то они все-таки нашли в себе силы.
0: Нашли в себе силы, потому что у меня был брат родной, и он у меня умер тоже от такой же проблемы.
1: От передозировки?
0: Да, он у меня умер от передозировки.
1: К тому времени уже умер брат?
0: Да, в 2000 году у меня умер брат от передозировки. Просто это как-то с братом эта проблема была более скрыта, потому что он с нами мало жил. Он жил в основном в Москве, за границей уехал, он старше меня, был на 9 лет, взрослый. И вдруг вот такая произошла случай, он умер от передозировки, и как бы это неожиданно было для нас всех, никто не думал, что наркоман. Знали, что я наркоманка, но я на виду как-то, и то, что я, конечно, творила, и родителям крови сколько попила, и нервов, конечно, это было видно все.
1: Но родители тебя фактически спрятали.
0: Спрятали на самом деле, потому что тогда уже и врачи ставили жуткие диагнозы и говорили, что если она будет продолжать колоться, ей недолго осталось жить на самом деле. Вот. И мой отец, он сделал выбор в ту сторону, что лучше пусть ребенок, даже несмотря на то, что она девочка, ей 19 лет. Он мне так и сказал, я, говорит, буду знать, что ты там живая, по крайней мере. И...
1: В тюрьме ты полностью отошла от наркотиков или была возможность продолжать?
0: Была возможность, как бы не такая, как на свободе, конечно, но возможность была. Просто единственное, что как бы не мое же было желание, знаете, взять и бросить или взять и ехать куда-то, скрыться от этого. Точнее, желание это было, но всегда у меня, я не знала, как это сделать. То есть момент того, что бросить, можно. Вопрос в том, чтобы не начать опять употреблять. И также там я просто ждала время, что я выйду. Я себе представляла, рисовала эти картины, как это будет происходить. То есть, опять-таки, по большому счету, когда я освобождалась, это было через 2 года, у меня опять-таки стал выбор.
1: Угу.
0: На самом деле, по какому пути мне идти. Потому что ты выходишь, ты, конечно же, не наркоман на дозе. Там на какой-то, ты выходишь, ты уже такой свеженький, розовенький, поправился, и даже, ну, здоровенький. То есть я вот так освободилась, по крайней мере.
1: То есть никаких причин не было видимых для того, чтобы бросать?
0: Да, родители меня встретили отлично, сразу, естественно, и финансовая поддержка, и дочь, что хочешь, давай, институт. Я поехала, сдала документы, ну, слава богу, мозги
1: они
0: есть.
1: Они считали, что моральная поддержка может тебя как-то вытолкать на новый уровень,
0: ну,
1: да?
0: Видимо, да, видимо, они
1: и
0: так
1: что,
0: подумали.
1: И что, нет, не сработало?
0: Не сработало, потому что, опять-таки, проблема, ну, она не ушла никуда. Сознание, оно как было вот, ну, рабским, мышление рабское.
1: Кристина, а вот физически ты ведь обходилась без них?
0: Да.
1: Так скажем, вот эти ломки ты все равно уже перешла.
0: Конечно.
1: И можно было физически не продолжать?
0: Можно было.
1: Но в голове у тебя просто не было этого плана, да? То есть не было своего желания не продолжать?
0: Не было. Не было желания не продолжать, не было. Наоборот, было желание опять, ну, один раз, обман есть такой наркомана, один раз, или я это буду делать редко. Или там раз в неделю, раз в месяц.
1: Кристина, ну почему тюрьма не испугала? У меня, собственно, 2 вопроса. Было ли жалко родителей, и почему она не испугала тебя? Вот ты за это села. Что ты думала о будущем, что в следующий раз ты не сядешь? Или такие вопросы себе не задают люди?
0: Вы знаете,

0: как бы наркоман, он задает себе такие вопросы очень часто. Он не хочет сидеть, он не хочет доставлять неудобства своим родителям. Он не хочет приносить какой-то негатив в общество. Он этого не хочет, но он берет это и делает.
1: Почему? Он думает, что обойдется, или что? Он думает, что это немножко.
0: Вы знаете, он в этот момент ничего не думает. Это человек к зависимости. Угу. Это человек внутренний.
1: По-другому работает внутренне рассудок.
0: Внутренне зависим. Рабское мышление.
1: Угу.
0: Человек находится в рабском мышлении.
1: Он как бы ничего другого не знает и ни о чем другом не мечтает, да?
0: Да, личность, все сознание направлено на одно. Я не знаю, я ничего не умела больше делать. Понимаете? Получилось так, что я ничего не умела больше делать, кроме того, как колоться и воровать. Хотя, обращаю внимание, я училась, я рассказывала, что я была лидером, занимала позиции.
1: Но это еще ничего не означает, ты не реализована была ни в чем еще. Хорошо ты умела только колоться.
0: Да.
1: Угу.
0: Да.
1: И что, ты уехала дальше, снова попыталась начать учебу?
0: Я начинала учебу, да. Я стала учиться, правда, уже на заочном отделении. Стала учиться туда. Мне родители на психолога говорят: Кристиночка, как ты хочешь, дорогая, давай вот туда. Все, я поступила в Московский социально-гуманитарный университет. Проучилась там тоже около года. И, конечно же, наркотики мне и там не дали учиться. Где-то год я проучилась там, опять-таки все. И опять та же самая жизнь, опять те же самые наркотики, постоянные больницы, клиники. В общем, родители истратили на меня уйму денег. И я сама, в принципе, в какой-то момент вдруг поняла, что это все на время. То есть я ехала каждый раз в больницу, как просто на 2 недели вот, пережить ломку, чтобы мне сняли ломку, и все. И я выходила, и, как говорится, с новыми силами. Опять приходил обман постоянно. Вот эта мысль. То есть, эта лампа так называемая, которая горит все время у наркомана, она и горела. Рабское мышление. Человек зависимый. То есть, ты живешь в своей зависимости. Ты не можешь от нее уйти сам, по крайней мере.
1: Мы снова ненадолго прервемся для того, чтобы прослушать песню, и после этого снова вернемся к нашему разговору.

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». В нашей студии Кристина Асланян. Второй опыт с учебой был неудачным.
1: Да, второй опыт с учебой был неудачный, и в моей жизни я поняла, что все эти искания, они тоже просто неудачные были. И знаете, я вспоминаю моменты, когда мне было очень совсем сильно плохо, и не на физическом уровне, когда тебе плохо внутри, когда твоя душа, она просто, ну, разрывается в истерике и в крике о помощи. Ты не знаешь, что тебе делать, и ты начинаешь, ну, пытаешься обращаться к всему, чему угодно. Я вспоминаю сейчас просто момент, сколько раз Бог пытался мне сказать о себе. И я помню, зайдя в комнату, вдруг на мои глаза попадался Новый Завет, там маленькая книжечка. Я брала, открывала, там, знаете, оформление идет, там, если вы искушаемы, если вам плохо, если вы больны. То есть я открывала, начинала читать, закрывала, я ничего не понимала. И кидала этот Новый Завет, пыталась идти в церковь, потому что уже к тому моменту я начала понимать на самом деле, что мне может помочь что-то сверхъестественное. Я поняла, что своими силами, как это было всегда, или силами моих родителей, деньгами, или каким-то обманом, у меня не получается уйти от проблемы, что эта проблема, она просто, ну, убила все отношения и любовь, и все самое чистое, если что, ну, что было во мне, ну, все оно ушло куда-то. И я поняла, что я стала на самом деле страшным человеком. Я сама себя порой боялась на самом деле. Я когда размышляла вообще, что я могу, как я могу лгать, как я могу делать больно людям, я понимала, что я страшный человек. И это еще больше осуждало меня, и мне еще хуже от этого становилось. И приходила мысль, что мне жить не нужно, зачем мне такое жить, все равно умру. Вот так мысли были такие, все равно
0: я
1: умру.
0: Тем более пример брата был, да?
1: Да. И на тот момент у меня здесь в Москве родственники, родные мои люди, они стали тоже звонить. За границей есть родственники, они стали говорить, что, вы знаете, есть хороший опыт, и люди обращаются там в какие-то инстанции духовные именно. То есть голос Бога, он появился в моей жизни тогда, это я сейчас об этом заявляю
0: смело.
1: Через
0: родных.
1: Да, потому что, я знаю, родители и молились, как могли, то есть, ну, по-всякому Бога искали, я думаю, и только через это и началось какое-то действие в моей жизни. И я стала сама понимать, что что-то только что-то сверхъестественное, но я была такой, и не то что неверующей. Ну, как бы слово «Бог» для меня, оно существовало в образе какого-то высшего разума, который руководит всеми процессами, допустим, в моей жизни. Но вот так вот, чтобы как-то к нему обратиться, у меня таких мыслей не было. Если только было совсем-совсем плохо, знаете, такой менталитет русского человека, когда сильно-сильно плохо, даже неверующие говорят: «Господи, помоги». Вот, в принципе, то же самое возникло и у меня. И просто Бог, я думаю, стал в тот момент действовать в моей жизни. Видимо, сердце, но оно пришло в это состояние, вот просто вопило о помощи. И мои родители то же самое, потому что погиб сын и гибла на глазах дочь. И, конечно же, там мой отец на коленях стоял, молился целыми днями. Это уже я вот потом стала узнавать, мне стала мать об этих моментах рассказывать и так далее. И в какой-то момент я стала общаться с верующими людьми. Совершенно случайно познакомилась через знакомых, опять-таки, с верующими людьми. Стала ездить с ними общаться. Я помню, что за меня молились эти ребята, тоже молодые. Я помню, что они за меня молились. Просто помню все плохо, потому что в таком состоянии была, что не отдавала отчета. И вдруг, как-то идя по улице, меня просто остановил молодой человек, дал мне визитку и сказал мне фразу: «Бог тебя любит, позвони». Больше он мне ничего не говорил. Я вообще к этому всему относилась, ну так, ну несерьезно. Ну почему-то визитку не выкинула. Я оставила визитку, и не я позвонила, а мой отец нашел эту визитку, я ее где-то, видимо, дома бросила. Он позвонил и стал общаться, стали молиться за меня. Это я уже потом впоследствии просто стала узнавать, как вообще получилось так, что я уехала, попала в реабилитационный центр и так далее, как это все произошло. Был процесс, люди общались, молились за меня. И ни одна молитва была положена для того, чтобы я пришла ко спасению. И в какой-то момент просто познакомились со мной и стали уже говорить о чем-то мне. Но вот эта фраза, что кто-то меня любит, и этот кто-то Бог, ну, она сделала переворот на самом деле в моей жизни. Я сейчас это понимаю. Я стала об этом размышлять, я стала об этом задумываться. Я стала чувствовать, что раз меня, ну, Бог любит, значит, ну, значит, я нужна.
0: Ну, послушай, а вопрос у тебя не встал? Какой Бог? Кто Бог? Что Бог?
1: Вот возникал.
0: Если Бог любит, какой Бог?
1: Возникал такой вопрос, какой Бог? Но я как бы со своей там точки зрения рассматривала именно на что-то вот сверхъестественное.
0: Некий,
1: да,
0: сила.
1: Да, да, сила сверхъестественная, которая хочет блага в мою жизнь, которая хочет что-то хорошее для меня. Вот именно вот это слово «любовь» просто, ну, оно вот так мягко прям прозвучало, и, ну, видимо, коснулось настолько моего сердца, что это, ну, не давало мне все равно где-то покоя. И поэтому, когда со мной стали общаться, ну, я честно признаюсь, я не сразу воспринимала то, что мне говорят ребята, такие же, которые раньше употребляли, и они приходили, просто свидетельствовали мне о своем спасении. Я на них смотрела и думала, что это они мне тут говорят. Но Господь, Он сделал так, что все эти твердыни в моем сердце, все то, что было завуалировано.
0: Кристина, а есть вот некая двойственность? Все говорят, искал Бога, как только ему начинали свидетельствовать, открывали Библию, он говорил «нет». И вот ты сейчас говоришь, искала Бога во всех проявлениях, а когда ребята говорили, что вот так он любит, опять-таки не воспринимал, что это за такая раздвоенность?
1: Я думаю, знаете, просто что настолько разум затуманен, настолько как бы нету открытого и здравого взгляда вообще на окружающее, на мир, правильного мировоззрения, понимаете, mm-hmm. о чем говорю, что именно...
0: То есть это вот наше искание такое сослепу методом тыка, и пока Бог уже конкретно не коснется сердца, мы не можем никак это выстроить в своем разуме?
1: Я думаю, да, тем более, если человек в зависимости находится, он просто находится в рабском мышлении, он находится в рабстве, он не видит ничего и не понимает. И поэтому это сильное свидетельство Божьей славы, когда наркоманы исцеляются.
0: Что не мы это сделали своими руками, силами, да?
1: Конечно. Именно в этом сила свидетельства, что не человек, а именно Бог делает вот так вот в жизни. И слава Богу, но вот сейчас уже 3 года, как я занимаюсь таким же служением, я прихожу так же, как когда-то приходили ко мне.
0: То есть ты покаялась тогда в церкви и осталась?
1: Да.
0: Сложно было держаться?
1: Вы знаете, непросто. Но есть такой момент, есть момент физической ломки, а есть момент еще. Это по сравнению с духовной ломкой, это ерунда. Ты проходишь этот этап физической ломки, и начинает у человека идти следующий этап, этап ломки духа. Именно твой дух начинает ломаться. И именно здесь Бог тебе дает свободу от этой духовной ломки. Он приходит и исцеляет, начинает в этой сфере духа
0: работать.
1: Но,
0: кроме всего, Бог, наверное, дает какую-то мотивацию, потому что нужно же что-то для себя найти более ценное, чем то, что было. Ну, согласиться, что это будет лучше.
1: Это и есть его любовь.
0: Угу.
1: Это и есть его любовь, которая окружать тебя начинает, которую ты
0: и
1: начинаешь чувствовать внутри.
0: С ней уже несравнимо, да, то, что было раньше.
1: С ней несравнимо. Я просто поняла, когда я встретилась с Богом, когда я пережила его любовь, находясь в реабилитационном центре, когда вдруг утром на морозе -45 я выскочила, и что-то стало внутри меня происходить, и это было такое это было счастье. Это было такое чувство счастья. Я в тот момент поняла, что все эти годы меня обманывали. Я жила в обмане, что вот оно, настоящее счастье, что вот настоящий вот кайф. Вот это то, что я всегда искала на самом деле. Именно вот это вот чувство радости, которое тебя наполняет, чувство, вот именно есть Божья любовь.
0: Кристина, а в твоей жизни это какой-то блик, какой-то вот момент единый? Или это путь, когда ты поняла Божью любовь и что это намного лучше? Или это озарение именно в твоей жизни?
1: Именно в моей жизни это было как озарение.
0: Угу.
1: И очень со многими...
0: Ты, наверное, знаешь, что многие трудятся в этом отношении.
1: Да.
0: Трудятся.
1: Да.
0: и направляют себя, чтобы понять, что хочет Бог.
1: Я впоследствии стала трудиться, но именно как Он пришел ко мне, и именно как вот Он коснулся меня, для меня это было просто даже, ну, неожиданно, по всей видимости. Это как был, это как какой-то щелчок был. Раз, и Бог коснулся моего сердца. Раз, и Он пришел ко мне. То есть это не было как-то вот именно специально. То есть я приехала в реабилитационный центр, и, находясь там, я просто пребывала. Там прошел процесс ломки, меня окружали ребята такие же, но только уже которые чего-то прошли уже там месяц, два, три.
0: Ты в каком городе была в центре?
1: Да, я была в Волгодонске.
0: В христианском реабилитационном центре.
1: Да, да, от исход. Угу. Да, это все, вот мы занимаемся этим делом,
0: занимаемся
1: реабилитацией. Я пробыла 3,5 месяца, около 4 где-то, и вышла в служение, и вот служу по сей день, слава Богу. Вот, то есть у меня это так происходило. Очень со многими ребятами, общаясь зависимыми, именно вот так Бог к ним приходит.
0: Кристина, я хочу попросить тебя сказать нашим радиослушателям, вот когда люди не знают, кто такой Бог, какой это Бог, которому нужно либо подчиниться, либо принять Его любовь, очень многим говорят, что Бог тебя может исцелить. А если человек совершенно не знаком ни с этим понятием, что ты можешь посоветовать им? Что ты можешь сегодня сказать людям, которые не слышали раньше о Боге, не знают, а им предлагают принять Его любовь, Его силу узнать? Вот что такие люди должны делать? Могут. Это сложный вопрос.
1: Сложный
0: вот что
1: вопрос,
0: ты думаешь
1: на самом
0: об этом?
1: Деле. Я думаю, что они просто должны задуматься вообще о существовании своей жизни. Бог, Он сотворил человека с правом выбора. Это единственное творение, у которого есть право выбора на самом деле. И Писание об этом говорит также, что жизнь и смерть предлагаю тебе, благословение и проклятие.
0: То есть у человека есть выбор, поверить этому,
1: конечно,
0: или нет.
1: Конечно.
0: Даже до того, когда он узнает сущность Бога.
1: А там уже веришь ты, не веришь, но Господь, Он есть. Главное, чтобы ты, человек, сделал правильный выбор в своей жизни.
0: Кристина, я благодарю тебя за очень содержательную беседу и напомню нашим радиослушателям, что наша передача называется «Выбор». И сегодня наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Иова, глава 35. И продолжал Елиуй и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал, я правее Бога? Ты сказал, что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри. Возри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему, или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова». Глава 36. И продолжал Елиуй и сказал: «Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим. И кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать его. Число лет его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков капают и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков? Треск шатра его. Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. Глава 37. И от сего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его и блистание его до краев земли. За ним гремит глас, гремит он гласом величества своего и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые, ибо снегу он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. И они направляются по намерениям его, чтоб исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай сему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса, твердое, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди и да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Глава 38. Господь отвечал Иову из бури и сказал: кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты в глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны? По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Из чего чрева выходит лед и иней небесный? Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли тебе: вот мы? Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму? Кто может расчислить облака своею мудростью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются? Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Глава 39. Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы анагру, которому степь я назначил домом и солончаки жилищем? Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякую зеленью. Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимается на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его — ужас. Роет ногою землю и восхищается силою, идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. В порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос «гу-гу» и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик. Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. И продолжал Господь и сказал Иову: «Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога, пусть отвечает ему». И отвечал Иов Господу и сказал: «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду».

Глава 40. И отвечал Господь Иову из бури и сказал: «Припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые дерева покрывают его своей тенью, ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится, остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его, и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя, и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли? Разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Вперед не будешь. Глава 41. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его ужас, крепкие щиты его великолепие, они скреплены как бы твердою печатью, один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет, глаза у него как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры, из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя.
На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прачные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется, под ним острые камни, и он на острых камнях

0: 42. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз фимонитянин и Вилдад совхиянин и Сафар наамитянин и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия, а имя третьей Кирингопух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями.
1: Псалтырь. Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники –

собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят в душе моей: нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом твоим благословение твое. Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи.
ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи. Рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного, гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь Его.

Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог — судья праведный, и Бог — всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего.

0: Вы слушаете программу «Вечная истина». Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиенья. В известной песне поется «Я знаю все в Твоих руках, и даже я». Только эти слова хочется адресовать не просто человеку, а Богу, ведь в Его руках быть надежнее. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Сегодня мы поговорим об одном из величайших пророков Библии, которого называют плачущим. Это пророк Иеремия. В своих проповедях Иеремия часто использует символический язык. Вот один из примеров такой проповеди. Однажды Бог сказал Иеремии принести в храм большую красивую вазу. Когда все люди, включая старейшин, писцов и священников, обратили на него внимание, он бросил эту большую, красивую и, очевидно, дорогую вазу на пол и разбил ее. Громкий звук разбивающейся вазы, я уверен, привлек внимание всех людей в храме. Только представьте себе это. Как-то я слышал проповедь одного проповедника, который был очень негативно настроен против употребления водки и других крепких напитков. Я был одним из многих тысяч подростков, собравшихся на стадионе во время проведения акции «Молодежь за Христа». Проповедник говорил нам, детям, о вреде алкоголя. Один момент мне запомнился навсегда. У проповедника была бутылка водки, которую он разбил прямо на сцене во время проповеди. Осколки стекла и брызги водки разлетелись в разные стороны. Я никогда не забуду эту проповедь, потому что она произвела на меня огромное впечатление, особенно когда проповедник разбил бутылку прямо за кафедрой. Иеремия тоже считал, что произведет впечатление на народ, если разобьет в храме вазу. После этого он стал проповедовать. В 18 главе книги пророка Иеремии вы можете прочитать о подобной проповеди. Это история о сосуде, который горшечник смял и переделал. Тогда Иеремия сказал: «Это иллюстрация того, как вы сдадитесь Навуходоносору и пойдете в плен. Через 70 лет вы вернетесь на родину новым сосудом. Это то, что хочет Бог». И когда Иеремия бросил вазу на пол, он тоже сравнил ее с людьми. Он сказал: «Все, кто противостоит Навуходоносору, подобно Сидекии, и кто не хочет сдаться в плен, будут разбиты, как эта ваза. Для вас уже не будет возвращения и не будет переделывания. С вами покончено, вас убьют». Народ Иудеи ненавидел Иеремию за эту проповедь о разбитом сосуде. Им не нравились подобные проповеди. Если мы сравним две проповеди Иеремии, проповедь о переделанном сосуде и проповедь о разбитой вазе, то поймем, что хотел донести Иеремия народу. Иногда мы, верующие, имеем в жизни проблемы, потому что совращаемся на пути свои. У нас в результате появляются проблемы, как у овец. В книге «Притч» Соломон пишет: «Нам нужно испытать весь ужас избранных нами путей». Бог использует последствия сделанного нами выбора как возможность научить нас. Вот почему нам приходится ощутить на себе весь ужас путей, которые мы выбираем. Таким образом мы растем, но шрамы, которые остаются после таких переживаний, всегда неизгладимы. Бог нас переделывает. Нам необходимо пройти через бурю, и часто не одну, чтобы выйти из нее новым сосудом. После этого мы признаем, что хотя нам и ни за что не хотелось бы пройти через подобное еще раз, мы никогда бы не променяли этот новый сосуд на старый. Возможно, вы слышали о Джонни Эриксон, больной параличом женщине, которая прикована к инвалидному креслу. Она рисует картины, держа кисточку в зубах. Она не может шевелить ни одной частью тела, кроме головы. Она снялась в фильме «Джонни», где говорит: «Я лучше буду в этом инвалидном кресле, но зато с Богом, чем ходить, но без Него». Что она имеет в виду? Джонни говорит, что когда-то была здоровым, нормальным человеком, но не знала Бога. Она сломала шею, когда ныряла в воду, и в результате стала новым сосудом. Джонни ни за что не хотела бы пережить это заново. Однако в результате этого очень болезненного переживания она стала новым сосудом. И она ни за что не променяла бы свою новую жизнь с Богом на старую здоровую жизнь без Него. Она скорее хотела бы быть в инвалидном кресле, но с Богом, чем стоять на здоровых ногах, но без Него. Проповедь о разбитом сосуде говорит о несколько другом переживании. Иногда мы делаем выбор, в результате которого остаются неизгладимые шрамы. Некоторые грехи, которые мы совершаем, имеют настолько страшные последствия, что шрамы после них не заживают. Давид согрешил однажды подобным образом. Иногда ваша жизнь превращается в такой беспорядок, что вы ничего не можете сделать, чтобы все исправить. Об этом говорится в проповеди Иеремии о разбитом сосуде. Многие его проповеди несут в себе так много безысходности и мрака, что становится тяжело их читать. Сам Иеремия говорит, что устал проповедовать о том, что Бог говорит ему. Я помню, как один пастор рассказал мне. 30 лет назад, говорил он, меня пригласили выступить на выпускном вечере в школе. Директор школы пригласил меня пообедать с выпускниками. Во время обеда я спросил их, что бы вы хотели услышать от проповедника в день вашего выпуска? Это ваш выпускной, поэтому скажите, что бы вы хотели услышать на нем от проповедника? Я никогда не забуду, как после длительной паузы один из студентов сказал: «Проповедник, просто скажите нам что-нибудь хорошее». В телевизионных новостях тогда говорили так много плохого: войны, разрушения и зло повсюду. И эти выпускники так устали от всего подобного. Они попросили: «Просто скажите нам что-то хорошее». И Иеремии тоже очень хотелось сказать иудейскому народу что-то хорошее. Он даже сказал Богу: «Все, о чем ты говоришь мне проповедовать, это несчастье, бедствие и трагедии. Я бы хотел им говорить что-нибудь хорошее». Но он не мог ничего хорошего сказать народу Иудеи, потому что у него не было хороших новостей. Единственной хорошей новостью, которую он сказал народу, было то, что Иеремия сказал в своей проповеди о переделанном сосуде. «Если вы сдадитесь и пойдете в Вавилон, вы вернетесь назад новым переделанным сосудом». В этой проповеди была надежда и хорошая новость. Когда Иеремия говорил об этом послании надежды, он, как и Исаия, проповедовал о пришествии Мессии. Много раз он говорил не о возвращении из Вавилона, а о приходе Мессии. В его посланиях была надежда не только для Иудеи, но и для всего мира. И пророк Иеремия, и пророк Исаия говорят о приходе Мессии похожим образом. Послание Иеремии было следующим: «Если мой народ смирится и помолится, и отвратится от своих нечестивых путей, и будет искать моего лица, я услышу с неба и прощу им грехи их, и исцелю их землю». И когда народ Иудеи не послушал послания Иеремии, пророк знал, что ему придется пророчествовать о надвигающемся пленении. Читая книгу пророка Иеремии, обратите внимание, что самые сильные его проповеди были адресованы тем, кто пойдет в вавилонский плен. И пророк, и народ понимали, что этого не избежать. Это казалось им огромным бедствием, и у них не было бы никакой надежды, если бы не пророчество Иеремии. Только прочитайте это полное надежды послание, которое пророк говорил им как раз перед их уходом в плен. Вот одна из моих любимых проповедей. В 29 главе с 11 по 14 стих Иеремия пишет письмо народу с величественным посланием, которое Бог хотел донести людям. Это было как раз перед уходом в Вавилон. Бог говорит им через Иеремию: «Ибо я знаю намерения, которые имею о вас, намерения во благо, а не на зло. Бог наказывает вас, как любящий отец, но это вам на пользу, а не во вред. Бог хочет дать вам будущее и надежду». Иеремия написал: «Бог хочет дать вам повод для надежды. Теперь, когда вы идете в плен, будьте готовы слушаться Бога, чтобы Он мог исполнить в вашей жизни то, что хочет. Взывайте к Богу в Вавилоне, молитесь Ему, ищите Бога всем сердцем, и вот что Бог обещает вам. Если вы будете так поступать, Бог послушает вас и услышит, и вы найдете Его, и Он вернет вас из плена». Как может эта проповедь относиться к нам? Часто люди переживают что-то подобное пленению. Может, вы переживали что-либо подобное? Я не спрашиваю вас, были ли вы военнопленными или кем-то в этом роде. Чувствовали ли вы себя духовно несвободными? Вспомните притчу о переделанном сосуде. Возможно, вы принимали немудрые решения, и в результате Богу пришлось провести вас через трудный жизненный период. Вы переживали последствия ваших, возможно, греховных решений и испытали весь ужас избранного вами пути. Когда вам приходится переживать подобное и приходят бедствия, важно, как вы отреагируете на Божье наказание. Будете ли вы как Давид и успешно перенесете свое падение? В Писании вы можете прочитать, как Иисус учил об этом. Он рассказал притчу. «Стояли два дома, и пришла буря. Один дом рухнул, а другой остался стоять, потому что был построен на основании. У другого дома основания не было». Что же это за основание? Тот человек, который построил дом на основании, это тот, кто слышит слова Иисуса, понимает их и применяет в своей жизни. Когда приходят бури, он противостоит им на основании Слова Божия. Это слово учит его, как справиться со всеми бурями, как правильно реагировать на них. Пророк Иеремия написал народу Иудеи: «Вас уведут в плен, и это неизбежно. Этого вы не можете изменить». Говоря об этом, Иеремия был готов страдать и терпеть гонения за свое послание. Он верил в свое послание, которое получил от Бога. Все пророчества Иеремии исполнились. Лжепророки также ненавидели Иеремию, как и весь народ. В одной из своих символических проповедей он взял и надел на себя ярмо, которое одевают на волов. И это была великая проповедь. Иеремия сказал: «Вы будете служить Навуходоносору 70 лет, и это Божий план. Вавилон владеет всем миром, и это является Божьим планом, чтобы все народы служили Навуходоносору». Один из лжепророков по имени Анания противоречил Иеремии. Он надел разбитое ярмо на себя и сказал: «То, что говорит Иеремия, не от Бога. Плен не будет длиться 70 лет. Бог разрушит вавилонское иго, и вы вернетесь домой через 2 года. Пленение не будет длиться 70 лет». Когда Анания противоречил Иеремии, Иеремия сказал: «Анания, это не слово от Бога, но я скажу тебе слово от Бога. Ты умрешь в этом году». Через 2 месяца Анания умер. Всегда то, что говорил Иеремия и другие истинные пророки, исполнялось, все до последнего слова. Когда правил Сидекия и весь город рушился у этого царя на глазах, он послал за Иеремией. Эта история одна из самых драматических в Библии. Царь посылал за Иеремией 2. В это время пророк был в подземелье за то, что он проповедовал. Так как Иеремия был истинным пророком, царь хотел поговорить с ним. Он тайно встретился с Иеремией и спросил его: «Было ли к тебе какое-либо слово от Господа в последнее время, Иеремия?» Иеремия ответил ему: «Я же сказал тебе слово от Бога. Иди и сдавайся вавилонскому царю». Послание Иеремии не поменялось. Он спросил царя: «Где же все лжепророки, которые говорили, что Навуходоносор не придет, и обвиняли меня во лжи?» Как видите, все, о чем пророчествовал Иеремия, исполнилось. Вот почему в Библии есть книга пророка Иеремии. Вот почему Иеремия считается одним из величайших пророков. Все, что он предсказывал, исполнилось, хотя ему и пришлось невероятно пострадать за свои пророчества. Читая книгу пророка Иеремии, обратите внимание на послание о наказании и суде Божьем над народом Иудеи. Но не пропустите и слова надежды, потому что, будучи наказаны, люди Божьи были изменены. Применяйте оба послания в вашей личной жизни. И помните, когда Бог наказывает вас, Он знает о намерениях, которые Он имеет о вас. У Него есть план относительно вашей жизни, чтобы сделать вас процветающим духовно, чтобы дать вам будущее и надежду. Но не забывайте, что вам важно правильно отреагировать на Божье наказание, чтобы Бог вернул вас из состояния плена и сделал вас новым человеком. Сдайтесь Богу, пока есть еще время. У Бога есть план для вашей жизни. Это хороший план, полный надежды на будущее. Дорогой радиослушатель, что можно сказать, осознавая то, каков наш Бог? Только одно – слава Богу за все. За все милости и наказания – слава Ему. И давай сейчас вместе склоним перед Богом наши сердца и прославим Его. Дорогой Небесный Отец, я славлю Тебя, великого Бога, который любит меня и благоволит ко мне. Слава Тебе за все милости и наказания, что были и есть в моей жизни. Я верю и знаю, что все они мне во благо, на пользу, и поэтому я славлю Тебя. Боже, Ты достоин славы, чести и хвалы, и я возношу ее Тебе, из моего сердца, благодарного Тебе, из моих уст. Слава вечному Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
0: Это была программа «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: как жаждет лань в полдневный зной напиться из чистых и прохладных вод реки, так вечному желали приобщиться апостолы, Христа ученики. Учитель их, Иисус Галилеянин, Создателю молился постоянно.
1: Не раз устав искал уединения, и там всю ночь в молитве проводил, а утром снова всем на удивление был полон неземных чудесных сил. Весь день потом божественная сила от Господа на страждущих сходила.
0: И вот 12 в трепетном смущении предстали с просьбой наставление дать. Хотим и мы с предвечным быть в общенье, чтоб и над нами Божья благодать, как над тобой, всегда могла пролиться. Учитель, научи и нас молиться.
1: И видя чистые их помышления, сердец желанье Господу служить, он преподал великое учение, как человеку к Богу приходить, как выразить свою нужду словами и Бога славить добрыми делами.
0: И, наконец, о, дивное мгновенье! Их ждало человечество века. Грядущие оценят поколенья, как милость Божья к людям велика, как чудо из чудес для них свершилось, когда к сердцам их небо приближалось.
1: Сын Божий поднял взор к Отцу в моленье, и в ожидании замерло все вдруг. Ученики в немом благоговенье вокруг Христа живой сомкнули круг и рядом с Ним молитвенно склонились и сердцем перед Господом смирились.
0: И, может быть, впервые всю планету объяла вдруг такая тишина, что даже тихая молитва эта по всей большой земле была слышна. Да, в ту минуту, затаив дыхание, его словам внимало мироздание.
1: Смирились ветры и утихли волны, остановили бег свой облака, вулканы замерли, умолкли громы, и только слышалось издалека, как многократным эхом где-то вторят словам Господним горы и просторы.
0: Давно слова Иисуса отзвучали, но их не поглотила тишина, и на кресте их с телом не распяли. Жила молитва и теперь жива. В Писание на вечные скрижали ее евангелисты записали.
1: Когда в долине смертной тени битва, борьбой неравной нас подстережет, источник наших сил всегда молитва. Она душе победу принесет, рассеет тучи, скорби и печали, и станут снова солнечными дали.
0: Приходим мы в небесное преддверье, и чудо милость Божия творит. Когда мы молимся с глубокой верой, Господь с душой бессмертной говорит. Он слышит все, ему сомненья чужды, он отвечает в срок на наши нужды.
1: Молитва к Богу душу освещает, и лишь молящейся душе Господь грехи и согрешения прощает и возрождение свое дает. И от святого дивного общения приходит в сердце радость, утешение.
0: Когда звучит она, стихают страсти, людское горе входит в берега, и над душой всесильный грех не властен, и человек не делает греха. Все очищается Голгофской кровью, а сердце наполняется любовью.
1: В горах, в долинах, в море и в пустыне она несет любовь и гонит страх. По всей земле звучит она доныне, на всех наречиях и языках. Молитву эту с детских лет мы знали и в час беды не раз ее шептали.
0: Кто хочет ныне к Богу обратиться? Ходатай ваш сейчас так близок к вам. Его просите, научи молиться. И он ответит, как ученикам, молитесь так. И пусть звучит сегодня из ваших уст молитва та Господня.
1: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.

0: Однажды Иисус своим ученикам сказал так. Матфея 21:22.
1: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».

0: и среди грозовой непогоды из сердечных лучей солнца зреет. Помним мы, как в военные годы люди были намного добрее.
1: Как в голодное время, в разруху, скорбь других, как свою, разделяли, чем могли, помогали друг другу, часто имени даже не зная.
0: Не для видимости, не подолгу, всей душой в Божью церковь стремились, потому что, доверившись Богу, о себе и о близких молились.
1: Только все это в прошлом сегодня стало вдоволь насущного хлеба. Забывается милость Господня под спокойным безоблачным небом.
0: Меж людьми тоже стало иначе. Лишь ненастье рассеялись тучи. Все зажили намного богаче, но не стали от этого лучше.
1: Озабочены только собою и пекутся о личном богатстве. Для таких стала фраза пустою о большом человеческом братстве.
0: Мир земной — это только затишье перед более пагубной бурей. Нарастающий гул ее слышен, и он ширится в чистой лазури.
1: Вспоминайте о войнах прошедших, боль их в памяти не хороните, и навстречу идущей, зловещей, путь молитвой скорее преградите.
0: Хочет Бог, чтоб и ныне молились все, кто вынес то горе, те муки, чтобы прошлое не повторилось ни для наших детей, ни для внуков.

0: Дорогие друзья, мы желаем оставить вам эту песню в ободрение на предстоящую неделю.
1: Думайте о словах Священного Писания, которые мы находим в послании к римлянам, 12 главе, 12 стихом. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны».
0: Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Окончив письмо, Боря тщательно сложил бумагу и, отковырнув кусочек воску, разжевал его, заклеил письмо и написал сверху: «В собственные руки Боженьке и Иисусу! Очень нужное!» Боря схватил письмо и помчался в молитвенный дом, где был только один безграмотный сторож. На сильный стук в дверь он вышел и, увидев Борю, сказал: «Ах, Боря, что же ты не позвонил?»
2: «Я и не знал, что есть звонок», — сказал Боря. «Вот письмо, возьмите и положите его на самом видном месте, чтобы, как он придет, сразу увидел. Письмо важное».
1: «Ладно, ладно», — сказал ласково старик, погладив по голове Борю. «В самые руки попадет, не сомневайся, ступай с Богом».
2: Сторож подумал, что письмо это для пресвитера, и потому положил его вместе с другими на стол, чтобы вручить ему, когда придет. Потом он стал готовить помещение для собрания. Вручив письмо, Боря опрометью бросился бежать домой. Вскоре вернулась нагруженная разными покупками мать. Никто не знал о путешествии Бори, даже Нина не заметила его отсутствия. Мать лихорадочно стала разворачивать пакеты, и глаза детей радостно заблестели.

блестели при взгляде на многие вещи, которых они уже давно не видели. Только Нина и Боря сознавали, что это в последний раз. А там... Часть третья. В 20:00 стали собираться на собрание. Одним из первых пришел пресвитер, и сторож подал ему несколько писем. Только пресвитер хотел посмотреть поданные ему письма, как его отвлек шум скандала, происшедшего на лестнице. Сунув письма в карман, он вышел на лестницу, где бушевали несколько пьяных. А сторож выпроваживал их, желая пропустить шедших в молитвенный дом людей. С трудом удалось проводить скандалистов, поэтому собрание несколько задержалось. Пресвитер, вынув письма из кармана, данные ему сторожем, стал читать, чтобы какие нужно объявить всем после собрания. Тут ему бросилось в глаза письмо, необычно адресованное детским почерком. Он стал читать про себя. Выждав, когда проповедник окончил проповедь, пресвитер поднялся на кафедру и сказал: «Господу было угодно помешать прочесть письмо от Бори Кудряша через происшедший скандал на лестнице. Я не мог просмотреть его раньше. Многие из вас знают этого милого мальчика. Послушайте, что он пишет». И он внятно прочел все письмо. «Помощь нужна немедленно», — сказал он. «Окончим собрание, и 10 человек пойдут со мною, захватив с собой платки и еще что-либо из одежды. Не забудьте также захватить фонарь и парусину, которая может понадобиться для носилок. А остальные, кто живет поближе, принесите сюда все необходимое, чтобы устроить постели, а также приготовьте чай. Кроме того, сходите за братом-доктором и скажите ему, что принесут целую семью, пострадавшую от угара. Также пригласите фельдшера. Нужно будет устроить дежурство возле больных. А в остальном сам Господь научит, как поступить». Сделав все эти распоряжения, пресвитер с 10 братьями направился к дому, который он хорошо знал. На звонок никто не отозвался. Взломали дверь, зажгли фонарь и увидели, что дверь в одну из комнат была наглухо закрыта, и, несмотря на это, уже здесь чувствовался едкий запах угара. Когда же открыли эту дверь, то глазам их представилась ужасная картина. На полу около стены, на соломе, лежала красивая женщина лет 35. На одной руке лежала маленькая белокурая девочка лет 2, а на другой – черноволосый мальчик лет 4, крепко прижатый к груди. Обняв руками ноги матери, лежала Нина, а за ее шею держался мальчик лет 7. Боря лежал в углу у материнской головы, свернувшись в комочек. На другой стороне в углу стояла жаровня с догорающими углями. Угар частично произвел свое действие, и все спящие были уже без сознания. Осмотрев пострадавших, доктор шепнул пресвитеру, что состояние больных очень тяжелое. Вскоре у больных появилась рвота, и из груди доктора вырвался облегченный вздох. Больным вливали в рот крепкий чай. По истечении некоторого времени стали появляться признаки жизни. Первым пришел в себя Боря. «Боженька, ты здесь?» – сказал он и опять потерял сознание. Всю ночь отхаживали несчастных, не давая возможности им уснуть навеки, и только утром доктор отдал последние распоряжения перед уходом и сказал: «Теперь за все слава Богу, всякая опасность миновала». И все во главе с доктором опустились на колени и благодарили Господа за ту помощь, которую он оказал им. Бедная Ирина, когда была приведена в сознание, сначала дико озиралась, не зная, где она находится. Затем стала плакать и кричать, упрекая тех, кто помешал ей навсегда покончить с жизнью.
Особенно ее негодованию не было границ, когда она узнала, что находится у сектантов. Большую любовь и терпение нужно было иметь тем, кто окружал ее, чтобы убедить, что она тут только временно находится и попала сюда только случайно. Пресвитер, подошедший к ней, ласково сказал: «Вы спрашиваете, кому нужно было помешать вам умереть с вашими детками? Я вам отвечу. Самому лучшему вашему другу, который любит вас и ваших детей, любит так, как вас из людей никто не может любить. У меня нет такого друга, меня никто не любит. Все окружающие меня только завидовали моему счастью, а теперь, видя мои страдания, они только радуются им», сказала больная, и затем сильный вопль вырвался из ее груди. Выждав немного, пресвитер снова заговорил: «Иисус – ваш лучший друг, и ваш сын Боря его хорошо знает, и он повелел нам сделать все необходимое для вас, чтобы облегчить ваши страдания». «Кто же этот человек, если у него такие слуги и так много?» – спросила уже более сдержанно Ирина. «Этот друг не человек, а Сын Божий, Иисус Христос. Он пришел на землю, чтобы спасти всех погибших грешников. Он умер на кресте за весь мир, следовательно, и за тебя, и за твоих детей. Он купил всех нас дорогою ценою своей жизни, и потому он так жаждет, чтобы каждый человек был примирен с ним и, веруя в него, сделался бы наследником вечной жизни в другом небесном мире, где уже не будет ни скорби, ни горя, ни нужды и даже самой смерти. Подумай же, дорогая, если бы ты умерла такой ужасной смертью, не примирившись с Богом, твоим Спасителем, ведь тогда ты должна была бы попасть в гораздо худшие условия, чем ты жила в этой жизни. Если же страдания, которые выпали здесь на земле, были для тебя так невыносимы, то что было бы тогда, когда ты, расставшись с этим миром, предстала бы пред лицом всемогущего судьи, который по своей святости должен был бы ввергнуть тебя как грешницу в место великого страдания, где будет плач и скрежет зубов, и это навеки, навсегда? Пресвитер так увлекся темой о Спасителе, слова его были искренни и убедительны, что несчастная Ирина невольно заслушалась. Кроме того, все, что она выслушала, было так для нее ново и неожиданно. До сих пор она думала, что она одинокая и всеми покинутая женщина. А теперь ей говорят, что есть Господь, который видит все, знает все о ней и, больше того, любит ее. Слышанные слова как бы сняли с нее какую-то пелену, и она ясно увидела ту пропасть, в которую были направлены ее шаги. Все это подействовало очень успокоительно на нее. Она внимательно слушала, что говорил пресвитер. Остальные ее детки мирно спали после всего пережитого, потому что всю ночь, пока не миновала для них опасность, им не давали спать. А теперь они сытые, одетые, мирно спали в кроватках, как бывало и прежде, когда они еще жили при отце. Ласковые слова пресвитера о Христе и такое любезное отношение всех присутствующих к Ирине и ее детям сильно подействовало на больную женщину. После того, как пресвитер ушел домой, и возле Ирины осталась одна дежурная сестра, она доверчиво опустила свою усталую голову на приготовленную ей постель. Часть четвертая. Один верующий человек взял Нину к себе в дом. У него была единственная дочь Женя, почти ровесница Нине. Потом они вместе поступили в гимназию. Девочки быстро сдружились и вместе посещали воскресную школу. Нина, попав в семью верующих, стала, как говорит поэт, один цветочек дикий, попав в букет с гвоздикой, и что же? От нее и сам душистым стал.
Нина все больше и больше познавала Господа, чем очень радовала своих приемных родителей, которые относились к ней как к своей дочери. С матерью Нина виделась часто. Ирина поступила с маленькой Валей в экономке к одному верующему помещику, живущему от того города в 3 километрах. Нина с Женей часто на своей лошади ездили в это имение. Борю взял к себе пресвитер. У него была только одна замужняя дочь. Пресвитер определил Борю в гимназию. Мальчик все время был первым учеником. С матерью он также часто виделся. Иначе обстояло дело с 5-летним Марком. Он был очень балованным и капризным, а потому путешествовал из одной семьи в другую. Окруженная верующими людьми, видя их бескорыстную любовь и помощь во имя Христа, посещая собрания и читая Слово Божие, сердце Ирины наконец растаяло, и она приняла Христа как своего личного Спасителя. В имении, где она служила, все служащие были тоже верующими, а потому каждый вечер была общая коленопреклоненная молитва с чтением Евангелия, а по праздникам были и проповеди. Познавши своего Спасителя, Ирина радовалась и торжествовала. Но одно только мучило ее. Это то, что она была виновницей того, что ее бедный Иван умер непримиренный с Богом, не познавший его как своего личного Спасителя. Часто приходило на память ей то, как бывало Иван еще при жизни матери говорил ей: «А что, Ирина? Может быть, и правда нас истине мать учит?» Но она всегда старалась отстранить его от таких мыслей. И это сознание теперь тяготило ее. Через 1,5 года Ирина приняла крещение по вере во Христа и присоединилась к общине верующих. Впоследствии Ирина вторично вышла замуж за управляющего тем имением, в котором она жила. Нина, окончив гимназию, стала работать учительницей в ближайшем селе. В своей работе она была истинным светом Христа, работала, не покладая рук во славу Его, решительно не думала об устройстве своей личной жизни. На основании этого служения она отказала многим женихам, делавшим ей предложение. Боря остался у пресвитера. Он уже окончил университет и часто заменял отца на кафедре, и тоже занимался в воскресной школе, в кружке молодежи и всюду вносил свет и любовь. Усыновленный мельником Лева после смерти своего приемного отца стал полным хозяином и был очень отзывчив к нуждающимся. Многие находили под его кровом пристанище, пищу и совет. У Ирины были еще несколько детей от 2-го брака. Все они жили тихо, мирно, стараясь в своей жизни славить Христа. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Книга пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Глава первая. Башмаки и карта. Солнце ярко освещало соломенные крыши домов небольшой деревни Паулерспур, графства Нургемптон. Стоял тихий сонный полдень. Главная деревенская улица заканчивалась двухэтажным строением, покрытым камышом, с четырьмя решетчатыми оконцами на фасаде, над которым возвышались две печные трубы. Одно из крошечных блестящих на солнце, как алмазы, окон было открыто. По звукам, доносившимся оттуда, можно было безошибочно узнать школу. Внутри на земляном полу стояли грубые деревянные скамьи. Несколько учеников решали задачи на своих грифельных досках. Девочки читали вслух. Один из мальчиков стоял в углу, отбывая наказание. На голове у него был бумажный колпак, который надевали ленивым или провинившимся ученикам. А порой и розга со свистом опускалась на руку другого незадачливого ученика, не выучившего латинские глаголы. Время тянулось медленно. Наконец, Эдмунд Карей, ткач, которого недавно назначили школьным наставником, отпустил своих учеников, и они радостно выбежали на улицу. «Ты видел музей Вильяма в его спальне? У него там столько всяких вещей! Яйца насекомых и птиц, цветы, блошки и тритоны! Потрясающая коллекция!» — тараторил по дороге Джеймс, обращаясь к мальчику помладше. «Нет, а позволит ли и мне, старина Колумб, посмотреть все это?» — спросил приятель Джеймса. «Я думаю, да. Впрочем, пойдем и спросим его». Вильям Карей, по прозвищу Колумб, был сыном школьного наставника. Свое прозвище он получил потому, что увлекался книгами о путешествиях, а самыми любимыми из них были те, что рассказывали о жизни Христофора Колумба. Вильям как раз выходил из ворот школы. Приятели подошли к Вильяму, но прежде чем тот успел ответить на их просьбу, мальчики услышали мелодию почтового рожка. «Лондонская карета!» — закричал Вильям, и они помчались в Уайтлинг-стрит, находившийся в нескольких сотнях ярдов от школы, чтобы поглазеть на почтовый дилижанс, который проехал мимо со скоростью 6 миль в час.
1: «Ладно, я покажу вам свою коллекцию», — согласился Вильям, провожая взглядом грохочущее чудо. «Но сначала пойдем и посмотрим, как обстоят дела с прокладкой нового канала. Мой отец говорит, что его хотят назвать Великим Перекрестком. Он читал об этом в газете «Меркурий».» Мальчики понаблюдали за работой землекопов. Лица рабочих блестели от пота, они с большим напряжением поднимали наверх тяжелую влажную землю, прокладывая русло нового канала. «Мы вскоре сможем пересечь всю Англию по каналу», — объяснил Вильям. «Кареты, правда, тоже увеличивают скорость. Свежий Меркурий, почтовая карета, доставляет сюда из Лондона иногда всего за 6 часов». «Твой отец получает Меркурий каждую неделю?» — заинтересовался один из мальчиков. «Да», — кивнул Вильям, — «так же, как эквайр и священник. А затем они передают ее другим жителям деревни, всем, кто пожелает ее прочесть».
0: «Ты читаешь ее, Вильям?»
1: «Да», — глаза мальчика засияли. «Я прочел на днях о капитане Куке, о его путешествиях. Они еще интереснее, чем странствия Колумба. Он с детства мечтал стать моряком, и его мечта сбылась. Он обошел на корабле вокруг Новой Зеландии и составил ее карту. Потом прошел от Австралии до Новой Гвинеи и сделал там массу открытий. Сейчас он отправился в новое путешествие». Оба мальчика взглянули на Вильяма с уважением. Их отцы были неграмотны, поэтому Нортгемптонский Меркурий никогда не попадал им в руки. «А что там еще интересного, Вильям?» – полюбопытствовали они.
2: «В последнем номере я прочитал о бостонской частной компании, о том, как мы боремся с колонистами в Америке, о работорговле и о паровой машине Джеймса Уатта, о предельном станке Аркрайта и других всевозможных вещах. Но если вы хотите посмотреть музей, то пошли быстрей».
1: «А что ты собираешься делать, когда окончишь школу, Вильям?» – спросил Джеймс.
2: «Я хочу стать фермером. Мне нравится заниматься растениями». «А я хочу быть ткачом, как мой отец», – признался Джеймс. «У нас уже есть дома два ткацких станка». «У нас тоже было два ткацких станка», – вспомнил Вильям. «Они стояли в нашей комнате, и я очень любил наблюдать, как отец и мать работали на них, прежде чем отец стал учителем. Но мне больше нравится работать на свежем воздухе».
1: Эдмунд Каррей знал, что его сын может заставить расти все, что угодно и где угодно, если этого захочет. Когда тот в 14 лет оставил школу, отец отдал его на обучение к фермеру. Учение было недолгим. Кожа мальчика оказалась слишком чувствительной. От палящего солнца, ветра и дождя руки Вильяма распухли, покраснели, потрескались и очень болели.
2: «Плохо», – сожалел отец. «Тебе придется работать в помещении. Я говорил с сапожником. Он согласился взять тебя в ученики».
1: Так Вильям начал учиться чинить и делать обувь. Часто хозяин посылал его с узлом на спине, чтобы доставить отремонтированное, собрать заказы и деньги от заказчиков, задолжавших ему. Работая за станком, Вильям продолжал свое образование. Он ставил перед собой книгу и таким образом усовершенствовал свой латинский и самостоятельно выучил греческий. Пройдя обучение, он стал квалифицированным сапожником. Когда умер его хозяин, Вильям мог вести дело самостоятельно. Он прибил гвоздями небольшую доску на двери коттеджа и вывел на ней краской слова: «Покупаются и продаются подержанные башмаки». Кроме того, Вильям Каррей готовился к деятельности баптистского священника и по воскресеньям проповедовал в деревенских церквах, а позже в Мультоне и Лейчестере. А еще он обучал мальчиков и девочек в крошечной деревенской школе в Хеклотоне. Вильям не переставал интересоваться другими странами и народами, живущими в них. На стене его комнаты, где он ремонтировал обувь, висела превосходная карта мира, на которой все страны были ярко раскрашены разными цветами. Дело рук Каррея. Узнавая новый факт о стране, он наносил информацию на свою карту. Молодой учитель хотел, чтобы дети в школе тоже знали о мире, но снимать карту каждый раз со стены было трудно. Поэтому он сделал кожаный глобус, похожий на небольшой футбольный мяч, и вышел на нем очертания стран разными цветными нитками. Теперь, если кто-либо из взрослых интересовался, где находятся недавно открытые Америка или Австралия, у малышей был готов ответ.
2: «Она на глобусе мистера Каррея!»
1: Чем внимательнее изучал Вильям Каррей свою карту мира, тем сильнее им овладевала уверенность в том, что люди во всех странах должны знать об Иисусе Христе. Такова воля Божья. Но как они могут обрести свет истины, если никто из христиан не придет к ним и не расскажет им о Боге? Однажды на встрече баптистских пасторов он встал и поделился с собравшимися своими мыслями.
2: «Наша обязанность, — завершил он, — донести знания об Иисусе Христе до язычников.
3: «Это смешно, брат Корей», — ответили ему. «Если бы Бог хотел обратить язычников, Он бы сделал это. Он не нуждается в нашей помощи».
4: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Апостол Павел в послании к евреям в 11 главе, в 8, 9 и 10 стихах пишет следующее. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог».

Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Так мы слышали прочитанное сегодня слово. В книге Бытия, 15 главе, сказано: «Авраам повиновался Господу, и он вменил ему это в праведность, и сказал ему Господь: „Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение“». Легко повиноваться, когда человеку предлагается взамен имеющегося нечто лучшее. Но вот Бог предлагает Аврааму выйти из лучшего города тогдашнего времени. Сегодня миллионы людей вместе с учеными удивляются великолепию древнего Вавилона, который достиг наивысшей славы в дни Навуходоносора. Но как стало известно, что Ур Халдейский на целых 15 веков ранее и намного более имел великолепие, чем Вавилон. Город, в котором жил Авраам, имел здания, которые были построены из обожженного кирпича, и особенно нижние этажи. Стены в домах оштукатурены и аккуратно покрашенные. Эти дома были в полном смысле современного понятия «дома со всеми удобствами». Большинство домов по 13-14 помещений. Имелся водопровод и канализация, и даже ванные. А Авраам вовсе не простой пастух и кочевник, как раньше того понимали. Авраам – сын мировой столицы второго тысячелетия до Христа или до нашей эры. Родители Авраама были богатыми людьми, ибо имели своих рабов из Египта и Сирии. Проведенная юность Авраама в Уре закончилась браком с девушкой, прекрасным видом, и которую считали за счастье и честь иметь женою впоследствии немало царей. Но все они остались безуспешными. А вот Авраама она безмерно почитала и обращалась к нему не иначе, как «Господин мой». Казалось, у Авраама было все, что он мог только пожелать, кроме одного – он был бездетным. Господь велел ему: «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». И Авраам подчинился. Он оставил родину, родство, родной дом, столичную жизнь поменял на степной шатер. Лот, сын брата Авраамова, также пошел с ним. И был случай, когда их пастухи поссорились. Но миролюбивый Авраам предложил Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». И избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. После сего Господь сказал Аврааму: «Возведи очи твои, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». В этот день, говорит Писание, заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». И Бог исполнил это обещание. И через сыновей Авраамовых, Измаила, и через сына обетования Исаака, 12 колен, происшедших от внука Авраамова и Иакова, поселились в обетованной Ханаанской земле. А 12 князей, произошедших от Измаила, поселились пред лицем всех братьев своих. Бытие 25:18. Так они и поныне живут. Дети обетования живут в Израиле, а арабские народы вокруг Израиля. Обещание Бога Аврааму исполнено. Еще больше обещаний Бог дал Аврааму, говоря: «И благословлятся в тебе все племена земные». Новый Завет дает и ответ, и о нашем положении по отношению к Аврааму. Читаем Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».
Но оказывается, что Авраам, отец народов, постоянно во всех своих скитаниях искал нечто, что для него было беспредельно дорого. Даже на земле обетованной он обитал, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. В ожидании этого города он провел в скитаниях до дня смерти. Он вышел из столицы мира сего, чтобы достигнуть столицу неба. Город, который построил сам Бог, которому он сам же и архитектор. Брат, который провел годы в лагерях крайнего севера за свидетельство Иисуса Христа, рассказывал, что чудом они хранили книгу Священного Писания в заключении. И с ними отбывал срок один архитектор, и который много рассказывал о различных знаменитых строениях. Архитектор слег смертельную болезнью в больницу. Верующие узники отдали ему Священное Писание, чтобы он мог приготовиться к смерти. В течение месяца он читал. К концу месяца его болезни к нему по обыкновению вошел один верующий санитар. Тут же архитектор обратился к нему. «Андрюша, ты видишь это чудное строение?» Но брат ничего не видел. А архитектор смотрел вверх. «Ты не видишь?» – продолжал он. «Какое прекрасное, величественное строение! Прежде я объехал многие страны, знакомясь с трудом самых различных архитекторов, но я никогда ничего подобного не видел. Андрюша, ты видишь трое мужей в белых одеждах и золотые венцы на челах их? Они такие же, как и ты, радостные, и на лицах их мир. Как хотел бы я пойти и посмотреть это строение внутри! Но, о, мужи повернулись и пошли одни без меня! О, бедный я человек!» — успел вскрикнуть умирающий архитектор и скончался. Этому человеку Бог в последний месяц жизни дал свое письмо Священное Писание, чтобы он мог приготовиться, чтобы войти в город, который Бог приготовил для всех исповедующих Христа Господом. Господь Бог показал ему свою божественную архитектурную работу, которую он совершил для искупленных из рабства, греха и тленной жизни. Господь Бог даже послал к нему трех святых мужей за душою его, но не успел, не принял учения Священного Писания, не принял и Христа, не омылся, не успел оправдаться именем и кровью Иисуса Христа. Авраам же всю свою жизнь скитался в ожидании чудного города, обещанного Богом. И сегодня тысячи людей скитаются по тюрьмам мира сего, но гораздо больше еще будут скитаться в скором времени. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 50 миллионов человек уже положили свои жизни за то, что имели или стремились иметь союз с Богом посредством взрослого крещения. И еще будут жертвы, которые дополнят число убитых. Но знаем, что хотя тело наше и ветшает, но дух со дня на день все более обновляется. И мы уже приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судью всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, мы приступили.

И когда Господь возьмет своих, тогда и вступим в город Божий, небесную столицу. Апостолу Иоанну Бог показал этот город, и он о нем пишет в двух последних главах Священного Писания следующее. «Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сие истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось. Я есть им Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серой. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену-невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светил ее подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца, среди улиц его и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будет царствовать во веки веков. После чтения последних слов Священного Писания становится ясно, почему Авраам ожидал небесную отчизну с ее столицей, ибо там будут восседать царем тот, кто был отвержен и распят на земле, но принят верою в сердцах, надеющихся на Него. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Истина или ее последствия».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что безвредной лжи не существует. Хитроумный торговец, целью которого было изменить мнение Адама и Евы о Боге, организовал первую рекламную кампанию. Сатана стремился возвести стену между Богом и его творением. Он абсолютно верно предположил, что мужчина и женщина, скорее всего, не поддержат открытого выступления против Бога. Он знал, что ему нужно будет сплести тонкую ложь, обмануть их, соблазнить тем, что покажется им разумным, желанным и откровенно не противоречащим Божьим установлениям. Сатана притворяется ангелом света. Второе послание Коринфянам 11:14. Он обещает нам счастье и делает вид, будто действует в наших интересах. Но он обманщик и разрушитель. Он обманул Еву сочетанием чистой лжи, полуправды,

и неправды, маскирующейся под истину. Он начал с того, что посеял в ее разуме семя сомнения в том, что же на самом деле сказал Бог. Подлинно ли сказал Бог? Бытие 3.1. Наша цель – побудить христианок открыть глаза и оценить происходящее вокруг них, разбудить их и обнажить перед ними ту ложь, которая вторглась как в светский, так и в христианский мир. Так многое в нашем обычном поведении основано на ложном мышлении. В результате дом строится на зыбучем песке. Одна ложь ведет к другой, та – к следующей и так далее.

Некоторые мои слова могут возмутить вас. Я и не пыталась быть вежливой и мягкой. Передо мной не стояла цель поделиться с вами хорошими мыслями, с которыми все будут согласны. По моему убеждению, только радикальное хирургическое вмешательство, то есть радикальное изменение нашего образа мыслей, сможет удалить корень сердечных болезней и исцелить нас. Иногда истина причиняет боль. Она редко бывает желанной. Но с моей стороны было бы нечестно и жестоко не поделиться истиной, которая освободит вас. Проблема в том, что Ева не стала оценивать происходящее. Она не попыталась отличить истину от лжи. Она не задумалась о цене последствий того, что хотела сделать. Если бы Ева могла представить безобразные, болезненные, смертельные последствия выбора в своей жизни, в своих отношениях с Богом, в своем браке, в жизни ее детей и внуков, а также из-за греха ее мужа, который последовал ей в жизни каждого человека, который когда-либо родится на земле, вы думаете, она стала бы слушать ложь сатаны и ослушалась бы Бога? Я сомневаюсь в этом. Но перед нами стоит та же самая проблема. Я заметила, что немногие христиане всерьез задумываются о последствиях своего выбора. Мы просто живем. Как-то реагируем на других людей, обстоятельства и голоса вокруг нас. Едим то, что сейчас хочется. Покупаем технические новинки, рекламируемые по телевидению. Перенимаем последние причуды моды, образ жизни, ценности и приоритеты наших друзей. Все это выглядит так славно, кажется таким естественным и невинным. Но в результате мы разрушаем отношения с людьми, оказываемся по уши в долгах, в гневе, в депрессии. Мы чувствуем себя пойманными в ловушку и проигравшими. Мы были обмануты. Мы поверили лжи. Вот яркий пример подобного обмана. Молодая мать 7 детей рассказывала мне, что она полюбила мужчину, с которым познакомилась через интернет. Она уже подумывала о том, чтобы оставить ради него мужа. Когда мы беседовали, она признала, что это неправильно. «Но», — сказала она, — «он так добр ко мне и к моим детям». 2 часа я умоляла ее понять, что этот мужчина на самом деле не интересовался ее детьми, иначе он не стал бы разбивать ее брак. Если бы он любил ее, то не стал бы подталкивать к нарушению Божьего закона. Я предупредила ее, что путь, на который она собирается встать, хоть и кажется притягательным, обязательно приведет к катастрофе. Я пыталась показать ей, что она обманута, и что ее единственная надежда в том, чтобы поверить истине и жить в соответствии с ней. В последующих передачах мы рассмотрим некоторые из самых распространенных и разрушительных видов лжи, которые верят женщины. Но сначала давайте посмотрим, как мы становимся мишенью для обмана и как обман ведет к порабощению. Проследим путь обмана к порабощению. В общем и целом, люди не попадаются в рабство внезапно. Никто неожиданно не обнаруживает, что у него появилась склонность к перееданию или взрывной характер. Путь к порабощению – это длительный процесс. Мы начинаем выслушивать ложь. Вот с чего все началось в Едемском саду. Ева слушала ложь сатаны. Я уверена, что у нее не было ни малейшего понятия, куда, в конце концов, заведет ее эта ложь. Может быть, она решила, что не опасно просто выслушать сатану, узнать, что он хочет сказать. Само по себе выслушивание не являлось непослушанием. Но вот что важно. Выслушивание некой точки зрения, противоположной Божьему слову, уже поставило Еву на скользкий путь, который вел к непослушанию, а оно, в свою очередь, вело к физической и духовной смерти.
Слушать то, что не является истиной, это первый шаг к порабощению и смерти. Вот почему так важно внимательно проверять информацию, которая поступает в наше сердце и разум. Я старшая из 7 детей в семье и благодарна Богу за убеждение, которое Он дал моим родителям. Они строго фильтровали поступающую к детям информацию. Мои родители были христианами в первом поколении. В Господа они уверовали в молодости. Воспитывая нас, они не имели возможности пользоваться прекрасными книгами и посещать семинары, которые доступны современным родителям. Однако Бог дал им мудрость и смелость выращивать своих детей в духовной теплице. Они делали все возможное, чтобы защитить нас от вредного влияния и окружали нас источниками информации, которые питали нас духовно. Поэтому наши сердца находились под надежной защитой. Еще в юности мы научились чуять грех за версту и отличать добро от зла. Такой подход к воспитанию детей тогда нам не нравился. Но как я благодарна Господу, что мои родители имели смелость сказать: «Мы не собираемся сознательно подвергать наших детей влиянию лжи, которая процветает в этом мире». Они искренне желали, чтобы мы росли в любви к Слову и путям Божьим, чтобы истина оживляла наши сердца и чтобы мы сами познавали ее. Когда нас выпустили из этой теплицы в мир, родители хотели, чтобы мы продолжали ходить в истине и отвергали всякий обман и неправду. Теперь я уже взрослая и вижу, что и сейчас крайне важно оберегать свой разум, осмотрительно делать выбор и отвергать то, что провоцирует меня на безбожное мышление. Обольстительные мысли поступают из разных источников: телевидение, журналы, фильмы, музыка, друзья, магазины, каталоги, и это не все. Только строгая самодисциплина поможет принимать то, что действительно ценно, прекрасно и важно. Безвредной лжи не существует. Мы не можем впитывать мирской, лживый, обманчивый образ мыслей и оставаться при этом невредимыми. Первой ошибкой Евы было не то, что она попробовала плод, а то, что она слушала змея. Выслушивание совета или мнения, которое не соответствует истине, первый шаг к неправильным убеждениям, которые в конце концов поработят нас. Если мы выслушали ложь, следующий шаг к порабощению – размышлять над ложью. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», приготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Истина» или «Ее последствия». Сначала мы слушаем ложь, затем мы размышляем о ней. Мы начинаем думать о том, что сказал враг. Мы перевариваем информацию. Мы вступаем в диалог с врагом. Мы начинаем думать, что, возможно, он прав. Этот процесс можно сравнить с возделыванием садом или посевом. Сначала обрабатывается почва. Мы открываем себя для влияния, противоречащего Божьему Слову. А затем сеется семя. Мы слушаем ложь. Далее семя поливается и удобряется. Мы размышляем об этой лжи. Если мы позволили нашему сердцу размышлять о том, что не является истиной, рано или поздно мы будем верить лжи. На этом этапе семя, которое было посеяно, начинает прорастать. Сначала Ева выслушала речь змея. Затем она задумалась об этом и завязала с ним разговор. Очень скоро она поверила, что сказанное им – правда,
хоть и явно противоречит истине, данной Богом. Как только Ева поверила лжи, следующий шаг был уже нетруден. Выслушайте ложь, подумайте о ней, поверьте ей, и рано или поздно вы будете действовать на основании лжи. Теперь семя полито и удобрено. Оно проросло и начинает переносить плод. Плод обольщения. Вера влечет за собой определенное поведение. Вера в неправду влечет за собой греховное поведение. Наши убеждения отражаются на образе жизни. И наоборот, наше поведение всегда основывается на нашей вере, не на словесной вере, а на вере, которую подтверждают наши дела. Каковы мысли в душе его, таков и он. Притчи 23:7. Важно помнить, что всякий грех в нашей жизни начинается со лжи. Мы выслушиваем ложь, размышляем над ней, пока не поверим, и, наконец, начинаем действовать, исходя из этой лжи. Смотрите, что происходит дальше. Мы отвергаем истину и нарушаем Слово Божие в том, что кажется нам незначительным. Однако при следующем искушении нам уже легче согрешить, дальше еще легче. Мы согрешаем не случайно, мы грешим снова и снова, пока в наших сердцах не появляется проторенная дорожка, привычка ко греху. Еще не сознавая происшедшего, мы оказываемся в рабстве. Крепость греха воздвигнута. Сатана бросил наживку, мы ее проглотили, и теперь он поймал нас. Мы стали его добычей. Не забудьте, с чего все началось. Каждый грех в любой сфере нашей жизни начинается со лжи. Семя посеяно, оно поливается и удобряется, прорастает и производит плод. Не один плод, а целый урожай, урожай рабства, разрушения и смерти. Рассмотрим возможность перехода от рабства к свободе. В жизни большинства из нас есть сферы порабощения, которые появились после того, как мы услышали ложь, поверили в нее и стали действовать на этом основании. Как освободиться от этого рабства и встать на путь свободы? Вот три шага, которые помогут нам избавиться от конкретной лжи, поработившей нас, и познать истину, которая сделает нас свободными. Первый шаг. Определите сферу или сферы вашей несвободы и греховного поведения. Скорее всего, вы уже знаете, что это за рабство. Но могут быть и другие сферы, не столь очевидные. Попросите Бога показать вам конкретные области вашей несвободы. Писание говорит: «Кто кем побежден, тот тому и раб». 2 Петра 2:19. В каких областях жизни вы не живете в свободе чада Божьего? Есть ли у вас области физического порабощения? Обжорство, неправильное питание, курение, алкоголь, наркотики? Не находитесь ли вы в эмоциональном рабстве? Беспокойство, страх, депрессия, хронические эмоциональные нарушения? В сексуальном? Мастурбация, порнография, похоть, прелюбодеяние, гомосексуализм? Или в финансовом? Склонность к большим растратам, жадность, скупость? Склонны ли вы быстро раздражаться или лгать? Испытываете ли вы постоянную нужду в ободрении, чрезмерную стеснительность, желание непрестанно разговаривать или зависимость от телесериалов или любовных романов? Бог может напомнить вам и другие сферы вашей несвободы. Как только вы обнаружите их, не пытайтесь ничего исправить. Возможно, вы уже пытались избавиться от подобного поведения, но потерпели неудачу и сдались. Если вы хотите убрать ядовитое растение со своего участка, недостаточно просто обобрать все ягоды. На их месте вырастут новые. Единственный способ навсегда убрать ядовитые ягоды —
выдернуть растение с корнем. Вот почему так важен следующий шаг. Второй шаг. Определите ложь, которая спровоцировала эту несвободу или неправильное поведение. Какую ложь вы слышали? Чему вы поверили? Что поработило вас? Найти ответ на этот вопрос, скорее всего, будет трудно. Корни обычно скрыты от глаз, а ложь по своей природе обманчива. Мы нуждаемся в том, чтобы Господь помог понять, в какую ложь мы верим. В следующих наших передачах мы поговорим о 40 видах лжи, которые многие христианки позволили укорениться и произвести плод в своей жизни. Попросите Бога показать вам конкретную ложь из перечисленных или какую-то другую, в рабстве которой оказались именно вы. Попросите Господа нашего Иисуса Христа помочь вам покаяться в этом. Итак, вы поняли, в какую именно ложь поверили. Что же дальше? Третий шаг. Замените ложь истиной. Сатана – сильный враг. Его основное оружие – обольщение. Его ложь очень действенна. Но есть нечто более сильное, чем ложь сатаны. Это истина. Когда мы понимаем, какая ложь поработила нас, и каемся в том, что поверили ей, у нас появляется эффективное оружие для преодоления обмана. Оружие истины. Каждую ложь необходимо заменить на истину. Там, где мы услышали ложь, задумались о ней, поверили и стали действовать на ее основании, теперь мы должны слушать истину, размышлять о ней, верить в нее и действовать, исходя из истины. Таким образом, силой Духа Святого мы сможем перейти от рабства к свободе. Как сказал Иисус, это истина, которая сделает вас свободными. Иоанна 8:32. В дальнейших наших передачах мы рассмотрим, в чем состоит истина. Истина состоит в том, что жизнь трудна. Мы живем в падшем мире. Даже искупленные живут в земных телах и продолжают сталкиваться с грехом, своим собственным или грехом других людей. С искушением, болезнью, потерями, болью и смертью. То, что мы стали христианами, даже зрелыми, благочестивыми христианами, не помещает нас в некий небесный кокон, где мы становимся неуязвимыми. До тех пор, пока Господь не создаст новую землю и новое небо, мы не будем полностью свободны от разрушительного действия греха. А до того дня у нас будут и слезы, и беды, и трудности, и проблемы. Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. В эфире радиопередача «Луч надежды». Меня зовут Виктор Серпевский. Я веду передачи из города Ванкувера, штата Вашингтон, Соединенных Штатов Америки. Вашему вниманию предлагаю послушать пение Татьяны Заньковской, Светланы Воронюк и в заключении программы также Василия Ковальчука. Вы услышите сегодня проповедь на тему обращения Бога-Творца к своему творению. Итак, друзья мои, усаживайтесь поудобнее у своих радиоприемников и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня, как и в прошлый раз, я желаю поделиться с вами из Слова Божия. Сегодня я буду читать из книги Михея, пророка Михея, из 6 главы, несколько стихов. Начинаю читать с 1 стиха. 6 глава, книга пророка Михея. «Слушайте, что говорит Господь, встань, судись перед горами и холмами, да слышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягощал тебя, отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавицкий, и что отвечал ему Валаам, сын Васоров, и что происходило от Ситима до Галгал, чтобы познать тебе праведные дела Господние». 6 глава книга пророка Михеи – это своеобразная третья речь пророка к народу Божьему. Его первая и вторая речи начинаются обращением самого пророка к людям. Конечно, его обращение к народу, так и к вождям Израиля, основано на том, что Бог ему открыл, что Бог ему дал. И здесь как бы сам Господь находится в зале суда, призывая на суд свой народ. «Встань, судись пред горами и холмами, да слышит голос твой», так сказал Господь. Вот таким богословско-поэтическим тоном говорит Господь своему народу. «Встань и судись пред горами и холмами, да слышит голос твой». Конечно же, практически и горы, и холмы не могут слышать голос Божий, потому что они есть материальны. Но аллегорически можно понять их так, что горы символизируют великие царства и холмы – малые царства. И такое выражение применимо, наверное, ко всем странам мира. «Слушайте, горы, суд Господень, и вы твердые основы земли». Как интересно звучат эти слова. Все народы мира, то есть великие и малые державы, должны услышать голос самого Господа Бога. Он идет говорить к людям, и голос его должны слышать все. Это прямое обращение ко всем народам имеется еще и в начале книги. С первой главы мы читаем такие же примерно слова. И вот теперь сам Господь Бог обращается к тем, кто должен слышать его голос. «У Господа суд с народом моим, и с Израилем состязуется он». Так мы прошли с вами. Какое же все-таки Божие снисхождение к ничтожному человеку? Великий Бог, Творец неба и земли, обращается к человеку и желает, чтобы человек узнал справедливость Божью. Бог сделал все, что нужно было для спасения Израиля. Давайте перечислим те действия, которые Господь совершил в этом народе. Во-первых, Господь вывел из земли египетской этот народ. Во-вторых, то, что Он искупил народ свой из дома рабства. И в-третьих, то, что Он дал вождей, которые вели его через пустыню в землю обетованную. Он защищал народ свой от лукавого Валака и не позволил пророку Валааму проклясть Израиля, о чем мы можем читать в книге Чисел 22 главе. Во всех этих обстоятельствах Господь оставался верным своему народу. Он защищал народ свой. Каким прекрасным примером и поучением является это для нас, имеющих своим ходатаем Господа нашего Иисуса Христа. Помните, что было написано в первой книге Иоанна? Мы читаем во второй главе следующее. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника.
О да, дорогие друзья, если бы не ходатай наш перед лицом Господа Иисус Христос, никто не остался бы освобожденным от греха, от порока, от погибели, от ада. Вот тогда, в то далекое время, Израилю, а теперь сегодня нам Господь желает открыть свою любовь. Он доказывает нам любовь свою, потому что Сына Своего Иисуса Христа послал на смерть еще тогда, когда мы были грешниками. Слово Божие учит нас, что Господь любовью вечной возлюбил нас и простер к нам свое благоволение. Да, действительно, вечной любовью Он возлюбил каждого человека для того, чтобы спасти его. Если мы читаем, что справедливость осуждает по достоинству, то любовь милует через искупление. И цена этого искупления очень велика. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа искупает нас от вины. То есть освобождает, выкупает. Человек, который получил через веру прощение в крови Иисуса Христа, теперь освобожденный от наказания. Пророк Михей в этой же 6 главе, начиная с 6 стиха, написал следующее, мы читаем: «С чем предстать мне пред Господом, преклониться перед Богом Небесным? Предстать ли перед Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или бесчисленными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за искупление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Так спрашивает пророк. И тут же говорит от имени Господа: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Во-первых, действовать справедливо, во-вторых, любить дела милосердия, в-третьих, смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Вот эти три мысли, на которые я хотел бы заострить сегодня ваше внимание. Воистину, чем может бедный человек, слабый человек, ограниченный человек предстать перед Богом всемогущим, крепким и сильным? И какую жертву он может принести Богу Всевышнему, чтобы удовлетворить его? Но на все эти подобные им вопросы можно ответить одним словом – послушание. Послушание – вот что сегодня желает видеть Господь в людях. Потому что послушание больше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Недавно я сочитывал молодую пару и особенно заострил внимание, как пожелание для невесты – это послушание, чтобы она была послушна мужу своему. Потому что если невеста, как я выражался так, не научится слушаться мужа своего, она никогда не научится слушаться и голоса Божьего. Потому что в этом есть повеление самого Господа Бога. Жена должна быть послушна мужу своему. Муж должен любить свою жену. Здесь Господь видит, как жених, прекрасный жених, как Иисус Христос, ожидающий возвращения невесты в царство свое, он желает видеть в этой своей невесте чудное послушание, послушание лучше жертвы, потому что повиновение лучше тука овнов, мы прочитали в Слово Божие. Послушный именно тот, кто в состоянии соблюдать требования Божьи. Послушный тот, кто понимает, что значит действовать справедливо. Послушный может понять, как любить дела милосердия. Послушному доступно ходить смиренно-мудренно перед Богом своим. И следует, друзья мои, заметить, что все эти три требования адресованы, ну, не только Израилю, но и всему человечеству в целом. «О человек, сказано тебе, что добро, и что требует от тебя справедливость». И можно сказать, дорогие друзья, каждому человеку в индивидуальном порядке сегодня, в этом уже последнем 20 веке, звучат такие слова. «О человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь». Давайте же мы проанализируем все эти три требования Господа Бога. Что значит действовать справедливо перед Богом?
Это значит, что надо быть праведным во всех делах своих, поступать по правде, предстоять перед Богом в своих правдивых деяниях, в справедливых делах. Надо, конечно, быть справедливым в обращении со своими ближними, с людьми, в доме, в церкви, в народе, быть честным, праведным во всех поступках, то есть быть справедливым в своих действиях. Второе. Любить дела милосердия. Как не любить дела милосердия, если Господь призывает нас к этому? Надо любить не только Божью милость к себе, но самому учиться быть милосердным и к другим своим. Потому что суд без милости кому? Тому, кто не оказывает милость. Потому что милосердие – это то, что любит Господь. Милое сердце, то есть мягкое сердце, расположенное сердце к слабому, к немощному, к тому, кто хуже нас, к тому, кто более нуждается в этом милосердии. Любить дела милосердия – это значит служить людям искренно и нежно. Третье – смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Написано о святом Божьем человеке Аврааме, что он ходил перед Богом. О другом человеке еще до подобного периода было сказано, этот человек был Енох, что он ходил пред Богом и не стало его. Какое это было хождение? Конечно же, смиренно-мудренное хождение перед Богом своим. И кто может из братьев и сестер, ныне живущих, достичь вот этих прекрасных качеств своим собственным усилием, своими средствами? Думаешь ли ты, такой человек, что можешь быть сильным, чтобы действовать справедливо, любить милосердие, смиренно-мудренно ходить перед Богом, не угождая Богу? Думаешь ли так ты? Без Господа не можешь ты сделать, дорогой друг, ни одного шага во всех этих трех направлениях. Без Бога нет спасения, без Бога нет жизни во Христе, без Бога нет справедливости, без Бога нет милосердия, без Бога нет хождения перед Богом. Чтобы оказаться способным сделать или совершить вот эти требования Божьи, надо быть обязательно рожденным от Слова Божия и Духа Святого. Надо быть исполненным Духом Святым. Если этого человек не имеет, не может он быть ни справедливым до конца, ни милосердным до конца, ни смиренно-мудренно ходящим перед Богом до конца. Дорогие друзья, Слово Божие учит нас, что эти все три качества входят в состав плода Духа Святого. Павел Апостол об этом говорит в 5 главе Галатам. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верость, крота, воздержание. И такая жизнь – жизнь по Духу, но не жизнь по плоти». Давайте мы прочтем еще из книги Римлянам из 8 главы несколько стихов. Вот что говорит апостол Павел, рассуждая о живущих по плоти и живущих по духу. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух – жив для праведности. Так говорит апостол Павел в своем послании. Дорогие друзья, для того, чтобы действовать справедливо, для того, чтобы любить дела милосердия или смиренно-мудренно ходить перед Богом, нужно знать Бога своего не понаслышке, но очень близко. И познание Бога достигается чтением Священного Писания. Познание Бога достигается глубокой молитвой. Познание Бога достигается общением со святыми. Пророк Михей, рассуждая о Господе Боге, говорит: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие,
и не меняющий преступления остатку наследия твоего. Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и изгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь пучину морскую все грехи наши. Вот с такой великой верою, с надеждой и упованием на Бога рассуждал о Господе своем пророк Михей. В прошлый раз мы уже отмечали, что пророк Михей был современником пророка Исаии. И не только пророком из Исаии, еще и два других пророка жили в то же самое время. И мы знаем, дорогие друзья, что пророк Михей, он ратовал за чистый образ жизни в Боге своем. «Кто Бог, как ты?» – такой восторженный возглас мы встречаем и в других текстах Священного Писания. В книге «Исход» мы читаем слова великого человека Божия Моисея. Здесь написано следующее. «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» 15 глава, 11 стих. В другом месте мы читаем, что Моисей сказал «нет подобного Богу Израилеву». Соломон подтверждает то же самое, говоря «Господи, Боже Израилев, нет подобного Тебе, Бога, на небесах вверху и на земле внизу». А что мы читаем в 112-м псалме? Давайте же мы прочтем эти слова псалмопевца. «Кто, как Ты, Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. Кто подобен Богу? Кто обладает такой силою, как Он? Кто совершен и свят в путях своих? Кто справедлив и милосерд, как наш Господь? Подобных себе мы можем кругом видеть, но подобных Богу найти на земле нельзя». Вот почему объектом подражания у нас является Иисус Христос, Господь наш. Потому что Он, являющийся Богом, прощающим беззаконие и не меняющим преступления остатку наследия Своего, любит и сегодня миловать и поощрять к добрым делам, к милосердию нас самих, людей последнего 20 века, перед самым Его пришествием. И если пророк Михей говорит о том, что Бог спасет остаток Израиля, потому что Бог любит миловать, то обетования Христа полны и сейчас великой силою, о чем мы читаем в 3 главе книги Откровения. Господь говорит ангелу Филадельфийской церкви следующее. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он же не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Итак, уважаемые друзья, мне так хочется сказать, что дорогие братья, дорогие сестры, которые поступают в жизни своей справедливо, которые любят дела милосердия, которые смиренно-мудренно ходят перед Богом своим, обязательно будут освобождены от этой страшной годины искушения, которая грядет, чтобы испытать всех живущих на земле. Слава Богу, что мы имеем обетование от Него, Он защитит нас, и Он сохранит нас от того, что ожидает этот страшный мир. Мы читаем в Слове Божьем, что Бог есть любовь. И Ему вполне естественно миловать, и это понятно. Не вечно гневается Он, мы прочли с вами, потому что любит миловать. Для нас, для людей, для простых человеков, это может быть сверхъестественно, потому что мы не обладаем по натуре, по своей природе таким качеством. Однако Слово Божие учит, что лишь тогда может проявиться такое качество в нас, когда через веру в Господа Иисуса Христа и получив прощение и обновление, станем новым творением. С такими людьми Дух Святой имеет дружбу. С такими людьми, Господь говорит, Он поступит милосердно. Таким людям нечего страшиться пришествия Господа нашего Иисуса Христа, но наоборот, ждать Его с распростертыми объятиями. Господь учит нас через апостола Павла.
Он говорит в послании Ефесянам 4 главе: «Будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». Да, действительно, когда справедливость Божия требует наказания, тогда любовь Божия находит путь к помилованию. Надо сказать, что при вторичном явлении Бога Моисею, Моисей услышал необыкновенные слова и понял, насколько благ и милосерд Господь. Об этом мы читаем в 34 главе книги «Исход», с 5 стиха и ниже. «И сошел Господь в облаке и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу». Бог любит миловать, сохраняющий милость в тысячи родов. Дорогие друзья, насколько это ценно обетование Господа для нас, что Он будет миловать даже и тех, которые не достойны никакой милости. Дорогие друзья, сегодня Господь призывает каждого человека к тому, чтобы он обратил внимание на его милость, на его благорасположение, на его прощение. Господь призывает человека, говоря: «Приди ко мне». Иисус Христос сказал как-то о себе, что Он есть путь и истина и жизнь. Истина та, которую должен принять каждый человек, путь, которым должен пройти каждый человек. И то, что сказал Господь, очень важно для каждого грешника. Этим путем для помилования нас, грешников, и прошел Иисус Христос, сам прошел этим путем. Написано в послании к Коринфянам, во втором послании следующее: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. И поэтому все знающие Бога, любящие миловать и испытавшие Его милость в своей жизни, будут восклицать когда-нибудь вместе с древними мужами Божьими: кто Бог, как Ты, любящий прощать и миловать? Ты, Господи, Ты, Который и создал мир, Ты, Который отдал Сына Своего, Ты, Который избавил нас от страданий, Ты, Который дал нам вечность». Такому Богу, Который любит нас, Который сделал все необходимое для человека, вот какого Бога имеем мы. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Несколько дней назад разразилась настоящая буря. Порывы сильного ветра оторвали и последние пожелтевшие листья с почти уже голых деревьев и кустарников. Сегодня Мария Петровна вместе с дедушкой и детьми приехала на дачу посмотреть, какие следы буря оставила в саду.
1: Ой, тетя Мария, какой беспорядок теперь в вашем саду.
2: И правда, Верочка, ну смотри, настоящий хаос. Так ветер здесь на безобразие.
3: Да, действительно, что наделал этот ветер?
4: Надо сделать обязательно генеральную уборку.
3: Да, нужно будет как следует поработаться здесь.
2: Да, работы хватит.
3: Да.
1: Дедушка, смотри, и у соседей во дворе елка упала. Точно как и наша,
3: да, помните? Да ты уже все проверила. Вот какая. Да,
1: и ведь это сразу правда. Заметно. Как жалко, теперь так пусто у них стало. Ведь они даже еще не знают, что елка упала.
2: Ну, что поделаешь, эта ель уже была очень-очень старой.
3: Да у елки очень такие поверхностные корни, потому она и так легко может упасть при сильной буре.
2: Да. Для нас, знаете, это большой урок, чтобы наши корни не были поверхностными.
3: Вот это правильно.
2: Понимаешь, Верочка, что это значит? Надо... как следует глубоко углубляться в Слово Божие. Тогда нам никакие бури не будут страшны. Тогда мы все устоим, не упадем, как эта ель.
3: Да, это так. Да и смирение нам тоже необходимо.
2: Да.
3: Я вот смотрел в окно на молоденькие березки, как их ветер крутил, ломал, гнул даже до земли. И все же они не сломались.
2: Бедная старая ель, она была настолько твердой,

0: и не гибкой, что больше уже была не в силах даже гнуться.
1: Мы должны твердо стоять на земле.
2: Конечно, надо твердо стоять на своем месте, быть укорененным. Так, как только сейчас тетя Мария сказала.
3: Вот вы на наш сад хотя бы посмотрите. Столько сухих веток нанесло бурей. И вообще всякого хламу.
0: Да.
3: То, что не переклеплено, то и летело. Ну,
2: сухие ветки не держатся, это правильно.
3: Теперь много придется потрудиться, чтобы порядок навести.
4: Ой, смотрите, а дикому винограду буря совсем не повредила.
0: Да, смотри.
4: Только сухие листья все оборвало.
2: Да, они не нужны.
0: А знаешь, Верочка, вот как раз у дикого винограда корни очень-очень глубокие.
2: Вот, это правильно. А ты, Сережа, немножко поосторожнее, а то ты здесь и цветы все перепортишь.
0: Да, это очень легко повредит.
2: А вы помните, Иисус тоже назвал себя истинной виноградной лозой.
0: Да.
2: А нас ветвями. У этой лозы Иисуса корни настолько глубоко в мироздании Божьем, что если мы будем ветвями на ней, то никакие бури никогда не повредят нам.
0: Враг душ человеческих может рвать и метать, ну, реветь и рыкать.
2: Это его
0: но
2: работа,
0: все
2: да.
0: Все бесполезно. Церковь Божия будет
2: вот
0: стоять.
2: Вот правильно, слава Богу.
4: Идите сюда! Какие здесь червяки ползают в земле! Фу, какие скользкие и противные!
1: Ты не очень-то фукай на них. Они тоже живые существа и нужны.
4: Вряд ли нужны кому-то такие червяки. Они же только корни едят у деревьев. Может быть, они погрызли корни у той елки?
1: Вот смешная.
3: Эти червяки, они не едят корней. А между прочим, мы в школе рассматривали немножко земли под микроскопом. Знаешь, сколько там много всяких живых существ было? Всяких насекомых. Ты бы, Вера, просто удивилась бы.
0: Правильно, Вадим. И вот все эти насекомые, они нужны. Они в земле перерабатывают упавшие листья, траву и всякие другие отходы. И еще, знаешь, Вера, черви разрыхляют землю, чтобы она смогла пропускать воздух и воду.
2: Да, это правильно, да.
4: Но все равно червяки противные.
1: Ну и не трогай их. А я возьму их себе. Может быть, еще на рыбалку пойдем.
3: Да нет, Сережка, сегодня уже поздно для рыбалки. Отпусти-ка ты этих червяков на волю, пусть строятся себе в земле. Да и нам, наверное, тоже надо за работу уже браться.
0: Правильно, Вадим.
2: Да, конечно, надо помочь Марии. Ведь порядок сам по себе не наладится. Надо руки приложить. Правда, Верочка?
4: Да, дедушка. Червя буду подметать.
0: Ну вот и хорошо. Молодец. И за делом мы все и порассуждаем.
1: А ты, дедушка, отдыхай. Мы сами все сделаем.
2: Но спасибо, вот, милый. Я тоже теперь, как вот эта старая ель. Наверное, скоро буду собираться туда, к небесной отчизне.
4: Что ты, дедушка? Ты еще такой молодой у нас.
2: Вон какая. Душа-то всегда молодая, если со крестом. А вот тело наше, земная хижина, стареет. Так назначено Богом.
1: Ты, дедушка, еще долго проживешь, потому что у тебя корни хорошие.
2: Как?
0: Вот Сережа молодец, правильно подметил?
3: Да, конечно, у Бога везде и во всем свои законы. Растения без корня не могут долго существовать, так же и человек.
2: Недаром Иисус в своих речах часто упоминал деревья, смоковницы и другие.
1: Не представляю, как это раньше люди так долго жили. 900 лет и больше.
4: А теперь так не живут.
2: Да, теперь самое большое 100 лет. Ну и может быть немножко больше. Да и это в редкости. Говорят, что горцы долго живут.
0: А вот во время грехопадения человечество отломилось от своего главного корня. От Бога. Вот оно и вянет постепенно.
2: Да, это правильно.
0: Поэтому-то теперь человек так мало живет. Грех – страшная болезнь. Она разъедает человека изнутри.
2: Да, и все-таки для верующих Бог дал чудесные обетования.
0: Ой, это много.
1: Ой, я вспомнил. Сейчас я вам загадаю библейскую загадку.
2: Задай, задай.
0: Ну, какова же она?
1: Скажите, кто не ходит, не сидит и не стоит.
0: Да, Сереж, твоя загадка как раз подходит. Это и есть одно из обетований Божьих.
2: Да.
0: Но там есть три условия.
4: А что это такое? Я ничего не поняла.
2: Я, кажется, догадываюсь. Можно сказать?
4: Да, можно.
5: Да, можно.
2: Ответ в первом псалме Библии. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей.
0: Да, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод.
2: Вот тебе, Сережа, ответ.
0: Которое приносит плод свой.
4: Правильно.
0: Но, знаете, там в псалме есть еще одно маленькое «но». И это предложение начинается так. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь».
4: Это прямо как про нас. Мы ведь тоже часто о Боге размышляем.
0: Да,
2: и хорошо это. Ведь в Боге нашем весь смысл нашей жизни. Все наши жизненные соки в нем. Он сказал, я лоза, а вы ветви.
0: Правда хорошо, что у нас есть еще церковь Божья. То есть много-много веточек на этой лозе.
2: Да.
0: Правда, это... здорово.
2: Здорово.
0: Я веточка, дедушка вот, наш веточка, вот. Верочка веточка, Вадим, Сережка.
4: Как интересно.
3: Смотрите, сколько много сухих веток и сучек уже накидали. Большой костер, наверное, получится.
2: Да, так и Бог посылает нам бури, ветры, чтобы очистить нас от сухих, ненужных веток.
0: Слава Богу, что Он нас не покинул одних.
2: Слава Ему.
0: Да. Он не бросил в одиночку выбираться из бури неверия этого мира. Он наша сила. В нем утешение и
2: вот
0: радость.
2: Вот правильно.
0: А главное, что главное, Верочка, знаешь, в том, что к нему можно очень просто прийти. Не нужны какие-то особые ритуалы или обряды.
3: Да, вот, ведь он присутствует там, где собирается, во имя его.
2: Правильно. Раз мы говорим о виноградной лозе, то давайте и о плодах вспомним. Вы помните, какой плод духа?
4: Я знаю. Любовь.
0: Правильно.
5: Радость, мир.
0: Еще?
2: Долготерпение, благость, милосердие.
4: Вера.
0: Да, и кротость, и воздержание.
2: Да, это все плоды.
3: И на таковых нет закона.
0: Видите, осенняя буря была для нас очень полезна, раз она привела нас к таким хорошим рассуждениям, вот. Не
2: да.
0: так ли?
2: Да.
3: Да, сейчас ваш двор и сад теперь намного выглядит приятнее.
0: Ой, спасибо вам. Одной бы мне долго пришлось убирать все.
2: Да, а вот гуртом все легче mm-hmm. и быстрее.
4: А когда мы ветки сжигать будем?
0: Да вот сейчас и подожгем. Они быстро сгорят. Сереж, побеги-ка принеси спички. Они там возле плиты.
5: Держи сейчас.

Да, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – это все плод Божьего Святого Духа. Воля Божья в том, чтобы жизнь наша приносила этот плод в изобилии. Плод не появляется сам по себе. Плод соединен с веткой. Ветка со стволом, ствол с корнями, корни с землей. При отсутствии даже одной из этих составных частей плода не будет на дереве. Слово Божие, Библия, говорит, что человек, боящийся Бога, будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Это слово относится не только к отдельному человеку, а также ко всей Божьей Церкви здесь на земле. Церковь Христова, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит добрый плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Поэтому она, несмотря ни на какие бури, преуспевает в своем труде в деле евангелизации. Христос оставил свою церковь в мире для исполнения определенного задания. Церковь не музейное зрелище, она как дерево, поддерживаемое крепкими корнями, которые проникают глубоко в землю, и ветви этого дерева приносят добрый плод. Может быть, кто-то из моих слушателей не имеет ясного понятия, что такое церковь. Позвольте мне вкратце объяснить. Истинная Божья Церковь, или, как говорят верующие, тело Христово, состоит из людей, которые искуплены от греха через смерть Христа на кресте. Этот духовный организм, универсальная Церковь, нуждается в видимой форме на земле, чтобы люди могли ее видеть и понимать ее назначение. Кто принадлежит к этой Божьей Церкви? Исполняя какие ритуалы или обряды, человек может получить членство Христовой Церкви? Эти вопросы, может, иногда занимали ваши мысли. Прежде чем рассказать вам, какие условия Библия ставит перед человеком, желающим присоединиться к Христовой Церкви, я подчеркну, что Церковь, согласно Библии, должна быть добровольным обществом. Никого не заставляют ходить в церковь, поддерживать ее или участвовать в ее деятельности. Ее члены любят Бога и охотно, добровольно служат Ему. Относительно членства Библия учит, что каждый член должен конкретно на своем месте испытать рождение свыше, или, как оно часто называется, спасение. Об этом в послании к римлянам написано так. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Каждый член церкви должен понимать основные доктрины церкви. Беседуя со своими учениками, Иисус сказал, «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». И дальше о верующих сказано, что они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Член Христовой Церкви должен быть крещен в воде. Христос сказал, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Апостол Петр в книге «Деяния апостолов» говорит, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Член церкви должен искренне жаждать, желать быть исполненным Духа Святого. Апостол Павел пишет к Ефесянам, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство,
но исполняйте с Духом. Последователь Христа исполняет тот моральный стандарт, который указан в Слове Божьем. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. Член Христовой Церкви, сохраняя добрую совесть, соблюдает также общественный порядок. Он уважает и послушен властям страны во всех вопросах, которые не противоречат Божьим постановлениям. Христианин, как член Христовой Церкви, несет на себе также ответственность. Ответственность эта — жить жизнью, посвященной Богу, чистой и вызывающей доверие в людях. Уважать пресвитеров Церкви, поддерживать Божий труд, распространение Евангелия через жертвование от своих доходов, посещать Церковь регулярно и участвовать в ее деятельности, посвящать определенное время в молитве и чтению Слова Божьего в семье, рассказывать незнающим, неспасенным людям о силе Иисуса Христа, о том, что Он уже сделал ради них. Дерево получает свою жизненную силу от сока, который проникает во все его части, питая их. Церковь получает свою динамику, жизненную силу от Духа Святого, когда Он без препятствий может течь через каждого члена Церкви. Церковь как дерево. Пока в ней есть жизнь, она растет и несет плод. Член Церкви — последователь Христа, как посаженное дерево при потоках живых вод. Его корни во Христе, в Божьем вечно пребывающем Слове, в том Слове, которое пребудет и тогда, когда все остальное в этом мире придет. Поэтому блажен тот человек, у которого корни жизни при потоках Божьих вод. Дорогой друг, позволь мне задать тебе вопрос. У каких потоков вод корни твоей жизни? Протекают ли в твою жизнь сегодня грязные воды этого мира, его сомнительные ценности, нечестность, обман, горечь и грех? И в результате этого сегодня ты должен признать, что жизнь твоя приносит горький плод. И, возможно, этот плод вкушают твоя жена или муж, дети, родители, соседи, друзья. Сегодня в твоей жизни вместо чистоты — грязь, вместо согласия — ссоры, вместо радости — слезы, вместо благословения — проклятие, и вместо воли Божьей — властвование твоей собственной самолюбивой воли. Положение безнадежное, ты говоришь себе. Без Бога — да, положение безнадежное. А с Богом — нет. Если ты допустишь в свою жизнь Бога, все может измениться. Нет такой проблемы, которой Бог не способен разрешить. Принятие Божьего Сына, Иисуса Христа, в свою жизнь Господом, высшим авторитетом, есть ключ к разрешению всех проблем. Если ты дашь Богу место в своей жизни, Он войдет, и все изменится. Если ты не допустишь этого, не ожидай изменения. Все останется по-прежнему. Бог способен отсечь то заражение, разложение, ту порчу, к
которые грех произвел в тебе, и посадить твои корни у его чистых и вечных потоков вод. Знаком твоего личного решения будет твоя молитва к Богу. Встань на колени и в молитве попроси, чтобы Бог простил тебе твои грехи, и чтобы Он сделал тебя новым человеком. Скажи Богу в молитве, что с этой минуты ты представишь Ему право быть авторитетом в своей жизни, и что Он воистину будет твоим Богом и объектом поклонения. Бог сделает остальное. Он покажет тебе свою силу и славу, восстановив то, что грех разрушил. На прощание я оставлю тебе слово из книги Откровения. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне — псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая утренняя, и дух, и невеста говорят: «Приди», и слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Аминь.

На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Семья Каратаевых». Напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1, 3, 7, 2, 0. Парола Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами, друзья. До новой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сердце как логово зла» из книги Сперджина «12 проповедей о сердце». На текст из Евангелия от Матфея, 15 главы, 19 стиха. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Дорогие мои слушатели, если вы не покорите свое сердце живому Богу, Он не примет вас, поскольку наблюдает не только за вашими внешними делами, но и за той деятельностью вашего сердца, преданной или предательской по отношению к Нему. В завершении чтения обвинительного заключения заметим, что человек грешит не вследствие заблуждения ума, но в результате действия страстей сердца, оскверненного грехом. Когда человек совершает преступление по ошибке, разве он понимает, что совершил грех? Ведь согрешая, он уверен, что поступает праведно. Но поняв, что согрешил, такой человек устремляется к Богу, чтобы покаяться пред Ним. Невозрожденные так не поступают. Греховное сердце человека, считая грех грехом, получает еще большее удовольствие от содеянного. Апостол утверждает, что узнал грех не иначе, как посредством закона, говорящего «не пожелай». Падший человек любит запретный плод. Некоторые не увидели бы в воскресном труде ничего страшного, не будь заповеди о дне покоя. Другие же идут в хрустальный дворец на выставку не в будни, а в воскресенье. И то только потому, что это запрещено. Для некоторых понедельник бывает самым тяжелым днем, и они пытаются превратить его в святую субботу, в то время как христианской субботе они противостоят изо всех сил. Странно, но то, что Бог делает публичным, человек делает личным, а то, что Бог делает личным, человек делает публичным. Стоит только запретить что-нибудь ребенку, и он уже стремится нарушить этот запрет, несмотря на то, что ранее об этом даже и не думал. Такова наша суть. Когда пришла заповедь, говорит апостол, грех ожил, а я умер. И не закон виноват, это наша вина. Налейте холодной воды в негашенную известь. Начнется химическая реакция с выделением тепла. Вода тут ни при чем, ибо тепло выделяется известью. То же самое происходит и с Божьей заповедью. Заповедь «не делай того» или «не делай этого» вводит человека в грех, чем доказывается полная врожденная греховность человеческой природы. «Мне это не нравится», — скажут некоторые. «Мне не нравится, когда о человеческой природе говорят так плохо». Вы думаете, мне приятно говорить о человеческом естестве плохо? Мне это приятно не больше, чем вам. Хорошо, говорит такой человек, но я-то считаю человеческое естество возвышенным. Веруй в это, дорогой мой человек, но попробуй доказать, если сможешь. О, я буду рад больше всех, если увижу подлинное достоинство в ком-нибудь. Почему я так уверенно говорю об этом? Потому что Слово Божье учит этому. Кроме того, мы знаем на печальном опыте, что обвинение, пусть бы и не было подлинно верным в отношении других, несомненно верно в отношении нас. Мы избавлены от того греха, что проявляется вовне, но вынуждены оплакивать ужасные преступления, творящиеся в сердце, и испытывая желание подтвердить обвинительный акт и самих себя признать виновными, убеждены в необходимости выдвинуть это обвинение и сказать: «Дело обстоит так со всем людским родом, причем без единого исключения. всякий человек виновен пред Богом. Нет ни одной души, которая по естеству своему была бы права перед Богом. И иудей, и елен, все пребывают под грехом. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Обратимся теперь к рассмотрению истин, которые связаны с этим фактом. Сначала заметим, что свидетельство нашего Господа о человеческом сердце, ставшем логовом зла, из которого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, кражи и так далее, понуждает нас принять учение о грехопадении. Если допустить, что мы пребываем в подобном состоянии, то просто невозможно представить, что сам Бог сотворил нас такими. Чистая и святая сущность должна быть творцом чистых и святых существ. Вопрос и ответ Иова: «Кто родится чистым от нечистого?» не один. Можно изменить на противоположный и сказать: «Кто родится нечистым от чистого?» не один. Святой Бог должен быть родителем святых детей, и Бог, сотворивший человека, должен был сотворить его совершенным, иначе он не действовал бы в согласии с своей природой. Остается изумительно неразрешимой загадкой то, что человек является тем, кем является до тех пор, пока вы не обратитесь к нашей книге. И только прочитав историю грехопадения, вы получите разгадку этой загадки. Только отсюда мы узнаем, как наш праотец, выступивший в роли представителя человечества, согрешил и заразил первородным грехом всю человеческую расу, так, что мы, будучи рождены от него, рождены по его образу и по его подобию. Будучи в нем противниками Бога, мы рождаемся таковыми. Будучи в нем отступниками, мы также рождаемся в нем отступниками. «Вот, — говорит Давид, — я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Вот он, корень проблемы. Не Бог сотворил нас греховными, но падением Адама мы стали таковыми. Вследствие губительного разрушения мы стали теми, кем являемся, наследниками первородного греха и порока. Если спросят, как эту великую тайну постичь глубже, как доказать, что подобное понимание справедливо, мы ответим, что все это столь глубоко и столь высоко для нашего разума, что мы и мысли допустить не можем, что способны понять это. Тем не менее, мы принимаем великую тайну верой. Когда Бог открывает, что грехопадением одного человека многие сделались грешниками, мы верим в это и закрываем проблему. Сказанное Богом мы принимаем как аксиому. Вам этого недостаточно? Вы говорите, что поверите, пока не поймете. Тогда почему вы верите в природные явления, суть которых не можете понять? У природы тысячи тайн, о существовании которых вам известно, но постичь которые вам не дано. Вы, например, не можете сказать, что есть электричество и что лежит в основе гравитации. То и другое существует в природе. Вы видите последствия их действий, но каково происхождение этих явлений, вы и не знаете. В сердце человека обитает зло, обладающее огромной силой. Вы видите последствия его активности, но как оно попало в сердце человека, вы не смогли бы объяснить, если бы Бог не открыл вам. А Бог говорит, что зло передается нам по наследству от прародителей вследствие грехопадения Адама. Так что оставьте ненужные споры и преклонитесь пред Богом. Только не забывайте, если кто-то из вас все равно кто, поддавшись самообману, решит устоять против греха самостоятельно, то более чем вероятно падет. А если падет, то падет навсегда, поскольку бесы, некогда бывшие добрыми ангелами, захотели быть независимыми и поэтому пали. А павшие, они превратились в бесов и уже не могут спастись в вечности, ибо Бог оставил их навсегда». Однако мы пали не сами по себе, а в Адаме. Так что у нас есть возможность исправиться во втором Адаме. И действительно, мы были исправлены в человеке. По-еврейски «в Адаме, Господе Иисусе». Так что всякий верующий в Господа Иисуса был избавлен от падения Адама и спасен заслугами Господа Иисуса Христа. Путем нашей гибели был путь, на котором есть возможность спастись. Но будь мы осуждены за собственные грехи, то и отвечать нам пришлось бы самим. Следовательно, наша погибель была бы столь же необратимой, как стала для бесов, для которых блюдутся узы адского огня и мрак тьмы вовеки. Таким образом, учение о греховной природе человека неизбежно ведет к убежденности в грехопадении. Далее, это учение утверждает, что человек нуждается в новом естестве. Допустим, кто-то скажет: «Мне хочется жить совершенно чисто и свято. Я желаю служить Богу». Что ж, похвально. Разве мы станем отговаривать? Никак. Иногда говорят, что мы выступаем против нравственности. Никогда мы не говорили ни слова против нравственности. Наоборот, всегда выступали и выступаем против попыток произвести чистое из нечистого и говорим, что наша природа должна быть исправлена. Если же о нас говорят, что мы выступаем против самого кораблевождения, когда выступаем против спуска на воду негодных судов, мы довольствуемся мыслью, что так о нас могут судить только безрассудные. Напротив, мы считаем, что выступаем в пользу подлинного искусства навигации, когда говорим человеку, взобравшемуся на утлое суденышко: «Вы собираетесь пересечь бурное море? Тогда подыщите себе другое судно». Дорогие мои, вам хочется святости и чистоты? Тогда запомните следующее. Если из вашего сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния и так далее, то все это обязательно проявится в ваших словах и делах, как бы вы ни старались ограничить то, о чем говорит Иисус. Вам бы, не уповая на собственные силы, повременить и посчитать издержки. А что, если и в самом деле вы обретете сердце чистое и дух правый? А что, если ваша древняя греховная природа изменится? А что, если Бог, сотворивший Адама совершенным, сотворит вас вновь? А что, если Он подарит вам искру новой жизни, совершенно иного, высшего свойства, нежели та, что ныне владеет вашей душой? Тогда у вас будет естество, которое столь же склонно к святости, сколь ваше нынешнее естество склонно ко греху. Тогда в силу новой природы вы могли бы прилепляться к добру и отвращаться зла, между тем, как ныне в силу ветхой природы вы выносите из сердца всякое зло. «О, разве такое бывает?» — спросите вы. «Бывает. Это и есть благовествование нашего спасения. Мы говорим вам, что всякий верующий в Господа Иисуса Христа не погибнет, ибо спасется и имеет жизнь вечную, причем вместе со спасением он обретает новое естество. Доверяя Христу Иисусу, вы начинаете любить Его, и эта любовь к Нему силой Божественного Духа поможет вам овладеть страстями, и ваше чистое сердце вступит в борьбу с ветхими страстями, повергнет и покорит их. Когда объектом вашей любви станет новое, вы начнете любить не себя, а Бога, воплотившегося в Сыне Его Иисусе Христе. Эта новая любовь станет средоточием вашей личности или сердцем, побеждающим ветхое тление. Эта новая любовь станет побуждать вас ходить в святости и в страхе Божьем во все дни. Дорогие мои, не ввязывайтесь в бой, не исчислив возможные потери. Ведь столь же добрые люди, как вы, тоже стремились победить грех, но нашли его мышцу для себя слишком крепкой. Придите лучше ко Христу и умолите Спасителя, боровшегося со своими искушениями и преодолевшего их. Просите, чтобы Он омыл вас от прошлых грехов своей драгоценной кровью. Просите, чтобы Он дал Свой Божественный Дух, великого Исцелителя, который вступится за вас и сделает новым творением. Став же им, вы обретете новые устремления и новые надежды, которые дадут вам следовать новым путем для славы Божьей. Если сердце нечисто, следует обрести чистое сердце, иначе святым не стать. Разве не ясно, как нуждается в исправлении, возрождении и сотворении чистого сердца всякий? Ведь нечестивому сердцу закрыт вход в Царство Небесное. Но кто, кроме Духа Святого, может превозмогать, подавлять и искоренять нечистоту? Только Он способен вершить это. Только Он способен сделать это ныне. Только Он может сотворить в вас сердце чистое, которое тотчас вступит в борьбу с нечистым и продолжит начатую борьбу на протяжении всей жизни на этом свете, состязаясь, воюя, сражаясь до тех пор, пока, наконец, не изгонит страсти нечестивого сердца вон. Ваши устремления больше не будут направлены на свое и греховное. Вы будете святы, поскольку Бог обновит вас духом ума вашего. И тогда вы войдете в небеса и станете обитать там с ангелами. И тогда вы увидите Бога, ибо сделались силой Святого Духа подобными Богу. С благоговением и почтением да благословит душа наша, дорогие слушатели, Духа Святого, который может сотворить из нас новое. Молите Его о совлечении ветхого и облачении в нового человека. Пусть ваша ветхая природа будет погребена во гробнице Спасителя, и пусть сердце чистое и дух правый неуклонно набирают силы и крепость, пока не достигнут окончательного совершенства, когда вы войдете в свой покой. И еще одно учение вытекает из этой истины. Если сердце человека — ничто иное, как источник тьмы и греха, то сколь дивна благодать Божья! Чем руководствовался Бог, спасая тварей, подобных тем, что описаны выше? Одна лишь благодать вседержавного Бога могла презреть на этих несчастных. Кто воздает славу человеческим заслугам, всегда возвышает человеческое естество, говоря в его похвалу. Мы же, считающие человеческую природу бесповоротно падшей и испорченной, да нельзя, дивимся превосходной благости и несравненному совершенству Бога, который некогда возлюбил столь недостойные создания высокой любовью. Павел восхищается этим, когда говорит: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». «Сердце мое было исполнено злых помыслов, но Он возлюбил меня. Сердце мое было исполнено прелюбодеяния и любодеяния, но Он возлюбил меня. Сердце мое было исполнено убийств, но Он возлюбил меня. Сердце мое было способно на ложное свидетельство. Сердце мое было способно на хуление Бога, но Он возлюбил меня. О, братья мои! Если бы мы могли увидеть себя такими, какими Бог видел нас в падшем состоянии, то мы должны были бы задаться вопросом, как глаза безграничной святости могли сносить нас, как сердце бесконечной любви могло увлечься нами. Вас возлюбили не потому, что вы совершенны. Вас выбрали не потому, что вам принадлежит нечто прекрасное и любезное. Вас возлюбили потому, что Христу предстояло возлюбить вас. Итак, возлюбленные мои, наше спасение есть от начала до конца дело благодати. Всюду благодать. Благодать от Альфы до Омеги. Если истина такова, то нечего удивляться, что многие имеют столь высокое мнение о себе, что не принимают учения об избрании и родственных ему догм благодати. Если же Бог заставит их вглядеться в собственные сердца, таковые воскликнут: «Боже, будь милостив ко мне грешнику!» и поймут, что человек, если и спасется, то не своими делами и не своим желанием, а только благодатью. Помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо кого миловать, помилует, кого жалеть, пожалеет. Учение о вседержавности Бога легко постичь, если постичь истину, что сердце человека крайне испорчено. Если бы, разглядев себя в зеркале Писания, мы отреклись и раскаялись в прахе и пепле, то вместо каких-то претензий к Богу мы обязательно сказали бы: «Пусть творит со мною, что ему благоугодно». Мы бы воззвали не к его правосудию, а к его непостижимой благодати, восклицая: «Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя. По множеству щедрот Твоих презри на меня, отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». И все же еще раз подчеркнем, братья, что учением об избрании иллюстрируется учение об искуплении. Грех страшно, ужасно, до содрогания оскверняет нас, его действие портит наш характер, а его темная энергия губит нашу природу. Как следует из слов Спасителя, исходящее из человека оскверняет человека. Мы осквернены прежде всего внутренне, а наше внешнее осквернение является следствием осквернения внутреннего. То есть грех — это не просто сыпь на коже, а средоточие нашего естества. Вот откуда проистекает наша нужда в драгоценной крови Христа. Дивитесь ее чудной силе. Кровь возлюбленного, единородного Сына Божия, текущего с заклятого Голгофского древа, очищает нашего внутреннего человека. О, это изумительная кровь! О, это несравненная жертва за грех! Понимая это, приди сюда, грешник, к подножью креста. Если будут грехи твои, как багряное, Бог, как снег, убелит. Если будут красны, как пурпур, убелит, как волну. Более того, Бог убелит твое сердце, которое чернее твоих дел, убелит и душу. Христос очистит источник и поток. Он удалит не только внешние признаки проказы, но исцелит тебя от проказы внутренней, не оставит у тебя ни корня ее, ни ветвей. О, люди, дивитесь и поражайтесь! Поклонитесь со слезами на глазах, а затем ликованием воззрите на Сына Божьего, сошедшего с неба во плоти, закланного за грешников, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Придите сюда, злодеи! Придите сюда, оскверненные и погибшие дети Адама! Придите сюда, погибающие у врат преисподней и лишенные надежды! Приди сюда всякий, кто уподобился народу Завулона и Нефалима и сидит во тьме и тени смертной, окованный скорбью и железом! Придите! Уверуйте во Христа, и Он пошлет вам Духа Святого, и сердце чистое сотворит вас, и Дух правый обновит внутри вас, и от всех беззаконий очистит вас. Он станет вашим новым Творцом, ибо ныне Он сидит на престоле и говорит: «Се, творю все новое». О, этот Иисус может сотворить некоторым сердце чистое, и Дух правый уже сейчас, на этом собрании. Я положил секиру у корня дерева, и всякое дерево, здесь присутствующее, будет срублено и брошено в огонь, если Христос не изменит суть этого дерева и не заставит приносить добрый плод. Я пытался показать, что внутренний человек наш нечестив. Обратившись в руины, он стал подобен руинам вавилонским, в которых обитают отвратительные драконы и другие мерзкие существа. Я вижу нечестивых, как великое море, пространное и взволнованное. Это море не может успокоиться, и воды его выбрасывают ил и грязь. В нем обитает сатана в обличье Левиафана и пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые и большие, непристойные и ужасные. Я пытался в меру сил проповедовать древнюю, не отвечающую последней моде истину, и ожидаю, что мне не простят этого. Но пока есть место благовестию. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и всякий верующий в Него освобожден будет от рабства тлению, чтобы жить там, где живет Бог, в совершенной чистоте и блаженстве. Какое же это чудо! Милость свыше! Посмотрите, логово зла превращается в храм Святого Духа. Какое же это чудо, когда сердце, в котором бесновалось хуление, становится душой, в которой воцаряется благодать. Уста богохульные становятся органом святых песнопений. О, тысячекратное чудо! Мрачная тьма человеческого естества. Эта навозная куча делается чистым алебастром, сверкающим в лучах святого светила, становится ярким от небес, сияющим, как чистое золото и прозрачное стекло. Сам Дух Святой благоволит жить там, где обитал ранее сатана. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа? Какое чудо! Некогда наши тела были храмом похоти и гнева, злоречия и богохульства. Тем не менее, они могут стать, и, полагаю, уже стали храмом Святого Духа. О, чудо из чудес! Да благословит нас Бог и даст постичь в себе это невиданное чудо, в похвалу славы благодати Его, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Сердце как логово зла» из книги Спержена «12 проповедей о сердце». На текст из Евангелия от Матфея, 15 главы, 19 стиха. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление». До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Насколько важна для ребенка крепкая, любящая семья? Иначе еще можно было бы спросить, нужны ли дереву корни? Герой нашего рассказа порвался со своей семьей и, лишившись живительных соков любви своих близких, оказался в трудном положении. Он едва не погиб. Но ему удалось восстановить утерянные связи и снова начать приносить плоды добра, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Сэм Хадлистон?
1: Да, это я. А что вам надо?
0: Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также молчать, а также имеете право на адвоката.
1: Да ладно, знаю я все это, приятель.
0: Вы арестованы.
1: За что?
0: По подозрению в ограблении и покушении на убийство.
1: Что? Ребята, вы рехнулись. Убирайтесь отсюда. Вечно пытаетесь навесить на меня какую-то гадость.
0: Ты пойдешь с нами, Сэм.
1: Но вы что-то путаете. Я даже не живу здесь. Это дом моего двоюродного брата.
0: Брата мы уже взяли. Собирайся, пошли. Двигай, пошли.

тот день, когда его арестовали, герою нашей истории было 17 лет. Но это не просто какой-то обычный рассказ о неудавшейся жизни. Перед вами замечательный пример того, как глубокая любовь отца и поддержка всей семьи спасли человека. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите первую часть правдивой истории о Сэме Хаддлстоне.

0: Когда меня арестовали, мне было 17 лет. Я лежал в камере и думал о своей семье. Мы жили в Сан-Жоакин-Вали в Калифорнии. Это было прекрасное место, окруженное садами, виноградниками и полями с дынями и арбузами. Нас было 6 детей, 4 брата и 2 сестры. Мой дедушка Брайс был шерифом. Помимо этого, он подрабатывал, занимаясь стрижкой волос.
1: Как твоя фамилия, внук?

0: Внучек.
1: Хадльстандеда.
0: Правильно, и никогда не забывай об этом. Гордись своей фамилией и постарайся не запятнать честь нашей семьи.
1: Хорошо, дедушка. Можно я буду носить твою ковбойскую шляпу, когда вырасту?
0: Ну, конечно, конечно, Сэмми.
1: Можно я сейчас пойду на улицу поиграть в бейсбол?
0: Вот теперь можно, Сэм. Я уже закончил.
1: Спасибо, дедушка Брайс. Я любил дедушку. Я очень любил свою маму. Папу я тоже любил, но маму особенно. Она была светом в моей жизни. Мама работала на птицефабрике, а ее мама, наша бабушка, оставалась дома с нами. Папа не хотел, чтобы мама работала. Он считал, что его зарплаты сторожа в школе вполне было достаточно. Но мама с ним не соглашалась и продолжала работать. Папа был еще к тому же и директором воскресной школы при церкви.
2: Ли! Ли, поздравь меня! Меня назначили дьяконом!
3: Кем?
2: Дьяконом! Конечно, конечно, тебе это неинтересно.
3: Сначала ты ударяешься в религию, потом не даешь мне встречаться с друзьями, ты не разрешаешь мне выпить хоть немного вина для настроения, и ты говоришь, все, что мне нужно, это читать Библию.
2: Ли!
3: Ты заставляешь меня ходить в церковь, и сейчас ты говоришь, что будешь дьяконом. И после всего этого ты хочешь, чтобы я была счастлива?
1: После этого случая с мамой начало происходить что-то неладное. Я заметил, что она уже не смеялась, как раньше. Не играла, как прежде, с нами в разные игры. В первый раз, когда она ушла от папы, мама взяла всех нас, детей, с собой. Но папа пришел и забрал нас назад. Поэтому мама вернулась. Я думал, все уже будет хорошо. Мы будем жить вместе одной семьей. Но через несколько дней мама опять собирала свои вещи. Мама, куда ты?
3: Обратно! Обратно в Лос-Анджелес!
1: Но это же твой дом!
3: Уже нет, малыш!
1: Мама, не бросай нас снова! Мы любим тебя!
3: Я тоже люблю вас! Но не могу здесь больше оставаться.
1: Можно я уеду с тобой, мама? Я буду хорошим. Пожалуйста, возьми меня, мам.
3: Сынок, вам нельзя ехать со мною.
2: Сэмми, прошу тебя. Сэмми, выходи из машины.
1: Не оставляй нас, мама.
2: Сэмми, успокойся.
1: Не оставляй.
2: Сынок.
1: Я прошу
2: тебя. Сынок, успокойся, иди сюда. Сэмми, выходи из машины.
1: Когда мама уехала, мне было 8 лет. Я убежал в поле за нашим домом и долго-долго плакал. Тогда-то я поклялся себе, что больше никто не сможет так больно меня обидеть. Прошло 2 года, и я и не знал, что мама и папа развелись, пока мы не получили от нее письмо, что она снова вышла замуж и жила со своим новым мужем в соседнем городе. Однажды мы приехали в гости к маме и отчиму. Я сразу почувствовал, насколько она была мягче и снисходительнее, чем папа. Чтобы добыть денег на пропитание, помимо работы в школе, отец занялся откормом свиней и садоводством. Каждый день он вставал раньше всех и готовил завтрак. Мы тоже должны были вставать рано утром и помогать ему по хозяйству. Папа хотел приучить нас к тяжелой работе. Один раз, когда мы все работали в поле, к папе подошел какой-то мужчина.
2: Ребята, знаете, кто это был?
1: Нет, папа.
2: Это человек из Собеса. Они помогают бедным, дают одежду, деньги.
4: Нам тоже помогут.
2: Он предложил помощь, но я отказался. Мой отец научил меня трудиться, и я хочу, чтобы вы выросли такими же. Никогда не позволяйте другим делать то, что вы можете сделать сами. Понятно?
4: Да.
1: Да, папа.
4: Да.
2: Пока Бог дает нам силы и здоровье, помогайте себе сами. Мы сами себя обеспечим. Будем усердно и дружно работать. Будем одной семьей.
1: Постепенно мне стала надоедать суровая атмосфера, царившая у нас в доме. И я взбунтовался. Я обокрал соседний магазин. Меня поймали. Папа отхлестал меня кнутом. Я пристрастился к спиртному. Спасаясь от гнева отца, я с приятелями уходил к маме. Там было лучше. Мама разрешала нам слушать рок-н-ролл, курить ее сигареты. И она никогда не говорила папе, что я бывал пьян. Я хотел жить с ней. Папа, я подумал...
2: О чем, Сэмми?
1: Как много нас здесь.
2: Да, много. Но что поделаешь? Разве у нас есть другой выбор?
1: Ну, в общем, да.
2: Какой же?
1: Мне бы... Я бы хотел жить с мамой.
2: Сэмми, я тебе уже говорил и повторяю еще раз. Мы все одна семья. Сколько радостей, трудностей и неудач мы пережили вместе. Конечно, трудностей было больше. Тебе сейчас 13. Через 5 лет ты все равно уйдешь из дому. Но пока же прошу тебя, оставайся дома.
1: Меня все раздражало и просто бесило у нас в доме. Поэтому после школы я часто уходил к маме на несколько дней в неделю. Папе я об этом не говорил, а придумывал какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Когда я был в 8 классе, папа женился на другой женщине. Я злился, думая, что она претендует на место мамы. Немного времени спустя после этого я убежал из дому, оставил папе записку, в которой сказал, что он меня никогда не любил. Я сел в автобус и пьяный приехал к тете в Лос-Анджелес. Мама приехала и забрала меня к себе. По дороге мы заехали к папе взять мои вещи. Когда я его увидел, то сразу захотел признаться, что в записке была неправда. Но я так ничего и не сказал.
2: Сэмми, я прочитал твою записку. Если бы ты знал, как мне больно. Я не верю, что ты действительно так думаешь. Я сохраню этот листок, и когда-нибудь мы вместе сожжем его. Мы все надеемся, Сэмми, что ты вернешься домой. И ты напрасно считаешь, что тебя здесь не любят. Да, в нашем доме есть свои правила, которым ты должен подчиняться. Но правила есть везде. И именно они, правила, всегда сплачивали нашу семью.
1: Папа, мне нужно идти.
2: Мне жаль тебя, Сэмми. Ты столкнешься с очень большими трудностями, если в самое ближайшее время не отдашь свою жизнь Христу. Сэмми, ты хочешь жить с мамой?
1: Да, папа, хочу.
2: Ладно, пусть будет так, но помни, что тебе здесь всегда рады. Если вдруг ты окажешься вдали от дома, и у тебя не будет денег, чтобы вернуться, позвони мне, и я приеду. Ты можешь не жить с нами, но ты все равно остаешься моим сыном. Я люблю тебя и всегда буду любить, Сэмми.
1: Вначале мне было очень хорошо у мамы. У меня была своя спальня. Я мог курить, сколько мне вздумается, и даже без страха пить пиво. Но я скучал по семье и корил себя за сделанный выбор. Мне было очень жаль, что я заставил так страдать своих близких. Мальчик, живший в квартире напротив, дал мне попробовать марихуану. И вскоре я начал воровать, чтобы достать денег на наркотики. В 15 лет у меня уже была подруга. Эта девочка залазила ко мне в спальню ночью через окно. Всякий раз, когда я напивался, я дрался с отчимом. Однажды я взял без спроса его машину, и мы с 3 приятелями поехали покататься. В одном месте мы заправились горючим и не заплатили. Мы ехали и смеялись, пока через 5 миль нас не остановила полиция.
5: Стоять! На землю, подонки!
6: Мне больно!
5: Встать, так, фамилия, имя. Тебе что-то не ясно? Так, проверим твой бумажник.
6: Стойте!
5: Сэмюэль Хадлистон, это ты?
6: Да, я.
5: Твой родственник Брайс Хадлистон?
6: Да, это мой дедушка.
5: Ребята! Ребята, гляньте! Это внук Брайса Хадлистона. Твой дед очень хороший человек, Сэм, а ты?
1: Я сразу почувствовал, как изменилось их отношение. В полиции очень уважали дедушку Брайса. Это было мое первое задержание. Парень, сидевший со мной в камере, издевался и жестоко избил меня. Я не спал и плакал всю ночь, зная, что гордость не позволит мне никому рассказать об этом. И тогда же я поклялся себе, что отныне всегда буду носить с собой нож и больше не дам себя в обиду. После этого я ввязывался во всякие драки по поводу и без повода. Однажды я даже ударил учителя, пытавшегося разнять меня с каким-то учеником. А в другой драке я пырнул кого-то ножом, и меня арестовали за вооруженное нападение. На этот раз я провел в камере уже 37 дней. Когда меня наконец освободили, я решил пойти к папе.
7: Сэмми! Сэмми, слава богу, тебя выпустили.
1: Я осужден условно.
7: Сэмми, я очень рад видеть тебя. Присядь, Сэмми. Сэмми, сейчас ты не сможешь учиться ни в одной из школ. Что ты думаешь делать дальше?
1: Поеду в Ла-Пуэнто и буду жить у маминого друга. Я там буду ходить в школу.
7: Это далеко, Сэмми, отсюда. Ну что ж, хорошо. Звони, если захочешь вернуться.
1: Спасибо. Кстати, поздравляю тебя с днем рождения. Хотя он уже прошел. Вот подарок.
7: Это Библия. Какая красивая. Где ты ее взял?
1: Я ходил на изучение Библии, пока сидел. Там мне ее и дали.
7: Я сохраню ее.
1: Сохранишь? Для чего?
7: Для тебя, Сэмми. Может быть, когда-нибудь ты будешь проповедовать с этой Библией.
1: Я ему не поверил. Через 3 месяца жизни у маминого друга я попросил маму приехать и забрать меня. Я очень скучал по нашей семье. Я хотел отказаться от вредных привычек, хотел исправиться. Но не успели мы приехать домой, как я напился и подрался с отчимом. Все пошло по-старому. Весь учебный год — попойки, наркотики и аресты. Однажды я узнал, что моя подружка забеременела. Я больше не ходил в школу с братьями и сестрами, но они звонили мне. Алло?
8: Алло, Сэмми, приходи в это воскресенье в церковь.
1: Зачем еще?
8: На службу. Будет очень интересная проповедь.
1: Этого мне только еще не хватало.
8: Ну, Сэмми, пожалуйста. Мы соскучились по тебе. Приходи, и ты не пожалеешь.
1: Хорошо, я подумаю.
8: Обещай, что придешь.
1: Ладно, приду.
8: Я рада. Сэмми, Иисус любит тебя. Ему тоже.
1: Воскресенье было для меня самым лучшим днем недели. В этот день мы с мамой и отчимом ездили на рыбалку. После рыбалки я пошел поразвлечься с приятелями. Когда мы уже нанюхались наркотиков, в последний момент я вспомнил о своем обещании прийти на службу. Я предложил ребятам, и мы накачанные пошли в церковь. Мы тихонько сели в последнем ряду.
9: Братья и сестры, Иисус пришел, чтобы найти и спасти заблудших. Если вы живете во власти греха, если вы хотите, но не можете вырваться из плена тьмы, прикоснитесь к Господу. Каждой живой душе необходимо прикосновение Бога. Когда Иисус ходил по земле в облике человека, все, кто прикасались к Нему, слепые, хромые, глухие, все исцелились. А также сейчас, пока вы не познали Господа, вы слепы, глухи и хромы. В Евангелии от Луки, глава 4, стих 18-19, Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное». Вы нуждаетесь в Господе. Вам нужно прикоснуться к Нему.
6: Ребята, пошли отсюда.
9: Молодые люди. Да-да, вы четверо, в черных кожаных куртках. Вы можете уйти с чистым сердцем, если вручите свою жизнь Иисусу. Он хочет простить вам ваши грехи и дать вам новую жизнь.
1: Позже мне было жаль, что я не послушался. Вскоре у моей девушки родился ребенок. Я хотел стать настоящим отцом. Я обещал Мэри завязать с прошлым, чтобы наш сын мог мною гордиться. Но все получилось наоборот. В ночь на Рождество я напился и наговорил маме кучу всяких гадостей. Она в слезах убежала к соседям. Я понял, что после этого мне уже нельзя было жить с мамой. Поэтому я позвонил папе и попросил его приехать и забрать меня.
7: Давайте помолимся.
8: Давайте.
7: Господи, мы рады снова собраться вместе. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вернул сына домой. Господи, благодарю Тебя за бесценный дар Иисуса, Сына Твоего, и за новую жизнь, предлагаемую им всем страждущим. Помоги нам служить Тебе от всего сердца и любить друг друга, как Ты любишь нас. Во имя Иисуса молюсь я. Аминь.
8: Аминь. Сэмми, как здорово, что ты вернулся.
1: Да я и сам очень рад.
2: Да, ты правильно сделал, сынок.
1: Папа, я узнал, что тут неподалеку продают свиноматку. Она вот-вот должна родить. А. Тебя это интересует?
2: Конечно. Давай съездим за ней после уроков. Угу. И я возьму тебя в долю.
1: Здорово. Может, снова смогу заработать немного денег.
2: Это было бы очень кстати. И ты помог бы жене и сыну.
1: Мы с папой начали работать вместе. Я хотел исправиться, но порок не отпускал меня. Я тайком курил и принимал наркотики. Ночью вылазил через окно во двор и распивал спиртное, которое украл и спрятал в свинарнике. Через несколько недель мне надоело прятаться и лгать. Я позвонил маме и спросил, можно ли было вернуться к ней. Когда в воскресенье вечером мы пришли из церкви, я сказал папе и всем остальным, что уезжаю.
7: Сэм, тебе уже 17, и я не могу запретить тебе уйти из дома. Но посмотри на своих братьев и сестер. Ты их любишь?
1: Да, папа.
7: Тогда почему же ты заставляешь их страдать?
1: Я ничего не хочу знать. Мне нужно уехать.
7: Сэмми, сколько ты заработал, пока жил с мамой?
1: Нисколько.
7: Сейчас половина выручки твоя. И считай, что эти деньги уже у тебя на счету в банке. Ты можешь купить автомобиль. И после этого ты говоришь, что мы плохо живем?
1: Тебе не понять меня, папа. После возвращения к маме я начал деградировать еще быстрее. Я принимал ЛСД и другие стимуляторы, от которых ночью не мог заснуть. Я вставал, и мы с двоюродным братом, который был на 6 лет старше, чем я, всю ночь пили и играли в карты. Однажды пришел папа. Глаза его были красными. Было видно, что он много плакал.
7: Сэмми, мне нужно с тобой поговорить.
1: О чем, папа?
7: Мальчик, ты очень плохо выглядишь.
1: Папа, оставь.
7: Меня очень тревожит, что я слышу о тебе, Сэмми. Из-за тебя постоянно вызывает полицию.
1: Ну и что? Просто я очень вспыльчив.
7: Сэмми, если ты не придешь к Богу, может случиться большое несчастье.
1: Но я не внимал предостережениям папы и дедушки Брайса. Я украл чековую книжку и выписывал фальшивые чеки, чтобы достать денег на наркотики. Вскоре меня поймали, и было принято решение отправить меня в колонию для несовершеннолетних. Ожидая, пока там освободится место, я пил всю неделю. Через 6 дней пьянки и принятия наркотиков, когда я уже ничего не соображал, пришла полиция и арестовала меня по обвинению в ограблении и покушении на убийство.
10: Садитесь, Сэмми.
1: Что случилось? Я уже устал от ваших ребят. Они только тем и занимаются, что хотят на меня что-нибудь навесить.
10: Что вы имеете в виду, Сэмми?
1: Я весь тот вечер провел с друзьями на вечеринке. 20 человек подтвердят, я никуда не выходил.
10: Вы ошибаетесь. У нас есть свидетель, который утверждает, что вы с двоюродным братом уходили докупать спиртное. Что вам угодно? Благодарю. Так... Сэм, теперь это уже не покушение на убийство.
1: Что?
10: Потерпевший умер на операционном столе.
1: Умер? Кто умер?
10: Продавец магазина. Вы что, не помните магазин, который вчера вечером ограбили?
6: Нет. Нет! Нет! Мне стало не по себе. Перед глазами всплыли какие-то образы. Человек за прилавком. Я хватаю несколько бутылок и направляюсь к выходу. Мой брат замахивается и бьет мужчину ножом. Крики. Всюду кровь. Я утащил брата домой. Кто-то сообщил в полицию. Да, все это было. Меня перевели в тюрьму для взрослых. Я думал о своей жизни, о том, как папа пытался меня предостеречь. Что будет теперь? Бросит ли он меня? Или постарается еще раз помочь? Наступил день встреч с родственниками. Пришла мама, а после обеда меня вызвали еще раз. За стеклом стоял папа. Я не мог смотреть ему в глаза.
11: Сэмми, мы все просто в шоке, и я не знаю, что делать. Но мы попробуем тебе помочь. Я даже не представляю, чем все это кончится. Но мы молимся, слышишь? Мы молимся за тебя и надеемся на Иисуса.
6: Папа, я так рад, что ты пришел.
11: Сэмми, я принес твою Библию.
6: Какую Библию? У меня нет Библии.
11: Сэмми, ту самую, которую тебе дали раньше, когда был раньше ты арестован.
6: Ага, да.
11: Сэмми, нам пришлось ее оставить у охранников для осмотра. Сэм, не забывай о том, чему я тебя всегда учил. Если ты окажешься в трудном положении, я не смогу тебе помочь, призови Иисуса, и Он не оставит тебя, слышишь, Сэмми?
6: У меня в голове все время звучало слово «мы». Папа и я. Семья и я. Я был не один. Меня не бросили. Хоть я и пренебрег всем тем, что было так дорого отцу. Самое главное, что он по-прежнему продолжал называть меня своим сыном. Я оказался в тюрьме, но папа любил меня, как и раньше. Я еще не знал, насколько важной будет для меня эта любовь в тех испытаниях, которые мне предстояло еще пережить.

Продолжение этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. Но вы, друзья, не ждите, не откладывайте. Если вам пришлось столкнуться с непреодолимыми трудностями, помните, что говорится в послании к римлянам, глава 10, стих 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А в стихах 9-10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Писание учит, что Бог по своему благоволению сотворил человека для своей славы и хвалы. Мы вдыхаем воздух для того, чтобы он мог вернуться ему в хвале и поклонении. Наши сердца бьются для него. Наш мозг имеет такое сложное устройство для того, чтобы мы могли помышлять о нем и замирать в благоговейном трепете пред ним. Наша физическая сила дана нам, чтобы мы могли служить ему и исполнять его волю, ибо мы из него, им и к нему. Любя его, мы находим свое «summum bonum» — это величайшая цель и предназначение человека в Боге, любя его всем своим сердцем, душой, разумением и крепостью, а также делая все, что мы можем для его славы. Человек должен быть до безумия влюблен в Бога и совершенно очарован им. И если источником нашего удовлетворения является не Бог, значит, идолы. И даже такие обыденные занятия, как еда и питье, должны делаться для его славы или не делаться вообще. Краткий вестминстерский катехизис прав, когда утверждает: «Основное и наивысшее предназначение человека – прославлять Бога и наслаждаться им вовеки». Таковы право и обязанность человека – почитать Бога превыше всего остального, находить в Нем полное удовлетворение и жить пред Ним с благоговением, благодарностью, послушанием и поклонением. Именно в таком состоянии человек пребывал изначально, до грехопадения, и он никогда не будет настоящим человеком, пока не возвратится к тому, кем он был, и к цели, ради которой он был сотворен. Писание свидетельствует, что Бог сотворил человека для своей славы, но человек не оправдал ожиданий и умышленно не достиг этой цели. Павел объясняет эту мысль так: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Римлянам 1:21-23. Согласно этому тексту, все люди знают достаточно о едином истинном Боге, чтобы не иметь извинения пред Ним на суде. Тем не менее, человек, зная, что есть истина, игнорирует ее и восстает против самой цели, ради которой он был сотворен – чести и славы Бога. Отвращаясь от истины, он погружается в темноту и суету. Вместо того, чтобы покаяться, он подавляет истину и продолжает падение во все большую нравственную темноту, деградацию и пустоту.

Тема прошлой нашей передачи – «Все до одного грешники», потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Проповедуя Евангелие Иисуса Христа, мы должны стремиться сообщить нашим слушателям библейское понимание греха и библейский взгляд на грешника. Толкование Писания в силе Святого Духа – единственный способ сделать это. Это так же необходимо, как необходимо пахать землю перед тем, как сеять семена. Мы должны говорить о том, что большинство людей предпочитает забыть грех. Автор книги «Судей» передает смысл этих слов, рассказывая нам, что люди из колена Вениамина, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Судей 20:16. Мудрец книги притчи также предупреждает, что торопливый ногами оступится. Притчи 19:2. С библейской точки зрения, цель, в которую человек должен целиться, и путь, которым он должен идти, это воля Божия. Мысли, слова и дела, которые не соответствуют совершенству этому стандарту, являются грехом. Даже малейшее отклонение делает нас виновными. По этой причине Большой Вестминстерский катехизис определяет грех как любой недостаток подчинения закону Божьему или преступление против закона Божьего. Важно отметить, что Писание никогда не говорит о непопадании в цель, как о невинной ошибке или искреннем заблуждении. Грех – это всегда сознательное непослушание, исходящее из нравственной порочности человека и враждебного отношения к Богу. В рассматриваемом тексте обвинение в грехе предъявлено каждому человеку без исключения, потому что все согрешили. Эта мысль проходит через все Писание. В Ветхом Завете мы читаем, что нет человека, который бы не грешил, и что ни один из живущих не является праведным. 3 Царств 8:46. Мудрый и печальный царь Соломон, рассматривая человека сквозь тонкие одежды его нравственности, говорит: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил». Екклесиаст 7:20. Наконец, пророк Исаия, описывая состояние всего человечества, восклицает: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Исаия 53:6. Ветхозаветные авторы были неумолимы в своем осуждении человека. Но мы не должны думать, что у авторов Нового Завета было другое мнение, или их осуждение выражено не настолько резко. В третьей главе послания к римлянам апостол Павел цитирует множество ветхозаветных стихов и говорит о всеобщности греха и глубине человеческой порочности. Это одно из самых длинных и откровенных осуждений рода человеческого во всем Писании. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано: нет праведного, ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3:9-12. Писание говорит нам, что грех всеобъемлющ. Каждый представитель адамовой расы присоединяется к бунту своего прародителя. Следует ли людям, которые подобны пару, мелки и ничтожны, восставать против вечного Бога? Следует ли разбитым черепкам упрямо противиться руке мастера? Однако люди отвергают всевластие Бога и добиваются собственной независимости. Они не только отвергают Божью волю, но также стремятся подчинить его своей воле. Современный человек редко видит себя в подобном свете и едва ли отнесет свой грех к категории бунта. Поэтому труд проповедника заключается в том,
чтобы помочь человеку увидеть то, что, вероятно, ему будет трудно принять, и то, что так необходимо для его спасения.

Тема нашей передачи сегодня – грех и его омерзительность. Важно понимать, что человек может поступать беззаконно, либо открыто бросая вызов Божьему закону, либо просто проявляя равнодушие и намеренно не желая его знать. И в том и в другом случае он демонстрирует презрение к Богу и его власти. Также необходимо понимать, что серьезность нашего бунта не зависит от того, считаем ли мы какое-либо действие тяжким или незначительным нарушением закона. Всякий грех является беззаконием. И кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2.10. То, что об Антихристе говорится как о сыне погибели, указывает на омерзительную природу беззакония. И Иисус прикажет тем, кто совершает беззаконие, отойти от него в день суда. И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7.23. Всякий грех есть беззаконие, рожденное в аду и заслуживающее всякого осуждения. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8.44. Бог призывает нас, проповедников Евангелия, разоблачать беззаконие и противостоять его распространению среди людей. Мы можем исполнить это, если будем провозглашать полноту Божьей истины. Автор книги «Притч» предупреждает нас: без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Притчи 29.18. Человеческое общество безрассудно устремляется к необузданному беззаконию, когда нет никакого понимания и откровения воли Божией. Однако Бог сдерживает беззаконие, когда открывает людям свой закон и когда Дух Святой обличает их и приводит к спасительному знанию Иисуса Христа. Проповедь Евангелия – это небезопасная работа для боязливых. Бог призывает нас стать посреди потока и против течения для того, чтобы обличить грех как беззаконие, а людей как преступников, и указать им на Христа, единственного посредника между Богом и людьми. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Римлянам 8.7. Одна из самых неприятных истин о грехе заключается в том, что грех является выражением или проявлением враждебности, неприязни и даже ненависти человека к Богу. Чтобы понять эту истину, нам нужно рассмотреть причину такого положения вещей. Почему человек, как зависимое творение, питает такую враждебность к бесконечно доброму Богу? Согласно Писанию, это происходит потому, что падший человек нравственно развращен и всеми силами стремится к автономии, чтобы делать то, что правильно в его собственных глазах. В результате он также ненавидит Бога, который праведен, и ненавидит его закон, который является выражением этой праведности. Таким образом, наш текст учит нас, что человек не может повиноваться закону Божьему, потому что он не желает этого делать. И он не желает этого делать, потому что он ненавидит Бога. Проблема не в его свободной воле, а в больной воле. Падший человек настолько ненавидит Бога, что он не будет подчиняться ему, даже если это противление ведет его к вечной погибели. Господь Иисус Христос учил: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. Это еще раз подтверждает,
что существует прямая связь между нашим отношением к Богу и нашим отношением к Его воле. В подлинном послушании воле Божьей открывается подлинная любовь к Нему. Грех демонстрирует нечто абсолютно противоположное – отвращение и неприязнь. Это недостойное и неизвинительное отношение к Богу составляет суть всякого греха. Итак, любой грех, большой или маленький в глазах общества, является безмерным злом, потому что он исходит из сердца, которое ведет войну с Богом, достойным всей нашей любви, благодарности и поклонения. Проповедник Евангелия должен донести эту истину людям. Грех является симптомом более темного внутреннего недуга, испорченного сердца, которое любит зло и проявляет враждебность к всевластным требованиям праведного Бога. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Грех и его омерзительность» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Все правила и все совместные усилия церковных организаций по религиозному преобразованию не могут изменить человека изнутри и удалить его враждебность из его сердца. Ситуация с человеком была бы безнадежной, если бы не действие евангельской истины, верно проповедуемой и сопровождаемой возрождающей силой Святого Духа. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Осия 6.7. Любой грех есть измена. Слово «изменили» — это перевод двух еврейских слов «маал» и «багат», которые оба означают «поступать предательски», «лживо» и «вероломно». В Осии 6.7 описывается первый грех нашего праотца Адама как «измена Господу». И во всем Писании измена является общим элементом всех грехов. Грех – это бунт, и отвержение истинного Бога ради идолов, и любая форма отступничества от Бога. Когда мы рассматриваем природу и дела Бога, против которого человек совершает предательство, мы видим предательскую суть греха более ясно. Он – Бог верный, и его верность достигает небес – и простирается на все поколения. Он осуществляет все свои планы и дела с безупречной верностью. Бог вечно хранит верность и не изменяется. Он хранит завет свой и милость до тысячи родов. И ни одно из его слов или обещаний никогда не оставалось неисполненным. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Второзаконие 7.9. Поэтому, когда человек грешит против Бога, он изменяет тому, кто достоин его величайшей преданности, верности и почтения. Поэтому грех – это наихудший вид измены, самое отвратительное предательство. Он влечет наказание смертью. Всякий грех, совершаемый человеком, подтверждает его родство с Иудой, помощником тех, кто арестовал Иисуса. Как проповедники Евангелия мы должны использовать эти резкие выражения о человеческой измене. В противном случае мы предаем Бога, которому призваны служить, предаем Евангелие, которые призваны проповедовать, и предаем людей, которые отчаянно нуждаются в том, чтобы услышать истину. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе Его. Притча 6.16. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Второзаконие 25.16. Из всех слов,
который используется для описания отвратительной природы человека, слово «мерзость» является самым подходящим. Этим словом переведено еврейское «тоэва» или греческое «бделюгма». В обоих языках это одно из самых выразительных слов, которое указывает на нечто нечистое, мерзкое и отвратительное. Итак, можно сказать, что все формы греха являются мерзостью пред Господом и вызывают его крайнее недовольство, отвращение и ненависть. Это резкие слова, но нам не следует ожидать меньшего от святого и праведного Бога, глаза которого слишком чисты, чтобы одобрять зло, и который не может смотреть на злые дела благосклонно. Согласно Писанию, всякий, делающий неправду, мерзок пред Господом, и грешить – это значит поступать мерзко. В действительности, нечестивые настолько неугодны Богу, что даже их религиозные действия – мерзость для Него. Автор книги «Притч» говорит нам о том, что грех не только мерзок для Бога, но и вызывает его праведный гнев и ненависть. Он также предостерегает, что те, кто делает мерзость своим непослушанием, не избегнут наказания. Книга Откровения завершается предупреждением, что нечестивые и поступающие мерзко понесут вечное наказание и будут лишены благодатного присутствия Бога. Как можем мы, зная и веруя в эти истины о грехе, не говорить о них другим? Следует ли нам скрывать информацию от людей ради вежливости и этикета? Разве мы не должны использовать те же самые слова, которые использовал Бог, для того, чтобы обличить грех окружающих нас людей, которые томятся в неведении и умирают без Христа? Грех есть мерзость и причина гибели бесчетного числа людей. Как проповедники Евангелия, мы должны обуздать инстинкт самосохранения и стремление к уважению среди людей. Смело и с любовью мы должны использовать жесткие слова, которые лучше всего изобличают мерзость греха, для того, чтобы люди отвернулись от него, как от чумы, и поспешили за спасением ко Христу. Подойдя к концу этой передачи, слушатель, возможно, подумал: какие суровые слова! Кто может это слушать? Истина о грехе доставляет беспокойство. Язык, которым ее можно выразить, резок. Тем не менее, мы должны понимать, что прямое и ясное учение о грехе является неотъемлемой частью Евангелия Иисуса Христа. Люди должны понимать, кем они являются и что они совершили, хотя такие истины возмутительны и болезненны, они в то же время библейские и необходимые. В современном обществе редко звучит слово «грех». И это случилось не от того, что оно было заменено каким-то более подходящим словом, но потому, что утеряна сама идея. Мы живем среди людей, которые либо не могут, либо не желают давать окружающим явлениям нравственную оценку и осуждать что бы то ни было. Грех больше не является таким уж грешным, и люди уже не являются полностью испорченными. Даже предположить, что что-то является неправильным, это неприемлемо. Назвать что-то грехом – это немыслимо, а учить, что люди грешники – это преступно. Тем не менее, наше общество должно знать, что святой и праведный и неизменный Бог будет однажды их судить. То, что было грехом в прошедшие времена, является грехом и сегодня. И то, что вело к вечной погибели огромное число людей, поглотит еще бесчетное множество. Как проповедники Евангелия, мы должны запечатлеть эти истины в сердцах людей. И хотя люди могут считать наши слова возмутительными и ставить под вопрос наши мотивы, мы не должны уклоняться от Божьих слов. Мы обязаны называть вещи своими именами, чтобы люди могли узнать правду. Об этом мы будем говорить в следующей передаче.
Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Вы слушаете радиопрограмму «Земля и небо».
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Беднягу, в которого ударила молния, можно только пожалеть. Но можно ли сделать что-нибудь практическое, чтобы обеспечить его безопасность?
3: В эфире еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия». На страницах нашего журнала мы рассказываем о самом новом в мире науки и техники, о самом интересном и самом важном.
4: Необычная форма этого астероида вызвала необычные гипотезы его происхождения. Астероид 624 Гектор по виду напоминает гигантскую гантелю около 145 километров в ширину и 290 километров в длину. Судя по его форме, можно предположить, что он возник в результате столкновения двух астероидов в космическом пространстве. Астрономы Уильям Хартман и Дейл Крюкшанк считают, что столкновение это было достаточно мягким. Оба астероида сохранили сферическую форму, но в то же время и достаточно сильным, чтобы в результате возникло новое небесное тело.
1: Как и зачем может человек заставить гремучую змею проглотить маленький радиопередатчик? Брюс Минс работает на биологической станции в городе Таллахасси в штате Флорида. Он изучает повадки и передвижение змей. Он выследил более 75 змей в необитаемых участках Флориды. Чтобы облегчить слежение за этими змеями и в любой момент знать, где находится каждая из них, он заставляет их глотать маленькие радиопередатчики, покрытые водонепроницаемым слоем парафина. Однажды, в 1976 году, Минза укусила змея. Ему пришлось ввести 30 единиц противоядия. Он провел 9 дней в больнице и несколько месяцев пролежал дома, прежде чем вернуться к работе. Теперь он пользуется анестезирующими средствами и сначала утихомиривает змей, а уж потом заставляет их глотать радиопередатчики. Часто единственный выход из опасной ситуации сопряжен с риском другого рода. Яркий пример такой ситуации – язва желудка. В большинстве случаев язву можно вылечить или приостановить с помощью диеты и лекарств. Но в острых случаях создается опасность кровоизлияния, которая может привести к смертельному исходу. До сих пор самой распространенной формой лечения язвы желудка в острой форме было хирургическое вмешательство. При этом врачи отдавали себе отчет в том, что такая операция сама по себе может быть сопряжена с риском, особенно если у больного слабое сердце и другие жизненно важные органы. Часто трудно решить, что опаснее – язвенная болезнь или послеоперационные осложнения. Конструктор Дэвид Отт и врач Фред Сильверстин недавно разработали прибор, который, по их мнению, должен изменить положение. Пациенту через горло вводится гибкая трубка, которая передает в желудочно-кишечный тракт луч лазера, действующего на аргоне. Гемоглобин крови впитывает голубовато-зеленое излучение лазера, кровь сворачивается и кровотечение прекращается. Было проведено 150 опытных испытаний этого прибора в Германии, Франции и Соединенных Штатах. Эти испытания показали положительные результаты в 90-95% случаев.

слушаете еженедельный научно-популярный и религиозный радиожурнал «Поиски и открытия». Наш разговор о науке, но адресован он самым широким кругам слушателей. И сегодня мы хотим серьезнее рассмотреть одну очень важную тему –

0: Это случилось в 1975 году. В пасмурный день школьная футбольная команда из 22 игроков тренировалась на открытой площадке. Началась гроза, вдруг ударила молния, и в результате один спортсмен был убит, 17 других получили ранения. Правда ли, что молния всегда ударяет внезапно? Можно ли предсказать удар молнии? Может быть, спортсмены могли как-нибудь узнать, что вот-вот ударит молния? Ведь тогда они могли бы укрыться в безопасном месте. Вот одно из возможных решений.
1: «Отныне человек не беззащитен перед угрозой молнии», говорит Честер Слокум, президент электрической корпорации в городе Майами, штат Флорида. Впервые в истории мы научились предсказывать молнию. Ученые обнаружили, что удар молнии можно прогнозировать, ведь молнии обычно предшествуют определенные явления, которые и провоцируют ее. Они хотят использовать эти новые знания, чтобы отвести от людей смертельную опасность. Ведь своевременное предупреждение позволит вовремя уйти в укрытие. Слокум один из изобретателей предупредительной системы ТОР-ГАРД, которая предупреждает, что близится удар молнии. Система эта построена как раз на том, что молния не так уж внезапна.
2: Мы часто говорим «с быстротой молнии». Означает ли новое открытие, что это выражение неточно?
1: Молния всегда ударяет быстро и внезапно, но молния – это лишь заключительный этап цикла – электрический разряд. А вот предшествующий ей процесс наращивания напряжения протекает достаточно долго, чтобы наблюдающие системы успели предупредить людей, находящихся в опасных участках. В системе ТОР-ГАРД используются датчики, установленные на столбах. Эти датчики держат под контролем электрический потенциал, то есть разность напряжений между атмосферой и Землей. Они настолько чувствительны, что улавливают электрическое возмущение в атмосфере в радиусе 80 километров. Эти датчики передают полученные данные в компьютер, который определяет величину напряжения, скопившегося в атмосфере, высчитывает темпы наращивания этого напряжения и следит, в каком направлении движется электрически заряженный участок атмосферы. Компьютер выдает три типа сигналов тревоги. Желтый сигнал означает, что гроза может прийти в данную местность в течение получаса. Янтарный сигнал означает, что молния может ударить в ближайшие несколько минут. Наконец, красный сигнал означает, что удара молнии нужно ждать в любую секунду.
2: А как велик энергетический заряд молнии?
1: На всем земном шаре за день в среднем эта энергия составляет более 4000 биллионов киловатт-часов. Этой энергии хватило бы, чтобы поднять 200 тысяч авианосцев на высоту 30 метров над поверхностью Земли. Как правило, молния зарождается в дождевых облаках. Эти грозовые центры вырастают до 10 километров в высоту. При этом их электрический потенциал непрерывно увеличивается. Когда напряжение между ними и Землей достигает критической величины, происходит вспышка.
2: И если на пути такого разряда попадается человек, его жизнь может внезапно оборваться.
1: Весь этот цикл, внезапный разряд после постепенного наращивания напряжения, напоминает мне слова Иисуса Христа о его возвращении на землю, после того, как он уготовит небо для своих последователей. Он сказал: «Се гряду скоро». Откровение, глава 22, стих 12. В оригинале эта часть Библии написана по-гречески, и буквально в ней сказано «приду внезапно».
2: Я не очень понимаю, в чем тут разница?
1: Разница в том, что он не обещал прийти скоро, то есть вскоре после того, как произнес эти слова. Это было уже почти 2000 лет тому назад. Он сказал, что придет внезапно, неожиданно для большинства людей. Хотя, конечно, для некоторых это не будет неожиданностью.
2: Вы говорите, что большинство людей будет застигнуто врасплох, когда он придет, но что будут и такие, которые узнают об этом заранее. А как же они об этом узнают?
1: Иисус сказал, что перед Его приходом будут постепенно накапливаться предупреждающие сигналы, как перед грозой. И если наши внутренние датчики настроены соответствующим образом, мы можем предсказать Его возвращение на землю.
2: Вы имеете в виду тот случай, когда ученики спросили Иисуса, какой признак твоего пришествия и кончины века?
1: Да, это третий стих из 24 главы Евангелия от Матфея. Дальше в этой главе он дает ответ на их вопрос. Иисус описал несколько грозовых туч, которые предвестят, что его пришествие близко.
2: Вот в 6 стихе он говорит: «Вы услышите о войнах и военных слухах». А в 7 стихе: «Восстанет народ на народ и царство на царство». Как же можно распознать эти приметы? Ведь войны и угроза войн сопровождали человечество на протяжении всей его истории.
1: Это верно. Но никогда еще войны не были такими беспощадными. Никогда над человечеством не нависала угроза ядерной катастрофы. Давайте посмотрим на другие сигналы. Читайте дальше.
2: В 7 стихе он говорит: «И будут глады по местам». Да, в газетах часто пишут о голоде в разных странах.
1: Конечно. Во многих странах пригодная для земледелия почва разрушается. На месте бывших ферм строятся жилые дома. Пустыни расширяются, уничтожая некогда плодородные земли. Пригодные для земледелия почвы становятся все меньше. А тем временем население земного шара непрерывно увеличивается. В результате начинается голод. А когда начинается война, положение становится еще тяжелее. В одной азиатской стране, где недавно было население в 7 миллионов людей, от голода погибло не менее 2 миллионов.
2: Незадолго до пришествия Иисуса Христа на землю начнется голод. Но уже сейчас на земле бушует голод.
1: Вы хорошо это выразили. Заголовки газет часто выглядят как цитаты из этой главы Нового Завета. Достаточно просто поменять время глаголов. Иисус говорил, что перед его пришествием будет то-то и то-то. И теперь все это происходит на наших глазах. В 8 стихе сказано: «Все же это начало болезни». Начало болезни здесь как родовые схватки, возвещающие рождение новой эры, когда царство Иисуса настанет на всей земле.
2: Значит, вы видите во всех этих событиях свершение пророческих слов Иисуса?
1: Да. Вся земля живет напряженным ожиданием. Это напряжение можно сравнить с наращиванием электрического заряда в атмосфере перед грозой. Мне нравится параллель с предупредительной системой Торгард, которая улавливает напряжение атмосферы и дает сигнал опасности. Если наши внутренние датчики будут отрегулированы в соответствии с библейскими текстами, например, с главой, из которой мы сегодня читали отрывки, то мы без труда увидим, что повсюду уже светятся сигнальные огоньки. Вот-вот грянет молния. Второе пришествие Иисуса Христа не за горами. Он может прийти к нам через несколько лет, месяцев или секунд.
3: Вы слушаете радиожурнал «Поиски и открытия». В программу включены сообщения специалистов об исследованиях и находках в различных областях знаний и выводы, к которым открытия приводят ученых.
4: Доктор Вига Олсен получил степень доктора медицины после 8 лет обучения в университете и медицинском институте. Он был в числе 4 выпускников, защитивших диплом с отличием. После этого он проработал положенное время в качестве врача-интерна и получил следующую степень – доктора тропической медицины и гигиены. Ему предложили место профессора в университете, но он не пошел на преподавательскую работу. Родители его жены часто заговаривали с ним о Боге и о Библии. Эти разговоры настолько раздражали самого Олсена и его жену Джоан, что они решили с научной точки зрения доказать несостоятельность Библии и тем самым положить конец всем этим разговорам. В течение многих месяцев все свободное время они посвящали изучению этой проблемы с разных точек зрения. Вот к каким выводам они пришли.
0: Изучение невероятно сложной структуры и функции человеческого организма заставило меня, по крайней мере, допустить возможность существования Создателя. Но я вовсе не был уверен, что это был именно Бог-творец, в том смысле, как это слово употребляется в Библии.
2: Мы читали работы историков, юристов, ученых и других авторов, которые подвергали тщательному разбору отдельные части Библии. Для нас было полной неожиданностью, когда мы вдруг поняли, что Библия оказывается точной во всех деталях, которые вообще поддаются проверке.
0: Предсказания, которые библейские авторы сделали на сотни лет вперед, сбывались до мельчайших деталей, в том числе и те 33 пророчества, которые сбылись в день, когда распяли Христа. Мы проверили все места в Библии, которые доказывали это.
2: Мы хотели выяснить, почему же Иисус допустил, чтобы его убили. Как мы поняли после наших занятий, он считал, что его смерть – это единственный способ снять грехи с человечества и спасти его от вечных мук.
0: И еще на нас произвело огромное впечатление ощущение, что Бог стремился как можно скорее разрешить проблемы зла и указать людям путь к обретению его любви и прощения.
4: После этого краткого обзора предыдущих эпизодов мы передаем очередную главу из книги «Агностик в поисках истины», написанной доктором Вигго Олсеном и его женой.
0: К этому времени обретение прощения и любви Бога перестало нам казаться чем-то несущественным. Мы без конца рассуждали на эту тему и, наконец, поняли, что это означает. В соответствии с библейскими словами, мы все изначально виновны перед Богом. Вот что в Библии говорит Давид: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. А потом мы усугубляем нашу вину перед Богом, когда совершаем дурные поступки и лелеем дурные помыслы.
2: Наша греховная природа, усугубленная дурными делами и грешными мыслями, отдалила нас от Бога и сделала невозможными теплые и добрые отношения с Ним. Бог ненавидит зло и должен наказать нас за наши грехи, как сказано в Библии: «Ибо возмездие за грех – смерть». К Римлянам, глава 6, стих 23. Это значит, что за наши провинности перед Богом нас ждут вечные муки и страдания, ибо мы, смертные, все согрешили, и наши грехи произвели разделение между нами и Создателем. Нас интересовало, предлагает ли христианство какой-нибудь выход из этого положения.
0: Несколько месяцев назад я бы ответил: христианство учит, что если я буду делать добрые дела, жить достойной жизнью и никому не причиню зла, то эти мои добрые дела перекроют дурные, заслужат мне прощения у Бога, спасут меня от адских мук и откроют мне путь в рай. Теперь я узнал, что в Библии Бог говорит другое. Вот что я узнал из Божьего слова. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Послание к Титу, глава 3, стих 5. А в другом месте в Библии сказано: «Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати». Второе послание к Тимофею, 1 глава, 9 стих.
2: Многие люди, в том числе и мои родители, говорили нам о библейском пути, ведущем к прощению у Бога. Однако у нас не было ясного представления об этом, пока мы сами не стали изучать Библию. Вот вкратце, что сказано об этом в Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Именно из любви к человечеству Бог послал Своего Сына на землю, чтобы Он умер ради нас. Христос нас тоже любил, и ради нас Он отдал Свою жизнь на кресте.
0: Но чтобы воспользоваться этим выходом, мы должны были поверить историческим фактам. Мы должны уверовать во Христа как в Сына Божия и принять Его в нашу жизнь как Спасителя, каким Он пришел на землю. Искупление грехов и получение места в Царстве Божьем зависит от нашей истинной веры во Христа.
2: Мы нашли в Библии такое объяснение. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния, глава 16, стих 31.
0: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12.
2: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Деяния, глава 2, стих 21.
0: Мы поняли, что этот акт веры немедленно вознаграждает новообращенного и приносит ему 5 основных преимуществ, которые стремятся обрести почти все люди, но не знают пути к ним. Первое – отпущение грехов. Второе – правильные взаимоотношения с Богом. Третье – уверенность, что Бог с любовью принял нас. Четвертое – спасение от адских мук. И пятое – вечное блаженство после смерти.
2: Но это еще не все. Мы обнаружили, что помимо этих 5 основных преимуществ, истинный Бог предлагает новообращенному еще по крайней мере 5 других даров. Вот они. 6. Внутреннее духовное возрождение. 7. Новая внутренняя жизнь, начинающаяся немедленно, когда человек уверует. 8. Новая жизнь с новыми интересами и стремлениями. 9. Дух Божий, который живет внутри нас, как спутник и вожатый. 10. Новая внутренняя сила, чтобы побеждать зло, жить достойно, любить ближних и помогать им.
0: Мы увидели, что эти чудесные дары можно получить, совершив то самое действие, которое освобождает нас от приговора к вечному наказанию. Сильнее, чем когда бы то ни было, мы ощутили неотложность этого выбора. Над этим стоило подумать. Мы могли так много приобрести, или же наоборот, так много потерять.
4: Каковы в данный момент ваши отношения с Богом? Вот что, по всей вероятности, сказали бы на это доктор Олсен и его супруга.
0: Нужно немалое мужество, чтобы взяться за чтение Библии и задать себе все эти вопросы, которые затрагивают глубочайшие тайники человеческой души. Поэтому я и хотел даже назвать свою книгу «Агностик, который посмел отправиться на поиски истины». Есть ли у вас мужество и смелость, необходимые для честных поисков истины? Я предлагаю вам провести простой опыт. Если вы не уверены, есть ли Бог, попросите Его убедить вас, просветить ваш разум, очистить ваши мысли, чтобы вы больше не сомневались в том, существует он или нет.
2: А может быть, вы готовы сделать и следующий шаг? Может быть, вы уверены, что Бог есть, и что вы нуждаетесь в прощении за свои дурные поступки?
0: Что бы вы ни хотели ему сказать, не откладывайте этого разговора. Попросите его, пусть он убедит вас, что он есть, или попросите его отпустить вам грехи ваши и очистить вашу душу. Ведь на обе эти просьбы он уже ответил: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Евангелие от Иоанна 6:37. Он уже дал свое согласие. Вы можете обращаться к нему, не боясь, что он вас отвергнет. Помните, вы можете так много приобрести, или же, наоборот, так много потерять.

0: Еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия», который только что прозвучал в эфире, рассказывает об ученых, но не только об их деятельности в научных лабораториях. Мы стараемся знакомить вас и с их человеческими качествами, самым главным в их жизни. Возможно, что-то в нашей сегодняшней программе показалось вам новым, непонятным и даже спорным. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и постараемся их обсудить на страницах нашего журнала. В следующей программе, ровно через неделю, мы снова будем говорить об интересных научных фактах и открытиях в природе, живой и неживой, а главное – в природе человека. Надеемся, что вы не забудете включить приемник. На этом христианский научно-популярный журнал «Поиски и открытия» прощается с вами.
1: Вы только что прослушали очередную передачу из серии «Земля и небо».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

в зимнюю ночь. В ночь морозную взглянь на снег полей, думу слезную позабудь, рассей. Степь безлесная, чудный звездный хор, высь небесная, подними свой взор. Силой стройную движим мир светил, жизнь спокойную в них Творец вложил. Воле Божией их послушен хор, их в подножии Бог себе берет. Ты шевелением Бога вечных сил противлением часто так платил. Брось роптание, перед ним смирись, при сиянии звезд его молись.

Выброшенные елки. День праздничной елки недолог. И сколько потом в январе повыбросят жители елок, наскучивших и детворе. А я не могу равнодушно пройти мимо елок тех. Я слышу, зачем это нужно, чтоб гибли мы ради утех? Не так ли и в юности ранней людей развлечений влекут, а юность потом на попрание греху и страстям отдают? Последствия этого горькие, обманчив греха фейерверк, мир в липкую грязь на задборке с насмешку многих поверг. Нужны ли нам те развлечения, что могут и душу сгубить? В согласии с Божьим учением мы их не желаем любить.

лестница. Земля и ночь, и день в движении, и значит, мы всегда в пути. Бывают в жизни положения, которых нам не обойти. Я жить старался осмотрительно, но не всегда я это мог. Бывает случай положительный и отрицательный итог. Бывает так, что люди бесятся, от них в тайгу не убежишь. Но вот тогда молитва, лестница, в недосягаемую высь, поднявшись ближе к безначальному, мне не страшна удавья пасть. Тот не придет к концу печальному, кто начеку, чтоб не упасть.

Научи меня, Боже! Вот они, зеленеют молчаливые ивы, вот пшеница молчит, и пора ее жать. Научи меня, Боже, быть молчаливым и нападки лукавого молитвою отражать. Мне ловушки его от начала знакомы, повалить, обессилить, не дать. Враг забыл, что Спаситель ведет меня к дому, что он любит меня нежнее, чем мать. Молчаливы могилы до поры, до времени.

Мой друг за все благодарит Творца, во всем познай Его святую волю. Он дал тебе твою земную долю, Он создал нас, Он нам вложил в сердца и жажду благ, и светоч упований, и радости благословенный жар, и многозвучную струну страданий. Он благ, и от Него благ всякий дар. Благодари всегда за все, за радость, коль радость благостью Его дана, и за печаль в печалях нам видна, но в темной ризе тоже благодать.

вопль со креста: «Или, Или, лама савахвани!» Какая боль, как тяжко! А они безжалостно бивают гвозди в руки. Вокруг креста насмешек злобных звуки, пылают смрадных факелов огни. За что, Господь, ты терпишь эти муки, и ты их любишь? Ты на них взгляни, какая желчь! Подобные мученья заставили бы вздрогнуть палача, а эти люди смотрят хохоча, как будто бы сошлись для развлечения. Не мог ли ты иначе поступить? Не мог ли ты, как властелин могучий, единым словом зла рассеять тучи и твердо молвить: «Этому не быть»? Но если бы без мук ушел ты в небо, кто б душу напитал небесным хлебом, восстановил общенье нить и примирил бы грешных с Богом? Да, ты не мог, любил ты много, и ты распят, терпя мученье, а между тем твое ученье первосвященники клеймят. Прости им, Отче, к небу взгляд, от боли все пылает тело. Ты жаждешь уксус, желчи вкус. Да, только ты лишь, Иисус, свершить способен Божье дело. Вися на древе, словно вор, терпя глумление и позор, так где ж предел твоей любви? Или, Или, лама савахвани!

слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

«Дарите любимым цветы». Любимая фраза запомнится сразу: «Дарите любимым цветы». Но воду ни разу в забытую вазу не наливал. Что же ты? Цветы добро сеют, душу согреют и для любимых цветут. А люди стареют, верить не смеют, не вопрошают, но ждут. Подумай ты тоже, ведь для чего же обилие сей красоты? Может, поможет беде твоей тоже? Дарите любимым цветы. От тихой беседы исчезнут все беды, и недоверие порог, и бедному сердцу добиться победы поможет один лишь цветок. С любовью спешите, цветы подарите, по поводу и без него желанием горите, прощение просите, чтобы согреть тем, кого. Радость рождают, рай отражая, как символы чистой мечты, любовь утверждая, скорбь побеждая, дарите любимым цветы. Надежда Целовальник.

Защити Господа! Исследуйте себя, живущие в шатрах, исследуйте себя, живущие в палатках, исследуйте себя, живущие в дворцах, в домах и шалашах и скромных хатках. Взыщите все смиренные земли, взыщите сокрушенные в печали, взыщите, кто от Бога отошли, взыщите Господа и те, кто не познали. Взыщите все, поправшие добро, завистливые, жадные, доколе вас не спасут ни злато серебро, покайтесь перед Господом на кровле. Придет, когда последняя заря разрушат все восставшие стихии. Ужасные последствия лихие, земля и все дела на ней сгорят. Доколе не постигнул он и час, исследуйте себя и Господа взыщите. На Бога Он все терпит, не ропщите, покайтесь, может быть, в последний раз. В объятия вас примет Иисус, по-братски ваши тяготы разделит, с души Он снимет ваш греховный груз и встанет у больного у постели. Никто вас не похитит у Него, и бедствия большие избежите. С доверием, терпением положитесь на милость и величие Его. Валентина Гербер.

Тихие беседы. Божий порядок. Так случилось, что во времена Саула ковчег Божий, возвращенный из филистимского плена, оказался заброшенным в небольшом городке Кирьят-Иарим, и о нем долго не вспоминали. Наконец Давид, утвердившись на царстве, решил принести ковчег в Иерусалим, который он сделал столичным городом. Там Давид, этот муж по сердцу Божьему, мечтал восстановить поклонение своему Господу. Об этом рассказывает история из книги «Первая Паралипоменон» в главе 13, 6-10 стихом. «И пошел Давид и весь Израиль в Кирьят-Иарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, на котором нарицается имя Его». Мы видим богоугодное намерение израильтян. А вот как они стали осуществлять его? «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава. И Озия, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением. Радует их ревность и усердие». Ревность о возвращении святыни на достойное место и усердие в песнопениях из всей силы. И вдруг посреди этого радостного и торжественного шествия происходит трагический случай. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. Пораженным оказался и Давид, только не физически, а духовно и эмоционально. Его охватил страх Божий. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гефиянина. Не сразу можно понять здесь причину Божьего гнева, но один из принципов толкования Библии говорит: «Писание толкуется Писанием, иначе говоря, читай дальше и поймешь больше». Давайте же посмотрим, что делает Давид дальше. Из книги «Первая Паралипоменон», 15 глава, 1 стих, видно, что он не отказывается от намерения принести ковчег в Иерусалим. Но теперь Давид, умудренный и просвещенный страхом Господним, повторяет попытку с учетом трагических уроков. В чем же состояли эти уроки? Итак, первый урок. «Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. Бог имеет дело и призвание для каждого из нас, но это его дело, выбор и распределение служения и служителей». Его разделение труда в Царстве Божьем не всегда основано на видимых для нас критериях. Божьи мысли выше наших. Иногда мне кажется, что я могу не хуже, а то и лучше выполнить чье-то дело. Возможно, Оза и Ахия тоже подумали, что перевести ковчег из города в город за 10 миль – несложная задача для них. Но Богу важно было соблюдение его установления в этом деле. Для него важно было не только само дело, но и кто его будет выполнять. Второй урок. «И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег. Для достойного и богоугодного несения своего служения важно освящение. Левиты совершали обряд освящения регулярно, перед каждым совершением своего служения. Сегодня мы, христиане, говорим о двух аспектах святости. Мы освящены присутствием Святого Сына Божьего в наших сердцах,
куда Он вселился верой нашей. Ефесянам 3:17. Поэтому Новый Завет называет нас святыми детьми Божьими, и тело наше Бог называет святым храмом Духа Божьего, пребывающего в нас. 1 Коринфянам 3:16 и 6:19. Но есть практическая святость, в которой мы призваны возрастать постоянно. К этому призывает нас Господь в Откровении 22:11. Святый да освящается еще. Это в первую очередь необходимо для служителей. Богу важно не только, кто выполняет работу, но важно и состояние человека, иначе говоря, важна чистота рук и сердца. Этот принцип освящения применим не только к церковным служителям, но ко всем верующим, ведь все мы находимся в служении Господу, которое каждодневно исполняем там, где живем, и там, где работаем. И третий урок. «И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господа, на плечах, на шестах». В установлении о ковчеге говорилось не только, кто несет за него ответственность, не только, какими руками он совершает служение при ковчеге, но и каким образом это делается. Ковчег нужно было не возить, а носить, и притом не касаясь самого ковчега руками на специальных шестах, вставленных в кольца по краям ковчега. Таков был Божий порядок. Он был нарушен Давидом и его помощниками. В чем причина? В их эйфории, или в их небрежности, или в забывчивости. В любом случае Бог категорично и серьезно выступил против нарушения Божьего установления. Бог защищает свой порядок. Он захотел помочь Богу, не дать ковчегу упасть в грязь и запачкаться. Но Господу важнее послушание Божьему порядку, чем внешняя чистота. Обвинить ли волов, из-за которых наклонилась повозка и ковчег? Нет, волы тут ни при чем, они вообще не должны были участвовать в этом деле. Ответственность лежит на Давиде и на Озе. Давид попустил ковчегу оказаться на колеснице, то есть не на своем месте, а Оза взялся не за свое дело и простер руку к неприкасаемому. Он и оказался жертвой нарушения Божьего порядка. Сегодня за пренебрежение Божьего порядка Господь по своей милости не наказывает нас смертью физической, но может прийти смерть для нашей радости в служении, в призвании, во взаимопонимании. Четвертый урок. Давид сказал: «Мы не взыскали его как должно, и нам следует всегда быть внимательными к Его Слову и взыскивать Его в тайной комнате в молитве. Это помогает понимать, в чем состоит Божий порядок для каждой из наших жизненных ситуаций. Наша цель должна быть не в том, чтобы найти самый удобный способ выполнения задачи, а понять, каков Божий путь выполнения. На колеснице, конечно, удобнее и быстрее, но у Бога она предназначена не для ковчега, а для других целей. Посмотрим окончание истории с ковчегом. Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня. Сам Бог помогает там и тогда, где и когда уважают и соблюдают Его установления. Некоторые христиане недовольны или презрительно морщатся, слыша о Божьем порядке. Причина этого в их гордости или в их лени. И то, и другое мешает узнавать, признавать и соблюдать Божьи установления, ведь нужно смиряться и освящаться. Другие христиане испытывают страх от призыва к Божьему порядку. Причина в подмене понятий. Из-за межличностных проблем в прошлом люди по ошибке порядок отождествляют с законничеством
или насилием над личностью. Они не могут совместить в своем разуме понятия порядка и любви. А между тем Божий порядок продиктован именно Божьей любовью и признан защищать нас. От беспорядка и беззакония охладевает любовь. Божий порядок приносит Божью помощь и благословение. Глава 16 книги 1 Паралипоменон рассказывает о том, как послушание Слову Божьему принесло в Иерусалим не только ковчег, но вместе с ним и большой праздник для всего народа. Сергей Потапов, Россия.

мой Господь, не дай забыть мне в повседневной суматохе к Тебе с молитвой приходить в Сиона даль, к кресту Голгофы. О мой Господь, не дай мне быть ни малодушной, ни жестокой, Ты научи меня простить обиды, хоть они глубоки. Благой Господь, не дай мне быть озлобленною и глумливой, и научи меня любить, пошли мне в этом свою милость. Боюсь, Господь, боюсь я быть заносчивой, высокомерной, Ты научи меня любить и в простоте Тебе быть верной. Господь, прошу, не дай мне быть самонадеянной, циничной, не дай мне дар Твой, получив наградой, выставить публично. Любовь моя, не дай мне быть ни равнодушной, ни беспечной. Дай мне любовь, дай мне любить, с любовью дай прийти мне в вечность. Дай мне любовь Твою нести, любовь дай мне врагам дарить. В раскаянном, Господь, прости, дай лицезреть врагов моих. Не дай мне, Боже, осудить тех, кто иначе, чем я, мыслит. Дай мне и их всегда любить. Всем Ты, Господь, Судья Всевышний. Мария Дудар.

Вы нам писали, наша горсточка, «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Марка 12:30. «Приветствую всех именем нашего Господа, который взял грехи мира, умер и воскрес, и нас, некогда чужих, сроднил через пролитую кровь на кресте. Слава и благодарение за его великую любовь к нам. Хочу сердечно поблагодарить Виктора и Марию М. за подаренную подписку газеты «Забытый алтарь» в Литву, город-курорт Друскининкай, для меня и нашей горсточки. В нашем городе нет церкви, общений. Мы относимся к церкви за 130 километров, а ближайшая через границу в Беларусь 40 километров, но туда нужны визы. Но Бог своих детей не оставляет. За последние 5-6 лет было много верующих из Германии на лечении, и мы имели духовную поддержку. Теперь с изменением экономики едут меньше. Я работаю в санатории «Беларусь», где лечат детей Чернобыля и всех, кто пожелает. В прошлом году, в августе, была группа верующих с братом Йоган Т. из Бад Оенхаузена. И он, увидев этих детей и зная нас без дела, открыл детский кружок для этих деток. Он был с гуманитарной помощью для детей-инвалидов, с колясками и игрушками, и чтобы мы не погасли, зажег в наших сердцах труд. И теперь мы, трое сестер, Аня, я, Лиля и Ирина, на подмоге, каждое воскресенье занимаемся с инвалидами, поощряем деток, как можем. Даст Бог, посеянное зерно когда-нибудь возрастет. Да воздаст Господь брату за его труд на ниве Господней. Молитесь за брата и церковь, которая столько сделала для детей. Молитесь за здоровье Йогана, ибо он в этом имеет нужду. Я хочу обратиться к верующим. Приезжайте на лечение в санаторий «Беларусь». Этим вы духовно поддержите нас и наш кружок воскресный. Сами полечите.

и проявите любовь к детям, ободрите несчастных мам, потому как эти дети — дети Бога, и нам надо нести им любовь, надежду, веру. Лилия Иоцаповицины, Литва.

0: Специально для сестры. Александр Шмидт. Рассказ «Два брата». Я составил его психологический портрет. Умное лицо Димона стало еще умнее, а задумчивый взгляд не отрывался от соседних вишен, словно это были не вишни, а какая-то мудрая книга, с которой он важно считывал. Ну и Рустам нетерпеливо потряс перед ним руками, приглашая продолжить. Нормальный получился портрет. Димон как бы удивленно посмотрел на друга через большие, на пол лица очки и даже поморгал для приличия увеличенным в них глазами. «Не мог он нормальным получиться!» — обиженно выпалил Рустам, отмахнувшись от него рукой. Жестикуляция руками, головой и всевозможная мимика были присущи ему и от него неотъемлемы. «Ты вот в институте еще учишься, книги читаешь, а таких вещей не видишь. Я ведь тебе столько всего про него рассказывал. Тебе только думать осталось, а ты вот не думаешь». Рустам отвернулся от друга и тупо уставился на пацанов, гонящих в уличной пыли мяч. Ему было обидно, что друг не сказал ему того, что ему хотелось слышать. А он ведь так старался позавчера, распинался перед ним, чего только не рассказал, даже прибавить пришлось, чтоб концы с концами свести. А он теперь тебе на, портрет у него нормальный получился, психологический. Лучше б красками учился рисовать. Ты вот мне скажи, Димон, ты много думал? Рустам аж встал с низенького заборчика, на котором они сидели, засунул руки на пол ладони в брюки и вздернул до самых ушей смуглые атлетической формы плечи. Его массивный торс покрывала только спортивная майка на выпуск. «Достаточно», — с достоинством ответил Димон и прищурился на полуденное летнее солнце. День был хороший, особенно утро. Он встал рано, принял холодный душ во дворе, насладился чтением той самой книги, которую искал последние полгода. И вот теперь, на каникулах, может ее по заслугам оценить. Жизнь была прекрасна. До появления назойливого и придирчивого Рустама. «Не, Димон, ты думал или мало, или неправильно», — заключил, наконец, Рустам, потеряв интерес к их дальнейшей беседе. Он был разочарован в институтах и в том, чему там учат. Да ничему. И что ему мать твердила? «Учись, учись! Чему? Лицо умное делать?» Жизнь Рустама состояла из нетерпения. Он не мог просто так сидеть на месте. У него всегда были какие-то неотложные дела, которые должны были непременно и сиюминутно решиться. Пускай это будет даже сходить за хлебом. Он будет до предела взвинчен и целеустремлен. Кстати, о хлебе. Его предпринимательская натура – еще в 10-летнем возрасте, как раз с этого товара всеобщего потребления и начала свой путь задействованности. С другого конца их городка, с хлебозавода, он волок хлеб в огромной сумке на их улицу и здесь продавал вечером, когда ближайший магазин был закрыт. А страна как раз переживала тяжелые времена, когда их не было. Потом пошли жвачки, сигареты и многое другое, что считалось колоритом современной жизни, пока в 14 лет не купил аттестат о 8-летнем образовании. Учиться бросил в 12 и не устроился работать на бойню, исполнив свою детскую мечту. Там он и работал до сих пор, дожидаясь армии. «Послушай, Рустам», — обратился к нему Димон после некоторой паузы, дав остыть другу, — «я твоего брата знаю хорошо. Вместе учились, вместе за Ольгой ухаживали, если помнишь. Почему же я тебе должен сказать, что он того, крышу сдуло? А ты разве меня вчера не слышал? Один пример сейчас вспомнил. У него шашлык не покупают, а знаешь почему? Он постоянным клиентом стал про своего Иисуса рассказывать. Дядя Анвар, у которого он пока еще работает, ему уже по голове его Библией стучал. «Шашлык?» — говорит, «продавай, аппетита хорошего желай, а не про Бога им напоминай, да еще про какого-то сына. Нормальные люди ведь так не поступают. А Димон? А что, есть какая-то шкала, по которой нормальность определяется?» «Конечно, есть. Дядя Анвар знает, что делает». Пузо Рустама от важности округлилось еще больше под майкой. Покушать он любил после работы, а работал много. «Но твой дядя Анвар не христианин, поэтому как он может определить, нормально твой брат поступает или ненормально?» «Вот это вот Димон дал, так дал, как-то странно, поставленным вопросом даже для самого себя». Внес в Рустамову голову противоречие. «Что ты сказал?» Рустамова пузо сдулось под майкой, как шарик. «Димон, ты... это я ж совсем другое имел в виду. При чем здесь дядя Анвар и христианин?» «Да при том, вот смотри, если бы дядя Анвар был христианином, он бы сказал на твоего брата, что он ненормальный». «Эх, надо было все-таки Димону в филологию податься, а не в затухающую промышленность». «Ну нет, наверное», — ответил Рустам, пошкарябав в жестких, коротко подстриженных волосах, борясь с противоречивыми чувствами. «Сегодня он готов был уже что-то обдумывать, а вчера только бы отрицал, доказывая свое. Вот видишь, здесь дело не в нормальности, а в убеждениях личных. Если бы я сейчас мусульманином стал, то меня бы тоже никто из наших не понял, ненормальным считали. А вот для тебя я был бы нормальным». Димон скинул шлепанец и поставил голую ногу на горячую землю, покрытую колючей и мелкой травой, выгоревшей на жарком среднеазиатском солнце. «Нет, я бы тебя тоже ненормальным считал. Почему? Узбеки – мусульмане, русские – христиане». Разморенный солнцем Димон пришел в себя. «Как так? Международное право признает свободу выбора религии, несмотря на национальную принадлежность. Понимаешь, свободу. Хоть ты с луны свались, верь во что хочешь и в кого хочешь. При чем здесь луна? А при чем здесь узбек? Да при том, что узбек мусульманином рождается. Узбек узбеком рождается, русский русским. А вера – это до чего ты лично додумался? С чем согласился? Вот ты себя мусульманином считаешь. Ты согласен с тем, во что ты веришь?» «Конечно, согласен. Моя мама – мусульманка, дедушки, бабушки, родня, дядя Анвар». «При чем здесь твой дядя Анвар?» Жестикулировать уже начал и сам Димон. «У меня отца никогда не было. Он мне как отец». «Да и отец здесь ни при чем. Ты сам за себя отвечаешь перед Богом, перед Аллахом. Как хочешь, ты сам. Вера — это не семейный подряд и не национальный гимн. Это то, к чему ты шел путем исканий, к каких-то размышлений. Ты сам хоть когда-нибудь в мечети был?
1: Нет,
0: дядя Анвар был, говорит, что очень красиво. Конечно, за таким риторическим ответом должна была последовать пауза. Не зря азиатская мудрость гласит, что конь хорош не тогда, когда на дыбы становится, а когда на четырех ногах стоит. Собеседники снова усиленно переключили свое внимание на дырявый мяч, плюющийся пылью на того, кто его торопится пнуть. Счет у почерневших на солнце пацанят перевалил за ту черту, после которой уже не считают. Крупными каплями пота покрылись даже их носы, и, скорее всего, они скоро пойдут к речке. Жара приближалась невыносимая. «Значит, твое желание и всей твоей родни, чтобы Азиз снова мусульманином стал?» Димон задумчиво посмотрел на вишневые деревья. Пацанята и вправду стали собираться идти искупнуться. Гадать насчет это было не надо. Сам был таким. «Конечно, а о чем?» — обрадовался Рустам, видя, что его, наконец, поняли. А то ведь проигрывать он не любил, даже футбол. А если еще пацаненком проигрывал, то всегда после этого лез драться. «Ну как ты не понимаешь, Рустам? Он ведь доволен тем, что делает. Верит в Христа, на собрания ходит, песни поет. Он счастлив по-своему, а ты это хочешь забрать? Пускай в мечеть ходит, сколько хочет, там радуется, намаз делает». «Бороду отпускает, в Аллаха верит, а не в сына. Это никто не запрещает. Все радоваться будут. Какая разница?»
1: «Значит, есть какая-то разница, раз вы все против. Узбек он». Так они ни к чему и не пришли.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

резонанс. Нет у меня ничего. Я ваша читательница, и вот уже четвертый год выписываю забытый алтарь для себя, для своих родных и друзей. И нет моей заслуги в этом. Не потому, что я такая хорошая, а только лишь потому, что так Господу было угодно. Он связал мою судьбу и жизнь с забытым алтарем и познакомил через меня с ним и других, тех, которые живут далеко в Сибири, тех, которые страдают от духовной жажды и голода. Господь решил это сделать через меня, и слава Ему за это. И подписку делаю не я, а Он. Я только являюсь исполнителем Его воли. Ведь я безработная, живу в Германии 4 года, приехала в 49 лет с 2 чемоданами и огромным багажом болезни. А имею все необходимое, пропитание и одежду. За всем этим стоит мой любящий Господь, мой заботливый Отец Небесный, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. 1 Тимофея 6:7. Нет у меня ничего, все от Господа, все, что есть, все, в чем нуждаюсь, и я уже не своя, и уже не моя плоть управляет моей жизнью, как прежде, а Дух Святой, которого имею, опять же от Господа, все от Господа, и хвалиться мне совершенно нечем. И нет у меня никакой обиды и огорчения, кроме как желания помочь тем, кто высмеивает меня, старается унизить, оскорбить. Но не нравлюсь я миру, как живу, как одеваюсь, как рассуждаю, как веду себя, а я и не пытаюсь ему понравиться, мне бы моему Господу послужить, чтобы не быть бесплодной, да научиться все заповеди соблюдать, чтобы не огорчать его. Анализируя письма, в которых критика или порицание в адрес забытого алтаря, думаю, что нельзя нам сравнивать наше мнение с их мнением. Они находятся в мире дьявола, они духовно слепы. Нет в них Духа Святого, и нет у них сердца, в котором живет Христос, и по-другому рассуждать они просто не могут. Правит миром сатана, и, читая газету, оценивает все мирским взглядом. Больно за них, что они не познали любовь Господа, и помыслы у них злы, потому что сердца их каменные, и страдают они, ох, как страдают, ведь нет у них такого утешителя, как у нас. И потому многие, читая забытый алтарь, не видят самого главного, нашего Господа Иисуса Христа. И видят они лишь плохое, потому что не являются детьми Божьими, и потому что они с ним мало знакомы или вообще не знакомы. Но знаете, Господь говорит: «Ваши пути не мои пути». И я думаю, что все, которые пишут письма, они неравнодушны, и, возможно, Господь уже трудится над их сердцами. Но не может человек просто так следить за забытым алтарем, при этом читая его более 10 лет. Нет. Это неспроста, что-то ищет ее душа, чем-то притягивает ее это издание. И дай Бог, чтобы она нашла нашего Господа, а мы за нее будем молиться. Хочу поблагодарить всех участников газеты. Мы ведь все прекрасно понимаем, что никто не может никому навязать свое мнение или заставить выписать забытый алтарь. Только Господь может изменить нас. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» – Псалом 50:12. Этот стих мне прислали из России. «Сердце упорное, сердце мятежное, сердце пригордое, сердце нежное, сердце гневливое, сердце жестокое, сердце крикливое, сердце с пороками, сердце немягкое, сердце недоброе, сердце за платами, сердце греховное. Если в груди твое сердце такое, пусть даст Господь тебе сердце другое. Сердце послушное, сердце тишайшее, сердце негордое, сердце мягчайшее, сердце добрейшее, сердце прилежное, сердце нежнейшее, сердце негрешное, сердце негрубое, сердце хорошее, сердце чистейшее, сердце как Божье. Родные мои, я вам всем, всем и себе тоже желаю такое сердце. Простите, если что не так, но это мое мнение. Молюсь за вас и заканчиваю стихом из Священного Писания. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Галатам 6:10. Элизабет
сеял.

мнение, своего рода пища. Дорогие наши верующие мужчины и женщины, которые верят в Бога Иисуса Христа и дают ответы всем обращающимся к вам по всем вопросам и делящимся со всеми своими жизненными трудностями и проблемами. Каждый из всех нас относится к проблемам по-разному. Я, Виктор Ф., и моя жена Эмма Ф., мы благодарны вам за ваш ответ на наше письмо и за вашу газету, где люди пишут о Боге. Но еще я хочу вам сказать вашей редакции на тему оплаты за вашу газету. Если все посещающие верующие церковь, допустим, 1 миллион человек, каждое воскресенье от души бросит и бросают в копилку по 1 евро, и сколько же это будет? А мы с супругой платим добровольно по 24 евро в год, и каждое воскресное посещение по 2 евро. И поэтому мы считаем, что такие газеты должны быть бесплатны и доступны всем. Иисус Христос кормил людей тоже бесплатно, от души, а ваше издание тоже своего рода пища, поэтому в народе так и говорится: «Все от Бога и во благо Бога». Виктор Ф.

Пишите и о себе. Резонанс, а у русских, что сирот не было? То, что ты написала критику, тоже побуждение. Ты не смогла молчать. А теперь Господь будет дальше работать над твоей душой. Думаю, ты получишь много откликов, и они будут тебе в помощь, в назидание. Главное, начало сделано. Изменить прошлое мы не в силах, но мы можем с помощью Господа улучшать взаимоотношения сегодня и завтра и в будущем, ибо Господь учит прощать. Ты спрашиваешь, а у русских что, не было сирот? Скажу о том, что в войну страдали многие национальности. В войну были втянуты многие страны, она и называлась мировой войной. Поэтому говорить о страданиях только одних нельзя. Почему же ты обижаешься и, собственно, в чем обвиняешь? Подумала ли ты о финансировании газеты и ее распространителях? Чьи добрые души распространяют ее, делают пожертвования? Сколько необеспеченных семей в России могут читать ее? И разве тебе самой выписали газету не из Германии? Нельзя делить мир по национальностям. Как счастливы мы, что у нас есть Христос, что жертва Его позволяет нам стать детьми Божьими. Дети Божьи – это сообщество без национальных разграничений. Знаешь, скажу о себе. Одна бабушка моя по имени Евгения, родом из Украины, другая – Доротея, из поволжских немцев. Прадед носил имя Самуил. Мне часто в спину летела еврейка. Кто же мои дети? Французы, что ли? Или, к примеру, должна ли я с нелюбовью относиться к свекрови, если она по национальности мордовка? История пишется для того, чтобы мы имели знания о прошлом, чтобы учились не совершать ошибок предков. Писание Библии – тоже история. История древних, написанная нам назидание. Пишите и вы о себе. М.Д.

Резонанс. Резонанс. А у русских что, сирот не было? И отвори дверь. Прочитала анонимное письмо и не могу уснуть. Уже второй час ночи, молюсь. Слова сами появляются, только текст записывай. Конечно, если начать разбираться нашими человеческими понятиями о теме, которую вы затронули, дискуссии не будет конца. Но предоставим слово Богу, вернее Библии. Обратили ли вы внимание на лозунг газеты, напечатанный на первой странице? «Се стою у двери и стучу» Откровение 3.20. И если вы найдете этот стих в Библии, то он имеет продолжение. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Это истинная цель газеты – помочь людям найти Господа, приобрести мир сердцу своему, обрести жизнь вечную на небесах. Я за свою 40-летнюю жизнь с Господом не читала, чтобы Господь в Новом Завете разделял людей на расы. К примеру, всем известный стих из Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Обратите внимание на слово «всякий». Не русский и не немец, а все. Я с вами вполне согласна, что русский народ пострадал во время войны. А сколько было верных русских братьев, проповедовавших Евангелие и умерших за Господа в тюрьмах, на пересылках. И если немецкие или русские братья пишут о пережитом, то лишь с той целью, что хотят рассказать о действии Божьем в своей жизни, об услышанных молитвах или же описать свой путь к покаянию. Я не знаю, имеете ли вы, дорогая читательница, мир с Богом. Если нет, то моя молитва и пожелание вам будет найти его. Если же вы когда-то имели этот мир, то взгляните еще раз на Христа распятого, не на людей. Элизабет Тюк. Две страницы, не половина. Слова автора. В то время половина газетной площади была занята словословиями. Неужели вас или у вас на работе не поощряли? Как можно жить и работать без поощрения? А что касается работы и содержания забытого алтаря, поощрение всего на двух страницах, нисколько не больше. Обратите внимание, но не половина газеты. Лидия Айрих.

у кого что болит. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Марка 4:22. Уважаемая землячка из Еманжелинска, ну разве ты могла предполагать, что твоя заметка в алтаре будет прочитана Евгения Б. Твое имя и фамилию не называю, так как ты сама постеснялась их указать. Что же тебя побудило, подтолкнуло на такой шаг? Неужели кризис совсем лишил тебя доброты и веры? Это на тебя не похоже. Столько злобы! Да, тетя твоя добрая душа, и думала действительно, что добрая.

что сделала война. И ты тоже знаешь, что всегда благодарили и указывали, что страдали люди самых разных национальностей. Благодарили казахов и другие народы, что они нас приняли и помогали, хотя сами тоже бедствовали. А в данный момент нас здесь приняли и дают возможность жить без высшего образования. А вот тех людей, которые в этих бедах виноваты, их почти уже не осталось в живых. Вот они и молчат в тряпочку. А о том, что выписывают кому-то алтарь и затем объявляют всему свету, на это тоже отвечу. Понять надо, люди очень рады, что имеют эту возможность сделать добро другим, так как просят газету «Неимущие». Это и побуждает поделиться. С тобой тоже поделились, опомнись. Ты что, уже забыла, как делать добро? А мы не забыли, и хочется всем доставлять удовольствие и радовать тем, что имеем. И поэтому, сколько здесь живем, шлем посылки, деньги родным, знакомым, друзьям и просто нуждающимся. Да и ты в этом не была обижена. Дядя с тетей старались. Как ты можешь обвинять газету, что она настраивает немцев против России? Немцев не очень интересуют свои-то газеты, тем более наши на русском языке. А что касается захоронения советских солдат, то может каждый из нас позавидовать, как обихожены их могилы. А Бухенвальд и другие места – это музеи, которые посещают огромное количество туристов, и мы тоже. Остановись и побойся Бога, не греши. Видно, тебе сейчас очень плохо, если злоба выплескивается на невинных людей. Евгения Бардина.

Резонанс, дорогая душа. Радуются каждой мелочи. Прочитал статью «Дорогая душа» после возвращения из поездки на Украину с посещением тюрем и детских домов. Лично встречался с Олей Н. и видел новую серию ее рисунков. Не перестаю удивляться ее таланту. С братьями по вере смог посетить этот детский дом 4 раза, и каждый раз сердце обливается кровью, когда видишь страдания этих несчастных детишек. Дети радуются каждой мелочи, но особенно им не хватает родителей. Они ухожены. Обслуживающий персонал делает все, чтобы дети чувствовали себя как дома. Пусть Бог воздаст им за их труд. Одна девочка называла меня Дида и целовала, сердце от боли сжималось. Брат Йоган Ге пытался сосредоточить внимание другого ребенка на одном предмете, но безуспешно. Есть о чем подумать, дорогие читатели. Дай Бог каждому сердце самарянина к таким, как Оля и многим другим. Йоханнес Козельский.

Вы нам писали: «Имею на вас обиду. Приветствую вас всех любовью нашего Господа. Посылаю две квитанции об оплате за забытый алтарь, сестру, и решила написать это письмо. Дело вот в чем. Сначала я отказала себе в чтении вашей газеты, ибо имею обиду на вас. Потом решила, благодаря Господу, рассказать вам о своей обиде на редакцию, ведь я много лет была вашим подписчиком и считала себя членом семьи. То есть была также не писателем, как и многие подписчики. Вы печатали мои произведения много раз, и даже кое-кто из читателей благодарил меня по телефону. Очень люблю газету «Забытый алтарь». Она мой друг и свет для души. Но когда я стала замечать, что этот свет стал меркнуть, и газета перестала отражать всю истинность желаний и добрых намерений, у меня пропало желание читать ее. В моем сердце появились сомнения, поэтому решила не выписывать ее больше. Не буду голословна и скажу честно, в чем я увидела неискренность. Первое. Я послала в редакцию несколько моих неписательских произведений и свою фотографию. После этого ни одно мое произведение не было напечатано. Второе. Я посылала несколько писем, чтобы поблагодарить сотрудников редакции. Но, увы, ни одно из писем и моих рассказов последних не было даже упомянуто за несколько последних лет. Третье. Вы пишете, чтобы мы оставались подписчиками газеты и были не писателями, а на деле я не почувствовала этого. Простите меня, но я подумала грехом. Да я не немка, и, видно, не так желанны мои произведения. Вот такие мысли появились у меня. И я сейчас не очень верю, что письмо мое вы напечатаете, но считаю, что носить обиду в сердце не к лицу верующему. Вот и решилась открыть вам свое сердце. Не знаю, поймете ли вы. А может, забросите куда-нибудь и это письмо, ведь у вас теперь много читателей и не писателей. Стоит ли обращать внимание на 73-летнюю старушку? Извините меня за назойливость, но вы даже не написали в газету, получили ли деньги, которые я перевела в тюрьму для женщины, о которой было сказано вскользь в газете. Как ее судьба? Получила ли она эту мизерную помощь? Ни слова. Ну да ладно, Бог вам судья, не я. Пишу не для того, чтобы вас обидеть, ибо я ценю и знаю, что вы трудитесь на ниве Божьей. Знаю, что это тяжелый труд, но думаю, что во благо трудиться приятно. Не хотела вас огорчить, ибо люблю газету «Забытый алтарь», да и сестра мне понравилась. Поэтому все мои обиды я решила открыть, а свои неписательские произведения больше не посылать вам, раз они не удостоены внимания. «Забытый алтарь» и сестру прошу выслать, а свои обиды постараюсь забыть. Буду молиться Господу за вас всех. Верю, что Отец наш Небесный рассудит нас верно и откроет наши сердца для взаимной любви. Простите меня за мою откровенность. Вера Цетт.

от редакции. Дорогая сестра Вера, мы рады вашему письму. Несмотря на то, что оно содержит критику в наш адрес. И знаете, почему рады? Вы снова с нами, потому что не захотели дальше оставаться без алтаря и сестры. А теперь хочу объяснить вам наше пренебрежение к вашим письмам. Решила сделать это в газете, так как получили уже несколько писем наших недовольных неписателей, которые обижены тем, что не публикуем их произведения. Какое счастье, что вы все у нас есть. Помню в свою журналистскую бытность, как ездили мы по всему Казахстану, чтобы найти интересный материал для газеты. А у нас сам Господь пробуждает сердца и льются, как из рога изобилия, прекрасные искренние письма, свидетельства, проповеди, стихи, воспоминания, рассказы. И мы всегда очень рады им. Если бы были силы и средства, мы смогли бы значительно увеличить объем газеты, а так всякий раз стоим перед выбором, чему отдать предпочтение. Дорогие наши, не в состоянии мы отвечать, комментировать, поддерживать постоянные контакты с нашими неписателями. В творческом отделе работаем мы вдвоем, сестра Катерина 3 дня в неделю и я, ушедшая от всех оплачиваемых должностей. Сегодня, в разгар летних отпусков, приходит к нам не более 20 писем в день, а в другое время письма идут большими пачками, по 50-60 в день. А кроме ваших материалов, вот письмо, нужда молитвенная, о жуткой беде, муж убил свою жену, остался 2-летний детенок. А тут плачет душенька, не принимают ее члены церкви. Вот и нужно нам искать ей братьев, которые утешат, объяснят. А тут семья в Израиле, оба больны раком, Бога не знает. А тут не выпускают по гостевой визе нашу Светлану Тимохину. А тут... И это кроме основной работы, создания газеты и журнала. Переправлять пожертвованные деньги нуждающимся мы тоже не можем. Мы не миссия, мы редакция. У нас иные задачи. Мы просто зачисляем такие средства на благотворительные читательские карточки номер 13750 для неимущих и номер 15900 для заключенных, а потом оформляем на эти деньги подписку. Дорогая сестра Вера, нет, не выбросили мы ни ваши письма, ни вашу фотографию. Все лежит в редакционных папках. Интересное со временем опубликуем. И любить вас мы не перестали. А что касается национальности, то мы и сегодня не знаем, какая она у вас. Важно, что и вы, и мы принадлежим к одной великой нации, к христианам. И пусть в каждом нашем деле прославится имя Божье. Галина Вольф.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы уделили время для размышления над Словом Божьим. Сегодняшнюю передачу по страницам Библии мы открываем стихом из 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Что дает чтение Евангелия? На этот вопрос профессор и писатель Марцинковский ответил так. Оно приводит ко Христу, к живой вере. Возрождает человека к новой жизни, в радости, силе и свободе. Об этом свидетельствует исторический и наш современный опыт. Предо мной проходит вереница русских студентов и студенток, мне лично знакомых, которые были близки к самоубийству, к нравственному падению, которые искали веры и даже не искали ее, но жаждали правды, красоты, просто хотели быть лучшими, продолжает Марцинковский. По их свидетельству, Слово Божие ответило им на их вопросы, укрепило их волю великими решениями, осветило путь к жизни, открыло бесконечные горизонты. С тех пор, как я верю во Христа, эти мертвые кости в нашем анатомическом институте стали живыми, говорила студентка медицинского факультета, найдя через Евангелие смысл жизни и смысл своей медицинской науки. Конец цитаты. Дорогой друг, каково твое отношение к Евангелию? Знаком ли ты с Иисусом Христом, который силен изменить и твою жизнь? Нас возлюбя, послал Бог Сына. Так начинается наша следующая песня.

Дорогие слушатели, в программах передачи «По страницам Библии» мы проводим последовательный разбор Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы закончили первую главу этого Евангелия. Сегодня вы услышите разбор второй главы. Тема этой главы – «Рождение в мир Спасителя Иисуса Христа». Это событие имеет значение для христианина не только в день праздника Рождества, но в повседневной жизни. Ведь без рождения Иисуса Христа не было бы Его примерной жизни, Его заместительной смерти на кресте за наши грехи. Не было бы спасения и надежды на вечную жизнь. Перед тем, как Иван Петерс приступит к разбору второй главы Евангелия от Луки со стиха 1 по 20, прозвучит музыкальное исполнение, во время которого вы можете открыть ваши Библии и найти текст сегодняшнего разбора.

В 4 главе послания к Галатам апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Это хорошее вступление для нашего сегодняшнего разбора Евангелия от Луки. Основа его – первые 20 стихов 2 главы. Как мы знаем, они говорят о рождении Иисуса Христа. Что подразумевал Павел, говоря о полноте времени? Во-первых, конечно, то, что настало Богом назначенное время для воплощения Сына Его, Иисуса Христа. Прежде создания мира Бог уже установил эту дату, потому что Он всемогущий, всевидущ. Но эту полноту времени характеризовали и другие особенности. Политическое влияние Римской империи было положительно для распространения какой-либо новости. Занимая все берега Средиземного моря и распространяясь далеко за их пределы, римляне устранили границы и хранили мир в своих владениях. Соединял все покоренные Римом страны и общий греческий торговый язык. Как раз в это время Бог совершил величайшее дело в истории всего человечества. Послал Своего Сына в мир. Первые 3 стиха 2 главы дают нам исторические данные о времени рождения Христа. Из них мы видим, что Лука, ничего не преувеличивая, но и ничего не отнимая, желал передать нам всю правду. О точной дате рождения Христа мы ничего не знаем. 25 декабря было назначено Западной Церковью только в 4 столетии. Восточная Церковь отмечает этот день 6 января. «В те дни», — говорит Лука, — и на этом ограничивается. Но он упоминает известные историкам имена — Август и Кверений. Август, действительное имя которого Гайус Юлиус Цезарь Октавиан, пришел к власти в 32-летнем возрасте. Это было в 31 году до нашей эры, что и подтверждают исчисления древних рукописей. Царствовал он 45 лет. В 4 году его власти ему присудили почетный титул Август. О правителе Кверении между комментаторами Библии можно заметить разногласия. Они даже утверждают, что Лука якобы сделал здесь ошибку. Но это мнение, на мой взгляд, недопустимо, потому что Лука, начиная свое Евангелие, говорит, что он тщательно исследовал все сначала. Такое мнение комментаторов исходит из данных, говорящих о том, что Кверений был назначен правителем в 6 году до нашей эры, а перепись проводилась в 8. Поэтому говорят они, что Лука здесь допустил ошибку. Переписи проводились в Римской империи каждые 14 лет. Первая из них была в 8 году до нашей эры. Комментатор Унгар в своем объяснении этого места утверждает, что новейшие археологические раскопки говорят о том, что Кверений был дважды поставлен правителем Сирии. Впервые он занимал этот пост как раз в 8 году до нашей эры, то есть в год первой переписи. Проводилась она для набора войск в римскую армию и для расчета налогов. Так как иудеи, однако, были освобождены от службы в армии, цель переписи здесь была сбор налогов. Это повеление царя Августа Бог использовал для исполнения пророчества о месте, в котором должен был родиться Спаситель Христос. Пророчество это мы читаем в 20 стихе 5 главы пророка Михея. «И ты, Вифлеем, Ефрата, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». И в 4 и 5 стихах 2 главы мы читаем, что Иосиф пришел с Марией Вифлеем, чтобы там записаться. 7 столетий наперед пророк Божий объявил это место, и оно сбылось. Вифлеем в это время насчитывал примерно 900 жителей. Большинство из них были земледельцы и пастухи. 130 километров разделяют Назарет от Вифлеема. В последние дни своей беременности Мария должна была совершить тяжелый путь.
это повествование Луки побуждает нас задуматься над тем, что даже до своего рождения Иисус был в среде уничижения, гонения и страдания. Даже в общем караван-сарае не нашлось места царю царей и господину господ. Здесь Марии настало время родить. И родила сына своего, первенца. Здесь важно отметить, что слово «первенец» переведено с греческого слова «прототокос». Это означает, что Иисус был не единственным сыном Марии, но первым. По многократному свидетельству Евангелия, Иисус имел еще 4 брата и несколько сестер. То, что для Иисуса не нашлось места в гостинице, как мы читаем в 7 стихе, символизирует всю его будущую жизнь на земле. Единственное место, которое он имел для себя, был крест. Кроме креста, ничего больше не принадлежало ему. Он искал доступа к сердцам людей, но не нашел его. В Откровении мы читаем, что он по сей день стоит у сердец людей и стучит. Но как тогда, он и сегодня многими отвергается. Но в то же самое время, когда на земле отвергается Сын Божий, в небе раздается величайшая хвала. Однако с первых дней своей жизни Иисус отказался от почести себе. Не вблизи яслей, а на поле, отвергнутым и презренным людьми-пастухам, является сон небесных ангелов, возвещающий о великом происшествии. Одно раввинское выражение того времени гласит так: «Нет в мире низшего класса людей, чем пастухи». И действительно, дорогие, нет для Бога глубины и низости, которую Он бы не наполнял. Проповедь о рождении Христа совершенно проста. Начинается она двумя словами: «Не бойтесь». Это было обращение ангела к пастухам, всем дискриминированным и угнетенным. Они могут быть ободрением и сегодня. Фарисеи ненавидели пастухов, потому что те не могли исполнять все их предписания о омытии рук и посуды, потому что работали и в субботы, и по праздникам. Но в то же время известно, что вблизи Вифлеема паслись стада, из которых ежедневно брали скот для приношения жертвы в храме. И им первым было возвещено о жертвенном агнце, несшим на себе грех мира. Дальше в 11 стихе ангел объясняет пастухам, почему они должны радоваться. «Ибо ныне родился». Наш Спаситель Господь родился. Он не явился людям, как эти ангелы, но стал человеком, как мы. Нет момента в нашей жизни, который не испытал бы на себе Христос, будучи человеком. Он даже родился, как мы. И ангел говорит: «Он рожден нам». Посмотрим в этот раз на рождественское происшествие без поэтического блеска, так часто отводящего нас от серьезного, трезвого и здравого размышления над яслями, в которых лежал Спаситель. Тот, которого не вмещают небеса небес, настолько ограничил себя, что мог быть положен в место, которое нам бы иначе даже не пришло на ум. Это место стало знаком, по которому пастухи должны были узнать младенца, как сказал им ангел: «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». В Израиле был обычай, что при рождении ребенка вокруг дома собирались музыканты. И если младенец был мальчиком, они веселились и играли. Этого здесь не произошло. Никто даже не заботился о молодой чете в этот критический момент их жизни. Но с другой стороны, мы видим, что место простых музыкантов заняли небесные. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». Во-первых, здесь ангелы славят Бога. Это добрая характеристика и всех принадлежащих Богу.
Матерь Иисуса, начиная свой гимн хвалы Богу, в первую очередь произнесла: «Величает душа моя Господа». Луки 1:46. Здесь ангелы славят Бога, прежде чем говорить о Его делах. И в 20 стихе мы читаем, что пастухи, увидев все, как ангел им сказал, тоже возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Во-вторых, на землю пришел мир. Христос позже сам сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Этот внутренний мир доступен теперь каждому человеку через Иисуса Христа. И, наконец, в-третьих, по причине пришествия Христа на землю люди нашли благоволение пред Богом. Сын Божий стал таким же, как и все люди. В Средневековье рассказывали об одном монархе в Европе. Его свита была часто перепугана его исчезновениями. Они знали, что их правитель переодевался в простую одежду и вмешивался на улицах в народ. Когда его попросили из-за опасности таких поступков их прекратить, он ответил: «Я не могу руководить моим народом, если я не знаю, как он живет и думает». Хоть Бог, дорогие, в этом не нуждался, ведь Он все равно знает нас и наши мысли. Он все же стал человеком и сам заплатил долг, который мы имеем у Него, умерев за наши грехи. Но все же радостно знать, как христианин, что Бог знает нашу жизнь, потому что Он сам жил и не брал себе больших привилегий, чем простой человек.

Вы слушали передачу «По страницам Библии», подготовленную в студии Миссионерского общества «Голос мира». Дорогие друзья, мы будем рады вашим отзывам и пожеланиям по поводу этой программы. Письма направляйте по следующему адресу. Германия, почтовый индекс 4790, город Падеборн, почтовый ящик 2168. Повторяю. Германия, почтовый индекс 4790, город Падеборн, почтовый ящик 2168. Передачу «По страницам Библии» вы можете слушать опять на следующей неделе в это же время и на этой же волне. До свидания, да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. Во все время рассказа мне чудилось, что сердце мое горит. И если все это истина, то я готова оставить отца и мать и родину свою и идти с Христианой. Я стала расспрашивать ее подробнее о всем слышанном и спросила, хочет ли она меня взять с собой, ибо я убедилась, что в нашем городе нельзя найти места, которому бы не грозила гибель. Покинула я родной город с грустным сердцем. Мне не хотелось оставаться, но я оскорбела своих близких по плоти. И вот я здесь, и хочу, если можно, вместе с Христианой идти к ее мужу и к его царю. Ты достойна этого путешествия. Ты, как Руфь, которая из любви к Наимине и к Господу Богу покинула отца, мать и родину, чтобы идти к людям, которых она никогда прежде не знала. Господь да благословит твое дело, и великая награда будет тебе дана тем, под сенью крыл которого ты и ныне приютилась. После ужина стали готовиться ко сну. Спальни были уже приготовлены. Каждой из подруг была отведена отдельная комната. Мальчиков поместили в другой части дома. Любовь долго не могла уснуть от радости, потому что все ее опасения быть отвергнутой были напрасны. И в постели она продолжала еще благословлять и восхвалять Господа за его милость к ней.

Утром они поднялись с зарей и стали собираться в путь. Но толкователь уговорил их еще немного остаться. «Они должны выйти отсюда с честью. Покажи им дорогу в сад, где находится бассейн, и там омой и очисти их от всякой нечистоты, которая к ним пристала во время путешествия», — обратился толкователь к невинности. Девица повела их в сад купальни. Она объявила им волю хозяина, и все они омылись чистой водой и вышли не только очищенные, но и взбодренные. Толкователь взглянул на них и, заметив чудесную перемену, сказал: «Светлый, как луна». Тотчас велел он принести печать, которую нанес знак на челе их, чтобы их везде могли узнать, где бы они ни находились. Эта печать была нанесена в память пасхальной трапезы, которую вкушали дети Израиля.

самой себя. «Ты лучезарнее меня», — говорила одна. «Ты степеннее меня», — отвечала другая. Дети стояли в изумлении, рассматривая полученные ими одежды. Толкователь призвал своего слугу по имени Дух Мужества, приказал ему взять с собой меч, шлем, щит и латы и добавил: «Отведи сих черри моих в чертог украшенный, в котором они могут остановиться на отдых». Все вышли провожать пилигримов, желая им счастливого пути. Дух Мужества, облачившись, как было приказано, пошел перед ними, и толкователь воскликнул им вслед: «Бог в помощь!» Путешественники шли, громко воздавая Богу хвалу.

Глава 4. Крест. Вот вижу, пилигримы весело идут вперед, предводительствуемые духом мужества. Наконец пришли они к тому месту, где бремя христианина упало с его плеч и скрылось в могиле. Там они остановились и воздали Богу хвалу. «Я поняла, — сказала христиана, — что нам было сказано у тесных врат. Нам даруется прощение словом и делом. Словом – по обетованию, а делом нам даруется средство к получению его. Я уже уверена в прощении по обетованию. А как понимать прощение посредством дела или действия? Прощение делом есть прощение, заслуженное человеком за оказанную им помощь другому. Получивший прощение приобрел его благодаря совершенному им поступку. И потому прощение, полученное тобой, детьми твоими и любовью, есть следствие искупления, совершенного тем, который беседовал с вами у тесных врат. Во-первых, он пролил кровь свою, чтобы омыть вас от греха. Во-вторых, он совершил Всевышнее правосудие, чтобы облечь вас праведность. Его праведность превыше всего, что он нам дарует, и она никогда не иссякнет. Христос, подпав по человеческому своему существу под власть закона, обязался исполнить его и потому должен даровать эту оправдывающую праведность просящему у него, ибо закон требует не только правды, но и милосердия и любви. А так как по закону человеку, имеющему две рубашки, следует одну отдать неимущему, Господь, имеющий полноту праведности, присущей его лицу, дарует оправдывающую праведность тем, кто в ней нуждается. Но для того, чтобы прощение было полным, следовало кому-то выплатить долг, требуемый правосудием Божьим за грех. Человек осужден был на проклятие за нарушение закона. И это проклятие могло снять только искупление. Сам Господь, воплотившись в человека, святой и непорочный, переложил на себя наложенное на человека проклятие и принял смерть за его беззаконие. Таким образом, Он искупил и вас Своей кровью и прикрыл ваши обезображенные грехом души, оправдывающие праведностью, которую Он столькими страданиями стяжал для вас. И когда настанет для мира день суда и возмездия, Господь не коснется вас Своим гневом, ибо на вас одежда праведности. Ваше прощение есть результат дела Господа Иисуса Христа. Он совершил это дело, и всякому просящему у Него Он дает безвозмездно то, что сам приобрел как заступник и искупитель. «Как хорошо!» — воскликнула христиана. «Теперь я понимаю, что такое прощение словом и делом. Милая подруга, любовь, и вы, дети мои, будем вечно помнить, что сделал для нас Христос. Скажи мне, добрый наш проводник, не это ли было причиной того, что у мужа моего вдруг свалилось с плеч бремя? Вера его в искупление порвала узы, которые связывали его с бременем греховным. Для того,

чтобы он познал силу и действие искупления, ему было велено нести бремя на плечах до самого подножия креста. Испытание порождает глубокую любовь к тому, кто совершил искупление своей смертью. О, будь имя его благословенно! Он воистину искупил нас дорогой ценой, и мы по праву его. Увы, как сильно хотел муж мой, чтобы я отправилась вместе с ним в путешествие, а я, глупая, отказалась. Милая любовь, почему нет с нами твоих родителей? Мне жаль всех своих знакомых и друзей, которые насмехались над нами. Я уверена, что самые худшие из них покаялись бы, если бы видели, что мы видим, и слышали, что мы слышим. Ты говоришь так в пылу горячей любви и благодарности. Не всякий способен душой взирать на распятого Искупителя. Некоторые стояли вблизи Него, видели проливающую за них кровь, а между тем были от Него так далеки душой, что вместо того, чтобы страдать вместе с Ним, они насмехались над Ним и не только не сделались Его учениками, но ожесточили свое сердце против Него. Вот вижу, пилигримы пошли дальше и увидели у обочины дороги три виселицы.

0: Так бесславно закончилась жизнь глупости, лени и самонадеянности, которые во время путешествия христианина спали возле дороги. Любовь с ужасом воскликнула: «Кто эти три человека и почему они повешены?» Эти трое не только сами не хотели быть пилигримами, но и другим мешали в этом. Они были ленивы, глупы и самонадеянны, и уверяли, что в конце пути они тоже попадут в небесный град, как и истинные пилигримы. Они спали, когда этим путем проходил христианин. Теперь, как видите, они повешены.
1: «Неужели им удавалось убеждать других?» – спросила Любовь.
0: «Да, и неоднократно. Они уговаривали многих – тихохода, бездушного, празднолюбца, ленивца, а также молодую женщину по имени Тупость. Эти трое – лень, глупость, самонадеянность – ложно истолковывали слова и действия Господа и уверяли всех, что Он – суровый и взыскательный повелитель. Кроме того, они рассказывали о небесном крае всякие небылицы. Они чернили верных служителей Господа, называли хлеб Божий – мекиной, утешение и радость детей Божьих – фантазией, борьбу пилигримов с грехом – бесцельным и пустым занятием.
1: «Если они были такие дурные люди, то, конечно, я о них жалеть не стану», – твердо возразила Христиана. «Но, по-моему, следовало бы написать на доске, за какие преступления они наказаны. Это было бы полезно и другим».
0: «Так и сделано. Вы увидите ее, подойдя ближе».
1: «Пусть их конец будет уроком для других», — сказала Любовь. «Кто их знает, какое зло они вздумали бы причинить нам, бедным женщинам?» Они продолжили путь и вскоре дошли до горы Затруднения, где проводник рассказал им, что случилось с христианином на этом месте. Эту воду пил христианин перед тем, как подняться на гору. В то время она была еще чистой и вкусной. А теперь она мутная от грязных ног тех, кто не желает, чтобы пилигримы утоляли здесь свою жажду, — указал на источник дух мужества.
0: «Ах, к чему такая зависть?» — воскликнула Любовь. «Однако этому горю можно помочь. Наберите воды в чистый глиняный сосуд. В нем грязь отстоится, и вода будет чистая». Христиана и ее спутники так и поступили, и напились чистой и освежающей воды. Потом он указал им на две проселочные дороги у подножия горы, по которой формалист и лицемер пошли навстречу своей погибели. Эти две дороги очень опасны, несмотря на то, что они теперь огорожены забором. Формалист и лицемер погибли на глазах у христианина. Еще и сегодня находятся такие люди, которые предпочитают идти по обходным дорогам, нежели подниматься в гору. «Путь беззаконный жесток», — сказала Христиана. «Странно, что они выбирают себе этот путь, не боясь сломать себе шею».
1: «Они идут на авось, и если кто-либо из служителей царя решается их предостеречь, он слышит в ответ только нецензурную брань. Они ленивы и стараются избегать трудностей, а подняться в гору для них чистое наказание». Написано: «Путь ленивого, как терновый плетень». Тем временем они начали восхождение. Они еще не дошли до вершины, как Христиана вдруг почувствовала сильную одышку. И в самом деле утомительное восхождение. Неудивительно, что те люди предпочли путь полегче. Любовь тяжело вздохнула и решила присесть отдохнуть. Младший из мальчиков расплакался.
0: «Нет, нет», — возразил дух мужества, — «не садитесь здесь, пойдем выше, скоро дойдем до царской беседки». Он взял за руку плачущего мальчика и уговорил всех продолжить путь. Когда они дошли до беседки, они с удовольствием сели отдохнуть, так как от усталости едва передвигали ноги.
1: «Как приятно отдохнуть после труда!» — сказала Любовь. «И какая забота о пилигримах! Приготовить такое место отдыха для них! Я много слышала об этой беседке, но в первый раз вижу ее. Однако будем осторожны, чтобы нам здесь не заснуть. Я слышала, что сон в этой беседке причинил много горя христианину». Дух мужества обратился к детям. «Ну, мои милые мальчуганы, как вы себя чувствуете? Скажите, нравится ли вам быть пилигримами?» «Я совсем было устал», — ответил самый младший. «И очень вам благодарен, что вы взяли меня за руку. Я вспоминаю, как мама мне не раз говорила, что путь на небо — лестница, а путь в ад — под гору. Но я предпочитаю подниматься по лестнице». «Есть такая поговорка: легко идти под гору в ад», — добавила Любовь. «Наступит время, когда путь под гору в ад будет самым трудным», — заметил Яков. «Вот умный мальчик», — похвалил его проводник. Любовь улыбнулась, а Яков покраснел. «Идите сюда», — позвала Христиана. «Не хотите ли закусить и освежиться? У меня есть спелый гранат, полученный от толкователя перед нашим уходом. Есть еще немного меда и вина». «Я так и думала, что он тебе что-то дал, когда отозвал тебя в сторону», — улыбнулась Любовь. «Да, и это на всех нас. У нас с тобой все будет общее. Не хотите ли и вы с нами покушать, добрый наш покровитель?» — обратилась Христиана к духу мужества. «Благодарю, я не голоден», — ответил тот. «Вам предстоит далекий путь, вам следует подкрепить свои силы, а я скоро вернусь домой и там досыта наемся». Когда они поели, проводник обратился к ним. «День клонится к закату, не пора ли нам идти дальше?» Они тотчас встали, и мальчики пошли впереди. Вдруг Христиана вспомнила, что забыла взять с собой вино, и потому послала за ним одного из сыновей. «Странно», — заметила Любовь. «Христианин оставил здесь свой свиток, а Христиана — свое вино. Почему, уважаемый проводник, в беседке становишься таким забывчивым?»
2: «Причина — либо сон, либо беспамятство. Иные спят, когда им следовало бы бодрствовать. Другие же забывают то, что им следовало бы помнить. Пилигримы должны бодрствовать и помнить, что они получили отдых для утешения и радости своей. Нередко они забывают об этом, и тогда радость их сменяется слезами. Пример тому – приключения христианина в этой беседке». Когда они дошли до того места, где недоверчивый и робкий пытались напугать христианина рассказами о двух львах, они увидели нечто похожее на подмостки, а перед ними столб, к которому была прибита медная дощечка с надписью: «Прохожий, не давай воли своему языку». Эти подмостки возведены для людей, подобных робкому и недоверчивому, которые нагоняют на пилигримов страх и уговаривают их повернуть назад. На этом месте они оба были преданы смерти. Раскаленным железом им выжгли языки.
1: «Написано: Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит язык лукавый?» — сказала Любовь. Вскоре они дошли до львов. Дух мужества был смел и не испугался их, но мальчики, которые до этого шли впереди, остановились и спрятались за проводником. Он улыбнулся.
0: «Эге, мальчуганы! Вы любите быть впереди, когда все спокойно, но лишь только увидели опасность, как тотчас спрятались за мою широкую спину». Он вытащил из ножен меч, чтобы защитить пилигримов от львов. Но вдруг перед ними, как из-под земли, вырос великан и грубо обратился к проводнику.
3: «Что привело тебя сюда?»
1: Звали этого человека Кровожадным, потому что он убивал пилигримов. «Эти женщины и дети верены моей опеке. Они пилигримы. Они должны пройти этим путем
0: и они сделают это, невзирая на тебя и на этих страшных львов».
2: «Нет, этому не бывать. Я вышел сюда, чтобы помешать им».
0: И действительно, из-за угрожающего вида великана и страшных львов по этой дороге почти никто не проходил. Эта дорога заросла травой, потому что путешественники из страха перед львами предпочитают проселки. С этого дня будет иначе, ибо восстала я, мать в Израиле, набралась смелости христианам. Кровожадный поклялся, что он их не пропустит, и приказал повернуть назад. Но проводник, подойдя к великану, так сильно ударил его мечом, что тому пришлось отступить.
2: «Ты хочешь меня убить на моей собственной земле?» — в гневе вскричал кровожадный.
0: «Мы находимся на пути в Царство Небесное. Эти женщины и дети, хотя и слабы физически, не испугаются ни тебя, ни львов», — твердо сказал проводник. При этих словах он вновь ударил его с такой силой, что великан опустился на колени. Затем проводник пробил шлем великана и отрубил ему руку. Кровожадный заревел нечеловеческим голосом и испугал женщин и детей. Львы же были на цепи и причинить вреда не могли. И когда великан после страшной агонии испустил дух, проводник обратился к пилигримам. «Теперь идите за мной и не бойтесь ничего, львы вас не тронут». Они пошли дальше, но от страха долго не могли вымолвить ни слова. Мальчики были очень бледны и с трудом успокоились. Глава 5.

Вскоре пилигримы дошли до чертога, куда они хотели добраться еще до наступления ночи. Проводник постучал в дверь, из-за которой послышалось: «Кто там?» Услышав знакомый голос, привратник немедленно поспешил выйти к ним. Он отворил калитку и, увидев проводника, женщины и дети находились в некотором отдалении и потому сначала не были им замечены. Спросил удивленно: «Что привело тебя сюда в столь поздний час?» «Я привел сюда нескольких пилигримов, которые по велению Господа должны здесь переночевать. Я бы давно был у вас, но мне помешал великан, которого после долгого и утомительного боя мне удалось сразить, и я благополучно привел сюда пилигримов. Не войдешь ли, чтобы дождаться утра?» «Нет, я сегодня же ночью вернусь к Господу». «О, добрый наш проводник! Как жалко, что ты нас покидаешь!» — воскликнула Христиана. «Ты нас столь мужественно и верно защищал в опасностях, такие мудрые давал советы, что я этого никогда не забуду. О, не можешь ли ты остаться с нами до конца путешествия? Как продолжен путь, полный опасности, мы, слабые женщины, без друга и защитника? Умоляю вас, добрый проводник, остаться с нами. Мы так беспомощны, а путь так опасен», — поддержал взрослых Иаков. «Я исполняю волю Господа», — ответил проводник. «Если Он прикажет мне идти с вами до конца, я это охотно сделаю. Но вы сами виноваты. Когда Он мне приказал проводить вас до чертога, вам следовало бы упросить Его дозволить мне сопровождать вас и дальше, и Он исполнил бы вашу просьбу. Теперь же я должен уйти. Итак, добрая Христиана, любовь и милые дети, прощайте». Затем привратник по имени Бдительный стал расспрашивать Христиану о ее родине. Она рассказала, что они пришли из города Гибель и что она жена пилигрима по имени Христианин. «Так он муж твой?» – изумился Бдительный. «Да», – ответила она. «А вот его дети. А это», — она указала на Любовь, — «моя подруга, и она из одного города со мной». Привратник позвонил, и к двери подошла девушка по имени Смирение. К ней он обратился со словами: «Пойди, скажи в доме, что Христиана, жена Христианина, прибыла сюда со своими детьми». Та вышла передать эту весть. И в доме в тот же миг раздались возгласы радости. Все поспешили выйти к калитке, где все еще стояли пилигримы. Слышны были приветствия: «Войди к нам, Христиана, войди, жена того хорошего человека, войди, благословенная, со всеми, кто с тобой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Третья книга Моисея, Левит, глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кедар, а на кедар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это, и покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кедары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвенники со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь, и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение семи дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 9. В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». И сказал Моисей Аарону: «Приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвенники. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: „В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь“». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Третья книга Моисея, Левит, глава 11. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четверногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит. В предыдущих передачах мы говорили о порядке жертвоприношения, установленного Богом для израильского народа. Как мы выяснили, Бог ввел систему жертвоприношений для того, чтобы его избранный народ посредством очищения мог иметь доступ к нему, святому Богу. Однако здесь был еще один важный момент. Для того, чтобы приблизиться к Богу, израильтяне нуждались не только в принесении жертв, но и в посредничестве священника. Только священнику дано было право совершать ритуал жертвоприношения. Таким образом, появление священничества явилось следующим шагом на пути сближения израильского народа с Богом. Закон об учреждении священничества был уже ранее дан Богом. Об этом можно прочитать в 29 главе книги «Исход». Правом стать священниками обладали Аарон и его сыновья, которые должны были передавать это право из рода в род. До появления закона Моисеева служение, подобное священническому, исполняли отцы семейства или глава рода. Однако слово «священник» в смысле того, кто предстоит пред Богом, употребляется в предшествующем библейском повествовании только однажды, относительно Мелхиседека, о котором сказано, что он был священником Бога Всевышнего. Итак, кто мог стать священником? Закон Моисея, и об этом говорит книга Левит, предписывал, что к исполнению священнических обязанностей допускались только физически здоровые люди, без телесных недостатков. Непременным условием служения священников было также требование святости жизни. Интересно, что, совершая служение в храме, священники, по-видимому, не имели обуви на ногах. Здесь можно вспомнить о Моисее, к которому Бог обратился из горящего куста: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Святая, потому что там присутствует Бог. Святая, потому что это место общения человека с Богом. Таким местом общения для израильтян была скиния. Поэтому все, что там происходило, должно было совершаться в определенном порядке и особыми, освященными для этого служения, людьми. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим разговор о начале священнического служения в израильском народе. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 8 главы книги Левит, где рассказывается про очищение Аарона и его сыновей при их поставлении на священство. Здесь мы встречаем упоминание о неотъемлемом требовании Бога ко всем, кто собирается служить Ему. Бог требует очиститься. Вот почему Моисей приводит Аарона и его сыновей к умывальнику для омовения. Если хотите, он предлагает им принять ванну. Это означает, что они должны быть святы, непорочны и чисты, если собираются служить Господу. Они уже побывали у жертвенника прощения, и вот теперь они должны очиститься. О том же самом повествуют многие стихи Священного Писания. Например, в 5 стихе 3 главы послания к Титу сказано, что «Христос спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». А вот 22 стих 10 главы послания к евреям говорит: «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою». 26 стих 5 главы послания

нас омывает Он, какое моющее средство Он использует? Слово Божье. Именно Слово Божье омывает и очищает нас. Господь сказал, что Его ученикам не нужно полностью омываться, потому что у них только ноги грязные. Они все приняли до этого ванну покаяния и возрождения, то есть они все спаслись, кроме Иуды. Но им нужно было еще омыть ноги от грязи повседневных грехов, чтобы они могли общаться с Ним. Вот что необходимо для служения. Как же нам получить это омовение? Мы прощены и очищены уже через покаяние. Но если вы хотите, чтобы Бог использовал вас, тогда пойдите и исповедайте свои повседневные грехи. Это первый шаг на пути к служению. Это Его повеление. Либо мы идем Его путем, либо нам нет места в Его служении. У Него свой путь, и нам нужно узнать этот путь и повиноваться Его воле, идя по этому пути. Давайте теперь продолжим читать 8 главу книги Левит и узнаем об одеждах первосвященника. Читаем 7 стих. «И возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него эфод, и опоясал его поясом эфода, и прикрепил им эфод на нем». Одежда первосвященника символизирует нашего великого первосвященника во всей его удивительной благодати и славе. Каждый предмет этой одежды – символ. Первосвященник носил одежду, которая состояла из 8 предметов. 4 из них были те же самые, что носили все остальные священники или очень на них походили. Остальные 4 были уникальны. Они отделяли его от остальных священников. Это были одежды славы и величия. Вот эти 4 одежды, которые носили все священники. Хитон, пояс, риза и эфод. Все они были сшиты из виссона, за исключением эфода. Как известно, виссон символизирует праведность. Каждый верующий облачен в праведность Христа. Очень важно быть одетым в эти одежды во время служения. А чтобы не забывать о необходимости повиноваться Богу, следовало подпоясаться. Хитон и пояс были главными одеждами, которые надевали все священники. Читаем 8 стих. «И возложил на него наперсник, и на наперсник положил Урим и Тумим». На наперснике находились Урим и Тумим. Урим символизирует свет, а Тумим – совершенство. Таким образом, на наперснике мы видим свет и совершенство. Я уже признавался вам в том, что не знаю точно, как использовались Урим и Тумим. Некоторые считают, что они имели отношение к закону, и что, может быть, закон был написан на этих камнях. На них ссылается также 18-й псалом, и в 8 его стихе мы читаем: «Закон Господа совершен». Совершенство – это тумим. «Укрепляет душу». «Откровение Господа верно, умудряет простых». И в следующем, 9 стихе мы читаем: «Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просветляет очи». Очи, просвещение, свет – это Урим. Очевидно, Урим и Тумим имели какое-то отношение к определению воли Божьей. Для нас это имеет духовный смысл. Сегодня нам очень нужно иметь Слово Божье и нужно знать заповеди Божьи, чтобы определить Его волю в нашей жизни. Далее читаем 9 стих. «И возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею». На кидаре первосвященника находилась золотая корона, описанная в 28 главе книги «Исход». На ней была надпись
святыня

Господня. Эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего великого первосвященника, который умер за нас на земле, но воссел навеки одесную Бога на небесах, отчего мы, спасшись один раз, остаемся спасенными навсегда. 10 стих 5 главы послания к римлянам гласит: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». А в 19 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Ибо Я живу, и вы будете жить». Сыновья Аарона, одетые в одежды из простого вессона, стояли рядом с первосвященником. Все они символизировали нас, сыновей нашего великого первосвященника, которые собрались вокруг него и которые одеты в его праведность. 10 стих 2 главы послания к евреям говорит об этом так: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Мы приходим ко Христу как заблудшие грешники, и Он облачает нас в свою праведность. На наперстнике у священника были прикреплены 12 камней, на которых были высечены имена 12 колен Израилевых, по одному колену на каждом из камней. Великий первосвященник носил весь народ Израиля на своих плечах и в своем сердце. Плечи символизируют силу, а сердце – любовь. Прочтем теперь о посвящении в первосвященники. Начнем с 10 стиха. «И взял Моисей елея помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это». Скиния и все сосуды служения были окроплены кровью, о чем мы читали в 21 стихе 9 главы послания к евреям. Теперь наступил черед помазания. Все в скинии было уже искуплено и очищено кровью, а теперь было помазано елеем, который символизирует Святой Дух. Святой Дух – осенял поклонение и служение в скинии. Вот что говорится об этом в 24 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Прочтем далее 12 и 11 стихи. «И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник, и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его». Кропление елеем символизирует освящение. Все готово к употреблению, все уже отделено для служения Богу. Аарона не покропили, его помазали елеем, он был весь в елее. Второй стих 132-го псалма гласит: «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Точно так же Дух Святой был возлит на Христа при Его крещении. В 34 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Не мерою дает Бог Духа». Другими словами, Бог дал Сыну Своему Святого Духа без всякой меры. Отметим, что елей возливали на голову Аарона перед тем, как священников окропляли кровью. Нашему первосвященнику не нужна жертва за грех, а нам нужна. Об этом говорится в 9 стихе 1 главы послания к евреям. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих».
В 13 стихе мы читаем про одежды священников. «И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею». Еще раз говорится, что все делалось по повелению Бога. Это еще одно напоминание о том, что мы должны быть облачены в праведность Христа. Прочтем далее про очищение священников и Аарона кровью жертв. Начнем с 14 стиха. «И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех». Телец – это жертва за грех для первосвященника. Четыре сына Аароновых могли также считать это своей жертвой. Их грехи также переносились на эту жертву, что видно по обряду возложения рук. Бог несмываемыми чернилами написал в их душах и выжег в их сердцах, что они грешники, хотя они и находились в служении Богу. Изучая Слово Божие, вы убедитесь, что люди Божьи всегда четко осознавали факт своей греховности. Об этом хорошо сказано в 13 стихе 39-го псалма. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Друзья мои, а вы чувствуете, что вы именно такой грешник? Если да, то Бог может вам помочь. В конце концов, вы ведь идете к доктору только тогда, когда изнемогаете от болезни и вам совсем плохо. Если вы не поймете, что вы грешник и нуждаетесь в исцелении от грехов, то вам не захочется идти ко Христу. Вам необходимо осознать свою греховность, и помочь вам в этом может Библия и Дух Святой. 5 стих 37-го псалма так говорит об этом. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Друзья мои, если бремя ваших грехов слишком тяжело для вас, пусть его понесет кто-нибудь другой. И этот другой говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Так звучат слова Христа в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. «И не пытайтесь перехитрить Бога, Он все о вас знает, так что можете рассказать Ему всю правду». Теперь прочтем стихи с 15 по 17. «И заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник. А остальную кровь вылил к подножью жертвенника и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике». А тельца, и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. Обряд этот покажется нам бессмысленным, если только мы не усвоим его духовного урока. Священники совершают обряд принесения жертвы за грех, за исключением того, что кровь наносится на роги медного жертвенника, а не на золотой жертвенник. Даже жертвенник, который используют для принесения кровавых жертв, должен быть освящен кровью. Это служит нам хорошим напоминанием о том, что древесина креста не имеет никаких заслуг и достоинств. Заслуга и достоинство в том, кто пролил свою кровь на кресте за нас. Хотя Христос и понес наказание за наш грех, грех не осквернил и не запятнал его, он понес грех, но он, тем не менее, был отделен от грешников. И снова заметим, что все это сделано по повелению Бога.
Прочтем далее стихи с 18 по 21. «И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею». Теперь они приносят жертву всесожжения, которая следует за жертвой за грех. Невозможно осознать всей красоты и всех заслуг и достоинств Христа до тех пор, пока с грехом не будет покончено так, как того хочет Бог. Жертва за грех символизирует то, что Христос сделал для нас на кресте. Жертва всесожжения символизирует то, чем Он является. Вам не узнать Его по-настоящему до тех пор, пока вы сначала не придете ко Христу за спасением и не примете Его как того, кто заплатил за ваш грех. Это нужно запомнить навсегда. Когда Новый Завет говорит о единении со Христом, имеется в виду принятие и приобщение ко всему, что исходит от Христа. Иметь общую собственность со Христом могут только те верующие, которые были искуплены Его кровью. Священникам пришлось войти во святилище, чтобы увидеть всю Его красоту. Снаружи оно было не очень привлекательно. Точно так же и мир не видит красоты Христа. Мир отвергает Его. Но Дитя Божие находит в Нем все новые и новые превосходные качества, красоту и славу каждый день. Прочтем теперь стихи с 22 по 24. «И привел другого овна, овна посвящения. И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон». Овен посвящения – это жертва повинности. Мирных жертв, как видим, не приносили. А почему? Да потому что священники уже находились в святилище, в месте поклонения и единения с Богом. Ухо, окропленное кровью, это символ уха, которое слышит голос Божий. Без окропления кровью, друзья мои, вы не услышите Бога. Естественный, не родившийся свыше человек не услышит ничего от Христа. Необходимым условием служения было окропление правой руки кровью. Невозможно служить Господу без спасения. Окропленная кровью правая нога была необходимым условием хождения пред Богом. Все это вместе символы необходимости предоставить себя Богу полностью. Теперь читаем стихи с 25 по 29. «И взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо, и из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением». Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. «И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева
от овна посвящение, как повелел Господь Моисею». Стихи эти рассказывают о том, как священники, взявши части от всех жертв, положили их на руки Аарону и его сыновей. Затем они потрясли жертвами пред Господом. Это означало полную посвященность Богу, которая достигается единократной жертвой. 28 стих 9 главы послания к евреям гласит: «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Прочтем теперь 30 стих. «И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». Теперь кровью и елеем посвящают священников вместе с Аароном. Кровь необходима для прощения грехов, если вы хотите служить Христу. Елей для помазания Духом Святым, то есть для обретения силы для этого служения. Указания по совершению этого обряда даны в 21 стихе 29 главы книги «Исход». Все это символизирует Господа Иисуса, который сказал в 19 стихе 19 главы Евангелия от Иоанна: «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Совершившееся в Скинии должно напоминать нам о том, что верующие должны поступать, как искупленные кровью дети Божьи, и своими делами показывать всем окружающим, что искренне и полностью посвятили свою жизнь Богу. Мы закончим изучение 8 главы книги «Левит» и перейдем к изучению 9 в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: как жаждет лань в полдневный зной напиться из чистых и прохладных вод реки, так вечному желали приобщиться апостолы, Христа ученики. Учитель их, Иисус Галилеянин, Создателю молился постоянно.
1: Не раз устав искал уединения, и там всю ночь в молитве проводил, а утром снова всем на удивление был полон неземных чудесных сил. Весь день потом божественная сила от Господа на страждущих сходила.
0: И вот 12 в трепетном смущении предстали с просьбой наставление дать. Хотим и мы с предвечным быть в общенье, чтоб и над нами Божья благодать, как над тобой, всегда могла пролиться. Учитель, научи и нас молиться.
1: И, видя чистые их помышления, сердец желанье Господу служить, он преподал великое учение, как человеку к Богу приходить, как выразить свою нужду словами и Бога славить добрыми делами.
0: И, наконец, о, дивное мгновенье! Их ждало человечество века. Грядущие оценят поколенья, как милость Божья к людям велика, как чудо из чудес для них свершилось, когда к сердцам их небо приближалось.
1: Сын Божий поднял взор к Отцу в моленье, и в ожидании замерло все вдруг. Ученики в немом благоговенье вокруг Христа живой сомкнули круг и рядом с Ним молитвенно склонились и сердцем перед Господом смирились.
0: И, может быть, впервые всю планету объяла вдруг такая тишина, что даже тихая молитва эта по всей большой земле была слышна. Да, в ту минуту, затаив дыхание, его словам внимало мироздание.
1: Смирились ветры и утихли волны, остановили бег свой облака, вулканы замерли, умолкли громы, и только слышалось издалека, как многократным эхом где-то вторят словам Господним горы и просторы.
0: Давно слова Иисуса отзвучали, но их не поглотила тишина, и на кресте их с телом не распяли. Жила молитва и теперь жива. В Писание на вечные скрижали ее евангелисты записали.
1: Когда в долине смертной тени битва, борьбой неравной нас подстережет, источник наших сил всегда молитва. Она душе победу принесет, рассеет тучи, скорби и печали, и станут снова солнечными дали.
0: Приходим мы в небесное преддверье, и чудо милость Божия творит. Когда мы молимся с глубокой верой, Господь с душой бессмертной говорит. Он слышит все, ему сомненья чужды, он отвечает в срок на наши нужды.
1: Молитва к Богу душу освещает, и лишь молящейся душе Господь грехи и согрешения прощает и возрождение свое дает. И от святого дивного общения приходит в сердце радость, утешение.
0: Когда звучит она, стихают страсти, людское горе входит в берега, и над душой всесильный грех не властен, и человек не делает греха. Все очищается Голгофской кровью, а сердце наполняется любовью.
1: В горах, в долинах, в море и в пустыне она несет любовь и гонит страх. По всей земле звучит она доныне, на всех наречиях и языках. Молитву эту с детских лет мы знали и в час беды не раз ее шептали.
0: Кто хочет ныне к Богу обратиться? Ходатай ваш сейчас так близок к вам. Его просите, научи молиться. И он ответит, как ученикам, молитесь так. И пусть звучит сегодня из ваших уст молитва та Господня.
1: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.

0: Однажды Иисус своим ученикам сказал так. Матфея 21:22.
1: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».

0: и среди грозовой непогоды из сердечных лучей солнца зреет. Помним мы, как в военные годы люди были намного добрее.
1: Как в голодное время, в разруху, скорбь других, как свою, разделяли, чем могли, помогали друг другу, часто имени даже не зная.
0: Не для видимости, не подолгу, всей душой в Божью церковь стремились, потому что, доверившись Богу, о себе и о близких молились.
1: Только все это в прошлом сегодня стало вдоволь насущного хлеба. Забывается милость Господня под спокойным безоблачным небом.
0: Меж людьми тоже стало иначе. Лишь ненастья рассеялись тучи. Все зажили намного богаче, но не стали от этого лучше.
1: Озабочены только собою и пекутся о личном богатстве. Для таких стала фраза пустою о большом человеческом братстве.
0: Мир земной — это только затишье перед более пагубной бурей. Нарастающий гул ее слышен, и он ширится в чистой лазури.
1: Вспоминайте о войнах прошедших, боль их в памяти не хороните, и навстречу идущей, зловещей, путь молитвой скорей преградите.
0: Хочет Бог, чтоб и ныне молились все, кто вынес то горе, те муки, чтобы прошлое не повторилось ни для наших детей, ни для внуков.

0: минуты, дни, года теряя.
1: Дорогие друзья, мы желаем оставить вам эту песню в ободрение на предстоящую неделю.
2: Думайте о словах Священного Писания, которые мы находим в послании к римлянам, 12 главе, 12 стихом. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны».
1: Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Окончив письмо, Боря тщательно сложил бумагу и, отковырнув кусочек воску, разжевал его, заклеил письмо и написал сверху: «В собственные руки Боженьке и Иисусу! Очень нужное!» Боря схватил письмо и помчался в молитвенный дом, где был только один безграмотный сторож. На сильный стук в дверь он вышел и, увидев Борю, сказал: «Ах, Боря, что же ты не позвонил?»
2: «Я и не знал, что есть звонок», — сказал Боря. «Вот письмо, возьмите и положите его на самом видном месте, чтобы, как он придет, сразу увидел. Письмо важное».
1: «Ладно, ладно», — сказал ласково старик, погладив по голове Борю. «В самые руки попадет, не сомневайся, ступай с Богом». Сторож подумал, что письмо это для пресвитера, и потому положил его вместе с другими на стол, чтобы вручить ему, когда придет. Потом он стал готовить помещение для собрания. Вручив письмо, Боря опрометью бросился бежать домой. Вскоре вернулась нагруженная разными покупками мать. Никто не знал о путешествии Бори, даже Нина не заметила его отсутствия. Мать лихорадочно стала разворачивать пакеты, и глаза детей радостно заблестели при взгляде на многие вещи, которых они уже давно не видели. Только Нина и Боря сознавали, что это в последний раз. А там... Часть третья. В 20:00 стали собираться на собрание. Одним из первых пришел пресвитер, и сторож подал ему несколько писем. Только пресвитер хотел посмотреть поданные ему письма, как его отвлек шум скандала, происшедшего на лестнице. Сунув письма в карман, он вышел на лестницу, где бушевали несколько пьяных. А сторож выпроваживал их, желая пропустить шедших в молитвенный дом людей. С трудом удалось проводить скандалистов, поэтому собрание несколько задержалось. Пресвитер, вынув письма из кармана, данные ему сторожем, стал читать, чтобы какие нужно объявить всем после собрания. Тут ему бросилось в глаза письмо, необычно адресованное детским почерком. Он стал читать про себя. Выждав, когда проповедник окончил проповедь, пресвитер поднялся на кафедру и сказал: «Господу было угодно помешать прочесть письмо от Бори Кудряша через происшедший скандал на лестнице. Я не мог просмотреть его раньше. Многие из вас знают этого милого мальчика. Послушайте, что он пишет». И он внятно прочел все письмо. «Помощь нужна немедленно», — сказал он. «Окончим собрание, и 10 человек пойдут со мною, захватив с собой платки и еще что-либо из одежды. Не забудьте также захватить фонарь и парусину, которая может понадобиться для носилок. А остальные, кто живет поближе, принесите сюда все необходимое, чтобы устроить постели, а также приготовьте чай. Кроме того, сходите за братом-доктором и скажите ему, что принесут целую семью, пострадавшую от угара. Также

На одной руке лежала маленькая белокурая девочка лет 2, а на другой – черноволосый мальчик лет 4, крепко прижатый к груди. Обняв руками ноги матери, лежала Нина, а за ее шею держался мальчик лет 7. Боря лежал в углу у материнской головы, свернувшись в комочек. На другой стороне в углу стояла жаровня с догорающими углями. Угар частично произвел свое действие, и все спящие были уже без сознания. Осмотрев пострадавших, доктор шепнул пресвитеру, что состояние больных очень тяжелое. Вскоре у больных появилась рвота, и из груди доктора вырвался облегченный вздох. Больным вливали в рот крепкий чай. По истечении некоторого времени стали появляться признаки жизни. Первым пришел в себя Боря. «Боженька, ты здесь?» – сказал он и опять потерял сознание. Всю ночь отхаживали несчастных, не давая возможности им уснуть навеки, и только утром доктор отдал последние распоряжения перед уходом и сказал: «Теперь за все слава Богу, всякая опасность миновала». И все во главе с доктором опустились на колени и благодарили Господа за ту помощь, которую он оказал им. Бедная Ирина, когда была приведена в сознание, сначала дико озиралась, не зная, где она находится. Затем стала плакать и кричать, упрекая тех, кто помешал ей навсегда покончить с жизнью. Особенно ее негодованию не было границ, когда она узнала, что находится у сектантов. Большую любовь и терпение нужно было иметь тем, кто окружал ее, чтобы убедить, что она тут только временно находится и попала сюда только случайно. Пресвитер, подошедший к ней, ласково сказал: «Вы спрашиваете, кому нужно было помешать вам умереть с вашими детками? Я вам отвечу. Самому лучшему вашему другу, который любит вас и ваших детей, любит так, как вас из людей никто не может любить». «У меня нет такого друга, меня никто не любит. Все окружающие меня только завидовали моему счастью, а теперь, видя мои страдания, они только радуются им», — сказала больная, и затем сильный вопль вырвался из ее груди. Выждав немного, пресвитер снова заговорил: «Иисус – ваш лучший друг, и ваш сын Боря его хорошо знает. И он повелел нам сделать все необходимое для вас, чтобы облегчить ваши страдания». «Кто же этот человек, если у него такие слуги и так много?» — спросила уже более сдержанно Ирина. «Этот друг не человек, а Сын Божий, Иисус Христос. Он пришел на землю, чтобы спасти всех погибших грешников. Он умер на кресте за весь мир, следовательно, и за тебя, и за твоих детей. Он купил всех нас дорогою ценою своей жизни, и потому он так жаждет, чтобы каждый человек был примирен с ним и, веруя в него, сделался бы наследником вечной жизни в другом небесном мире, где уже не будет ни скорби, ни горя, ни нужды и даже самой смерти. Подумай же, дорогая, если бы ты умерла такой ужасной смертью, не примирившись с Богом, твоим Спасителем, ведь тогда ты должна была бы попасть в гораздо худшие условия, чем ты жила в этой жизни. Если же страдания, которые выпали здесь на земле, были для тебя так невыносимы, то что было бы тогда, когда ты, расставшись с этим миром, предстала бы пред лицом всемогущего Судьи, который по своей святости должен был бы ввергнуть тебя как грешницу в место великого страдания, где будет плач и скрежет зубов, и это навеки, навсегда». Пресвитер так увлекся темой о Спасителе, слова его были искренни и убедительны, что несчастная Ирина невольно заслушалась. Кроме того, все, что она выслушала, было так для нее ново и неожиданно. До сих пор она думала, что она одинокая.

одинокая и всеми покинутая женщина. А теперь ей говорят, что есть Господь, который видит все, знает все о ней и, больше того, любит ее. Слышанные слова как бы сняли с нее какую-то пелену, и она ясно увидела ту пропасть, в которую были направлены ее шаги. Все это подействовало очень успокоительно на нее. Она внимательно слушала, что говорил пресвитер. Остальные ее детки мирно спали после всего пережитого, потому что всю ночь, пока не миновала для них опасность, им не давали спать. А теперь они сытые, одетые, мирно спали в кроватках, как бывало и прежде, когда они еще жили при отце. Ласковые слова пресвитера о Христе и такое любезное отношение всех присутствующих к Ирине и ее детям сильно подействовало на больную женщину. После того, как пресвитер ушел домой, и возле Ирины осталась одна дежурная сестра, она доверчиво опустила свою усталую голову на приготовленную ей постель. Часть четвертая. Один верующий человек взял Нину к себе в дом. У него была единственная дочь Женя, почти ровесница Нине. Потом они вместе поступили в гимназию. Девочки быстро сдружились и вместе посещали воскресную школу. Нина, попав в семью верующих, стала, как говорит поэт, один цветочек дикий, попав в букет с гвоздикой, и что же, от нее и сам душистым стал. Нина все больше и больше познавала Господа, чем очень радовала своих приемных родителей, которые относились к ней, как к своей дочери. С матерью Нина виделась часто. Ирина поступила с маленькой Валей в экономке к одному верующему помещику, живущему от того города в 3 километрах. Нина с Женей часто на своей лошади ездили в это имение. Борю взял к себе пресвитер. У него была только одна замужняя дочь. Пресвитер определил Борю в гимназию. Мальчик все время был первым учеником. С матерью он также часто виделся. Иначе обстояло дело с 5-летним Марком. Он был очень балованным и капризным, а потому путешествовал из одной семьи в другую. Окруженная верующими людьми, видя их бескорыстную любовь и помощь во имя Христа, посещая собрания и читая Слово Божие, сердце Ирины, наконец, растаяло, и она приняла Христа как своего личного спасителя. В имении, где она служила, все служащие были тоже верующими, а потому каждый вечер была общая коленопреклоненная молитва с чтением Евангелия, а по праздникам были и проповеди. Познавши своего Спасителя, Ирина радовалась и торжествовала. Но одно только мучило ее. Это то, что она была виновницей того, что ее бедный Иван умер непримиренный с Богом, не познавший его как своего личного Спасителя. Часто приходило на память ей то, как бывало Иван еще при жизни матери говорил ей: «А что, Ирина? Может быть, и правда нас истине мать учит?» Но она всегда старалась отстранить его от таких мыслей. И это сознание теперь тяготило ее. Через 1,5 года Ирина приняла крещение по вере во Христа и присоединилась к общине верующих. Впоследствии Ирина вторично вышла замуж за управляющего тем имением, в котором она жила. Нина, окончив гимназию, стала работать учительницей в ближайшем селе. В своей работе она была истинным светом Христа, работала, не покладая рук во славу Его, решительно не думала об устройстве своей личной жизни. На основании этого служения она отказала многим женихам, делавшим ей предложение. Боря остался у пресвитера. Он уже окончил университет и часто заменял отца на кафедре, и тоже занимался в воскресной школе, в кружке молодежи и всюду вносил свет и любовь. Усыновленный мельником Лева после смерти своего приемного отца стал полным хозяином и был очень отзывчив к нуждающимся,
Многие находили под его кровом пристанище, пищу и совет. У Ирины были еще несколько детей от второго брака. Все они жили тихо, мирно, стараясь в своей жизни славить Христа. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Книга пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Глава первая. Башмаки и карта. Солнце ярко освещало соломенные крыши домов небольшой деревни Паулерспур графства Нортгемптон. Стоял тихий сонный полдень. Главная деревенская улица заканчивалась двухэтажным строением, покрытым камышом, с четырьмя решетчатыми оконцами на фасаде, над которым возвышались две печные трубы. Одно из крошечных блестящих на солнце, как алмазы, окон было открыто. По звукам, доносившимся оттуда, можно было безошибочно узнать школу. Внутри на земляном полу стояли грубые деревянные скамьи. Несколько учеников решали задачи на своих грифельных досках. Девочки читали вслух. Один из мальчиков стоял в углу, отбывая наказание. На голове у него был бумажный колпак, который надевали ленивым или провинившимся ученикам. А порой и розга со свистом опускалась на руку другого незадачливого ученика, не выучившего латинские глаголы. Время тянулось медленно. Наконец, Эдмунд Каррей, ткач, которого недавно назначили школьным наставником, отпустил своих учеников, и они радостно выбежали на улицу. «Ты видел музей Вильяма в его спальне? У него там столько всяких вещей! Яйца насекомых и птиц, цветы, блошки и тритоны! Потрясающая коллекция!» — тараторил по дороге Джеймс, обращаясь к мальчику помладше. «Нет, а позволит ли и мне, старина Колумб, посмотреть все это?» — спросил приятель Джеймса. «Я думаю, да. Впрочем, пойдем и спросим его». Вильям Каррей по прозвищу Колумб был сыном школьного наставника. Свое прозвище он получил потому, что увлекался книгами о путешествиях, а самыми любимыми из них были те, что рассказывали о жизни Христофора Колумба. Вильям как раз выходил из ворот школы. Приятели подошли к Вильяму, но прежде чем тот успел ответить на их просьбу, мальчики услышали мелодию почтового рожка. «Лондонская карета!» — закричал Вильям, и они помчались в Уайтлинг-стрит, находившийся в нескольких сотнях ярдов от школы, чтобы поглазеть на почтовый дилижанс, который проехал мимо со скоростью 6 миль в час.
1: «Ладно, я покажу вам свою коллекцию», — согласился Вильям, провожая взглядом грохочущее чудо. «Но сначала пойдем и посмотрим, как обстоят дела с прокладкой нового канала. Мой отец говорит, что его хотят назвать Великим Перекрестком. Он читал об этом в газете «Меркурий».» Мальчики понаблюдали за работой землекопов. Лица рабочих блестели от пота, они с большим напряжением поднимали наверх тяжелую влажную землю, прокладывая русло нового канала. «Мы вскоре сможем пересечь всю Англию по каналу», — объяснил Вильям. «Кареты, правда, тоже увеличивают скорость. Свежий Меркурий, почтовая карета, доставляет сюда из Лондона иногда всего за 6 часов». «Твой отец получает Меркурий каждую неделю?» — заинтересовался один из мальчиков. «Да», — кивнул Вильям, — «так же, как эквайр и священник. А затем они передают ее другим жителям деревни, всем, кто пожелает ее прочесть». «Ты читаешь ее, Вильям?» «Да», — глаза мальчика засияли. «Я прочел на днях о капитане Куке, о его путешествиях. Они еще интереснее, чем странствия Колумба. Он с детства мечтал стать моряком, и его мечта сбылась. Он обошел на корабле вокруг Новой Зеландии и составил ее карту. Потом прошел от Австралии до Новой Гвинеи и сделал там массу открытий. Сейчас он отправился в новое путешествие».
0: Оба мальчика взглянули на Вильяма с уважением. Их отцы были неграмотны, поэтому Нортгемптонский Меркурий никогда не попадал им в руки.
1: «А что там еще интересного, Вильям?» – полюбопытствовали они. «В последнем номере я прочитал о бостонской частной компании, о том, как мы боремся с колонистами в Америке, о работорговле и о паровой машине Джеймса Уатта, о предельном станке Аркрайта и других всевозможных вещах. Но если вы хотите посмотреть музей, то пошли быстрей».
0: «А что ты собираешься делать, когда окончишь школу, Вильям?» – спросил Джеймс.
1: «Я хочу стать фермером. Мне нравится заниматься растениями». «А я хочу быть ткачом, как мой отец», – признался Джеймс. «У нас уже есть дома два ткацких станка».
2: «У нас тоже было два ткацких станка», – вспомнил Вильям. «Они стояли в нашей комнате, и я очень любил наблюдать, как отец и мать работали на них, прежде чем отец стал учителем. Но мне больше нравится работать на свежем воздухе».
0: Эдмунд Каррей знал, что его сын может заставить расти все, что угодно и где угодно, если этого захочет. Когда тот в 14 лет оставил школу, отец отдал его на обучение к фермеру. Учение было недолгим. Кожа мальчика оказалась слишком чувствительной. От палящего солнца, ветра и дождя руки Вильяма распухли, покраснели, потрескались и очень болели.
2: «Плохо», – сожалел отец. «Тебе придется работать в помещении. Я говорил с сапожником. Он согласился взять тебя в ученики».
0: Так Вильям начал учиться чинить и делать обувь. Часто хозяин посылал его с узлом на спине, чтобы доставить отремонтированное, собрать заказы и деньги от заказчиков, задолжавших ему. Работая за станком, Вильям продолжал свое образование. Он ставил перед собой книгу и таким образом усовершенствовал свой латинский и самостоятельно выучил греческий. Пройдя обучение, он стал квалифицированным сапожником. Когда умер его хозяин, Вильям мог вести дело самостоятельно. Он прибил гвоздями небольшую доску на двери коттеджа и вывел на ней краской слова: «Покупаются и продаются подержанные башмаки». Кроме того, Вильям Каррей готовился к деятельности баптистского священника и по воскресеньям проповедовал в деревенских церквах, а позже в Мультоне и Лейчестере. А еще он обучал мальчиков и девочек в крошечной деревенской школе в Хеклотоне. Вильям не переставал интересоваться другими странами и народами, живущими в них. На стене его комнаты, где он ремонтировал обувь, висела превосходная карта мира, на которой все страны были ярко раскрашены разными цветами. Дело рук Каррея. Узнавая новый факт о стране, он наносил информацию на свою карту. Молодой учитель хотел, чтобы дети в школе тоже знали о мире, но снимать карту каждый раз со стены было трудно. Поэтому он сделал кожаный глобус, похожий на небольшой футбольный мяч, и вышел на нем очертания стран разными цветными нитками. Теперь, если кто-либо из взрослых интересовался, где находятся недавно открытые Америка или Австралия, у малышей был готов ответ.
2: «Она на глобусе мистера Каррея!»
0: Чем внимательнее изучал Вильям Каррей свою карту мира, тем сильнее им овладевала уверенность в том, что люди во всех странах должны знать об Иисусе Христе. Такова воля Божья. Но как они могут обрести свет истины, если никто из христиан не придет к ним и не расскажет им о Боге? Однажды на встрече баптистских пасторов он встал и поделился с собравшимися своими мыслями.
2: «Наша обязанность, — завершил он, — донести знания об Иисусе Христе до язычников. «Это смешно, брат Корей», — ответили ему. «Если бы Бог хотел обратить язычников, Он бы сделал это. Он не нуждается в нашей помощи».
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Апостол Павел в послании к евреям в 11 главе, в 8, 9 и 10 стихах пишет следующее. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог».

Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Так мы слышали прочитанное сегодня слово. В книге Бытия, 15 главе, сказано: «Авраам повиновался Господу, и он вменил ему это в праведность, и сказал ему Господь: „Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение“». Легко повиноваться, когда человеку предлагается взамен имеющегося нечто лучшее. Но вот Бог предлагает Аврааму выйти из лучшего города тогдашнего времени. Сегодня миллионы людей вместе с учеными удивляются великолепию древнего Вавилона, который достиг наивысшей славы в дни Навуходоносора. Но как стало известно, что Ур Халдейский на целых 15 веков ранее и намного более имел великолепие, чем Вавилон. Город, в котором жил Авраам, имел здания, которые были построены из обожженного кирпича, и особенно нижние этажи. Стены в домах оштукатурены и аккуратно покрашенные. Эти дома были в полном смысле современного понятия «дома со всеми удобствами». Большинство домов по 13-14 помещений. Имелся водопровод и канализация, и даже ванные. А Авраам вовсе не простой пастух и кочевник, как раньше того понимали. Авраам – сын мировой столицы второго тысячелетия до Христа или до нашей эры. Родители Авраама были богатыми людьми, ибо имели своих рабов из Египта и Сирии. Проведенная юность Авраама в Уре закончилась браком с девушкой, прекрасным видом, и которую считали за счастье и честь иметь женою впоследствии немало царей. Но все они остались безуспешными, а вот Авраама она безмерно почитала и обращалась к нему не иначе, как «Господин мой». Казалось, у Авраама было все, что он мог только пожелать, кроме одного – он был бездетным. Господь велел ему: «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». И Авраам подчинился. Он оставил родину, родство, родной дом, столичную жизнь поменял на степной шатер. Лот, сын брата Авраама, также пошел с ним. И был случай, когда ихние пастухи поссорились. Но миролюбивый Авраам предложил Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». И избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. После сего Господь сказал Аврааму: «Возведи очи твои, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». В этот день, говорит Писание, заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». И Бог исполнил это обещание. И через сыновей Авраамовых, Измаила, и через сына обетования Исаака, 12 колен, происшедших от внука Авраамова и Якова, поселились в обетованной Ханаанской земле, а 12 князей, произошедших от Измаила, поселились пред лицем всех братьев своих. Бытие 25:18. Так они и поныне живут. Дети обетования живут в Израиле, а арабские народы вокруг Израиля. Обещание Бога Аврааму исполнено. Еще больше обещаний Бог дал Аврааму, говоря: «И благословлятся в тебе все племена земные». Новый Завет дает и ответ, и о нашем положении по отношению к Аврааму. Читаем Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».
Но оказывается, что Авраам, отец народов, постоянно во всех своих скитаниях искал нечто, что для него было беспредельно дорого. Даже на земле обетованной он обитал, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. В ожидании этого города он провел в скитаниях до дня смерти. Он вышел из столицы мира сего, чтобы достигнуть столицу неба. Город, который построил сам Бог, которым он сам же и архитектор. Брат, который провел годы в лагерях крайнего севера за свидетельство Иисуса Христа, рассказывал, что чудом они хранили книгу Священного Писания в заключении. И с ними отбывал срок один архитектор, и который много рассказывал о различных знаменитых строениях. Архитектор слег смертельную болезнью в больницу. Верующие узники отдали ему Священное Писание, чтобы он мог приготовиться к смерти. В течение месяца он читал. К концу месяца его болезни к нему по обыкновению вошел один верующий санитар. Тут же архитектор обратился к нему. «Андрюша, ты видишь это чудное строение?» Но брат ничего не видел. А архитектор смотрел вверх. «Ты не видишь?» – продолжал он. «Какое прекрасное, величественное строение! Прежде я объехал многие страны, знакомясь с трудом самых различных архитекторов, но я никогда ничего подобного не видел. Андрюша, ты видишь трое мужей в белых одеждах и золотые венцы на челах их? Они такие же, как и ты, радостные, и на лицах их мир». Как хотел бы я пойти и посмотреть это строение внутри. Но, о, мужи повернулись и пошли одни без меня. О, бедный я человек! Успел вскрикнуть умирающий архитектор и скончался. Этому человеку Бог в последний месяц жизни дал свое письмо Священное Писание, чтобы он мог приготовиться, чтобы войти в город, который Бог приготовил для всех исповедующих Христа Господом. Господь Бог показал ему свою божественную архитектурную работу, которую он совершил для искупленных из рабства, греха и тленной жизни. Господь Бог даже послал к нему трех святых мужей за душою его, но не успел, не принял учение Священного Писания, не принял и Христа, не омылся, не успел оправдаться именем и кровью Иисуса Христа. Авраам же всю свою жизнь скитался в ожидании чудного города, обещанного Богом. И сегодня тысячи людей скитаются по тюрьмам мира сего, но гораздо больше еще будут скитаться в скором времени. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 50 миллионов человек уже положили свои жизни за то, что имели или стремились иметь союз с Богом посредством взрослого крещения. И еще будут жертвы, которые дополнят число убитых. Но знаем, что хотя тело наше и ветшает, но дух со дня на день все более обновляется. И мы уже приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судью всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, мы приступили.

И когда Господь возьмет своих, тогда и вступим в город Божий, небесную столицу. Апостолу Иоанну Бог показал этот город, и он о нем пишет в двух последних главах Священного Писания следующее. «Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сие истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось, я есть им Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серой. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену-невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светил ее подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца, среди улиц его и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будет царствовать во веки веков. После чтения последних слов Священного Писания становится ясно, почему Авраам ожидал небесную отчизну с ее столицей, ибо там будут восседать царем тот, кто был отвержен и распят на земле, но принят верой в сердцах, надеющихся на Него. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Истина или ее последствия».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что безвредной лжи не существует. Хитроумный торговец, целью которого было изменить мнение Адама и Евы о Боге, организовал первую рекламную кампанию. Сатана стремился возвести стену между Богом и его творением. Он абсолютно верно предположил, что мужчина и женщина, скорее всего, не поддержат открытого выступления против Бога. Он знал, что ему нужно будет сплести тонкую ложь, обмануть их, соблазнить тем, что покажется им разумным, желанным и откровенно не противоречащим Божьим установлениям. Сатана притворяется ангелом света. Второе послание Коринфянам 11:14. Он обещает нам счастье и делает вид, будто действует в наших интересах. Но он обманщик и разрушитель. Он обманул Еву сочетанием чистой лжи, полуправды и неправды, маскирующейся под истину. Он начал с того, что посеял в ее разуме семя сомнения в том, что же на самом деле сказал Бог. Подлинно ли сказал Бог? Бытие 3.1. Наша цель — побудить христианок открыть глаза и оценить происходящее вокруг них, разбудить их и обнажить перед ними ту ложь, которая вторглась как в светский, так и в христианский мир. Так многое в нашем обычном поведении основано на ложном мышлении. В результате дом строится на зыбучем песке. Одна ложь ведет к другой, та — к следующей. И так далее.

Некоторые мои слова могут возмутить вас. Я и не пыталась быть вежливой и мягкой. Передо мной не стояла цель поделиться с вами хорошими мыслями, с которыми все будут согласны. По моему убеждению, только радикальное хирургическое вмешательство, то есть радикальное изменение нашего образа мыслей, сможет удалить корень сердечных болезней и исцелить нас. Иногда истина причиняет боль. Она редко бывает желанной. Но с моей стороны было бы нечестно и жестоко не поделиться истиной, которая освободит вас. Проблема в том, что Ева не стала оценивать происходящее. Она не попыталась отличить истину от лжи. Она не задумалась о цене последствий того, что хотела сделать. Если бы Ева могла представить безобразные, болезненные, смертельные последствия выбора в своей жизни, в своих отношениях с Богом, в своем браке, в жизни ее детей и внуков, а также из-за греха ее мужа, который последовал ей в жизни каждого человека, который когда-либо родится на земле, вы думаете, она стала бы слушать ложь сатаны и ослушалась бы Бога? Я сомневаюсь в этом. Но перед нами стоит та же самая проблема. Я заметила, что немногие христиане всерьез задумываются о последствиях своего выбора. Мы просто живем. Как-то реагируем на других людей, обстоятельства и голоса вокруг нас. Едим то, что сейчас хочется. Покупаем технические новинки, рекламируемые по телевидению. Перенимаем последние причуды моды, образ жизни, ценности и приоритеты наших друзей. Все это выглядит так славно, кажется таким естественным и невинным. Но в результате мы разрушаем отношения с людьми, оказываемся по уши в долгах, в гневе, в депрессии. Мы чувствуем себя пойманными в ловушку и проигравшими. Мы были обмануты. Мы поверили лжи. Вот яркий пример подобного обмана. Молодая мать семерых детей рассказывала мне, что она полюбила мужчину, с которым познакомилась через интернет. Она уже подумывала о том, чтобы оставить ради него мужа. Когда мы беседовали, она признала, что это неправильно. «Но», — сказала она, — «он так добр ко мне и к моим детям». 2 часа я умоляла ее понять, что этот мужчина на самом деле не интересовался ее детьми, иначе он не стал бы разбивать ее брак. Если бы он любил ее, то не стал бы подталкивать.

подталкивать к нарушению Божьего закона. Я предупредила ее, что путь, на который она собирается встать, хоть и кажется притягательным, обязательно приведет к катастрофе. Я пыталась показать ей, что она обманута и что ее единственная надежда в том, чтобы поверить истине и жить в соответствии с ней. В последующих передачах мы рассмотрим некоторые из самых распространенных и разрушительных видов лжи, которые верят женщины. Но сначала давайте посмотрим, как мы становимся мишенью для обмана и как обман ведет к порабощению. Проследим путь обмана к порабощению. В общем и целом, люди не попадаются в рабство внезапно. Никто неожиданно не обнаруживает, что у него появилась склонность к перееданию или взрывной характер. Путь к порабощению – это длительный процесс. Мы начинаем выслушивать ложь. Вот с чего все началось в Едемском саду. Ева слушала ложь сатаны. Я уверена, что у нее не было ни малейшего понятия, куда, в конце концов, заведет ее эта ложь. Может быть, она решила, что не опасно просто выслушать сатану, узнать, что он хочет сказать. Само по себе выслушивание не являлось непослушанием. Но вот что важно. Выслушивание некой точки зрения, противоположной Божьему слову, уже поставило Еву на скользкий путь, который вел к непослушанию, а оно, в свою очередь, вело к физической и духовной смерти. Слушать то, что не является истиной, это первый шаг к порабощению и смерти. Вот почему так важно внимательно проверять информацию, которая поступает в наше сердце и разум. Я старшая из 7 детей в семье и благодарна Богу за убеждение, которое Он дал моим родителям. Они строго фильтровали поступающую к детям информацию. Мои родители были христианами в первом поколении. В Господа они уверовали в молодости. Воспитывая нас, они не имели возможности пользоваться прекрасными книгами и посещать семинары, которые доступны современным родителям. Однако Бог дал им мудрость и смелость выращивать своих детей в духовной теплице. Они делали все возможное, чтобы защитить нас от вредного влияния и окружали нас источниками информации, которые питали нас духовно. Поэтому наши сердца находились под надежной защитой. Еще в юности мы научились чуять грех за версту и отличать добро от зла. Такой подход к воспитанию детей тогда нам не нравился. Но как я благодарна Господу, что мои родители имели смелость сказать, мы не собираемся сознательно подвергать наших детей влиянию лжи, которая процветает в этом мире. Они искренне желали, чтобы мы росли в любви к Слову и путям Божьим, чтобы истина оживляла наши сердца и чтобы мы сами познавали ее. Когда нас выпустили из этой теплицы в мир, родители хотели, чтобы мы продолжали ходить в истине и отвергали всякий обман и неправду. Теперь я уже взрослая и вижу, что и сейчас крайне важно оберегать свой разум, осмотрительно делать выбор и отвергать то, что провоцирует меня на безбожное мышление. Обольстительные мысли поступают из разных источников – телевидение, журналы, фильмы, музыка, друзья, магазины, каталоги, и это не все. Только строгая самодисциплина поможет принимать то, что действительно ценно, прекрасно и важно. Безвредной лжи не существует. Мы не можем впитывать мирской, лживый, обманчивый образ мыслей и оставаться при этом невредимыми. Первой ошибкой Евы было не то, что она попробовала плод, а то, что она слушала змея. Выслушивание совета или мнения, которое не соответствует истине, первый шаг к неправильным убеждениям, которые в конце концов поработят нас. Если мы выслушали ложь, следующий шаг к порабощению – размышлять над ложью. Дорогие друзья!
В конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», приготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Истина» или «Ее последствия». Сначала мы слушаем ложь, затем мы размышляем о ней. Мы начинаем думать о том, что сказал враг. Мы перевариваем информацию. Мы вступаем в диалог с врагом. Мы начинаем думать, что, возможно, он прав. Этот процесс можно сравнить с возделыванием садом или посевом. Сначала обрабатывается почва. Мы открываем себя для влияния, противоречащего Божьему Слову. А затем сеется семя. Мы слушаем ложь. Далее семя поливается и удобряется. Мы размышляем об этой лжи. Если мы позволили нашему сердцу размышлять о том, что не является истиной, рано или поздно мы будем верить лжи. На этом этапе семя, которое было посеяно, начинает прорастать. Сначала Ева выслушала речь змея. Затем она задумалась об этом и завязала с ним разговор. Очень скоро она поверила, что сказанное им – правда, хоть и явно противоречит истине, данной Богом. Как только Ева поверила лжи, следующий шаг был уже нетруден. Выслушайте ложь, подумайте о ней, поверьте ей, и рано или поздно вы будете действовать на основании лжи. Теперь семя полито и удобрено. Оно проросло и начинает переносить плод. Плод – обольщение. Вера влечет за собой определенное поведение. Вера в неправду влечет за собой греховное поведение. Наши убеждения отражаются на образе жизни. И наоборот, наше поведение всегда основывается на нашей вере, не на словесной вере, а на вере, которую подтверждают наши дела. Каковы мысли в душе его, таков и он. Притчи 23:7. Важно помнить, что всякий грех в нашей жизни начинается со лжи. Мы выслушиваем ложь, размышляем над ней, пока не поверим, и, наконец, начинаем действовать, исходя из этой лжи. Смотрите, что происходит дальше. Мы отвергаем истину и нарушаем Слово Божие в том, что кажется нам незначительным. Однако при следующем искушении нам уже легче согрешить, дальше еще легче. Мы согрешаем не случайно, мы грешим снова и снова, пока в наших сердцах не появляется проторенная дорожка, привычка ко греху. Еще не сознавая происшедшего, мы оказываемся в рабстве. Крепость греха воздвигнута. Сатана бросил наживку, мы ее проглотили, и теперь он поймал нас. Мы стали его добычей. Не забудьте, с чего все началось. Каждый грех в любой сфере нашей жизни начинается со лжи. Семя посеяно. Оно поливается и удобряется, прорастает и производит плод. Не один плод, а целый урожай. Урожай рабства, разрушения и смерти. Рассмотрим возможность перехода от рабства к свободе. В жизни большинства из нас есть сферы порабощения, которые появились после того, как мы услышали ложь, поверили в нее и стали действовать на этом основании. Как освободиться от этого рабства и встать на путь свободы? Вот три шага, которые помогут нам избавиться от конкретной лжи, поработившей нас, и познать истину, которая сделает нас свободными. Первый шаг. Определите сферу или сферы,
вашей несвободы и греховного поведения. Скорее всего, вы уже знаете, что это за рабство. Но могут быть и другие сферы, не столь очевидные. Попросите Бога показать вам конкретные области вашей несвободы. Писание говорит: «Кто кем побежден, тот тому и раб». 2 Петра 2:19. В каких областях жизни вы не живете в свободе чада Божьего? Есть ли у вас области физического порабощения? Обжорство, неправильное питание, курение, алкоголь, наркотики? Не находитесь ли вы в эмоциональном рабстве? Беспокойство, страх, депрессия, хронические эмоциональные нарушения? В сексуальном? Мастурбация, порнография, похоть, прелюбодеяние, гомосексуализм? Или в финансовом? Склонность к большим растратам, жадность, скупость? Склонны ли вы быстро раздражаться или лгать? Испытываете ли вы постоянную нужду в ободрении, чрезмерную стеснительность, желание непрестанно разговаривать или зависимость от телесериалов или любовных романов? Бог может напомнить вам и другие сферы вашей несвободы. Как только вы обнаружите их, не пытайтесь ничего исправить. Возможно, вы уже пытались избавиться от подобного поведения, но потерпели неудачу и сдались. Если вы хотите убрать ядовитое растение со своего участка, недостаточно просто обобрать все ягоды. На их месте вырастут новые. Единственный способ навсегда убрать ядовитые ягоды – выдернуть растение с корнем. Вот почему так важен следующий шаг. Второй шаг. Определите ложь, которая спровоцировала эту несвободу или неправильное поведение. Какую ложь вы слышали? Чему вы поверили? Что поработило вас? Найти ответ на этот вопрос, скорее всего, будет трудно. Корни обычно скрыты от глаз, а ложь по своей природе обманчива. Мы нуждаемся в том, чтобы Господь помог понять, в какую ложь мы верим. В следующих наших передачах мы поговорим о 40 видах лжи, которые многие христианки позволили укорениться и произвести плод в своей жизни. Попросите Бога показать вам конкретную ложь из перечисленных или какую-то другую, в рабстве которой оказались именно вы. Попросите Господа нашего Иисуса Христа помочь вам покаяться в этом. Итак, вы поняли, в какую именно ложь поверили. Что же дальше? Третий шаг. Замените ложь истиной. Сатана – сильный враг. Его основное оружие – обольщение. Его ложь очень действенна. Но есть нечто более сильное, чем ложь сатаны. Это истина. Когда мы понимаем, какая ложь поработила нас, и каемся в том, что поверили ей, у нас появляется эффективное оружие для преодоления обмана. Оружие истины. Каждую ложь необходимо заменить на истину. Там, где мы услышали ложь, задумались о ней, поверили и стали действовать на ее основании, теперь мы должны слушать истину, размышлять о ней, верить в нее и действовать, исходя из истины. Таким образом, силой Духа Святого мы сможем перейти от рабства к свободе. Как сказал Иисус, это истина, которая сделает вас свободными. Иоанна 8:32. В дальнейших наших передачах мы рассмотрим, в чем состоит истина. Истина состоит в том, что жизнь трудна. Мы живем в падшем мире. Даже искупленные живут в земных телах и продолжают сталкиваться с грехом, своим собственным или грехом других людей. С искушением, болезнью, потерями, болью и смертью. То, что мы стали христианами, даже зрелыми, благочестивыми христианами, не помещает нас в некий небесный кокон, где мы становимся неуязвимыми. До тех пор, пока Господь не создаст новую землю и новое небо, мы не будем полностью свободны от разрушительного действия греха. А до того дня у нас будут и слезы, и беды, и трудности, и проблемы.
Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлин-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. В эфире радиопередача «Луч надежды». Меня зовут Виктор Серпевский. Я веду передачи из города Ванкувера, штата Вашингтон, Соединенных Штатов Америки. Вашему вниманию предлагаю послушать пение Татьяны Заньковской, Светланы Воронюк и в заключении программы также Василия Ковальчука. Вы услышите сегодня проповедь на тему обращения Бога-Творца к своему творению. Итак, друзья мои, усаживайтесь поудобнее у своих радиоприемников и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня, как и в прошлый раз, я желаю поделиться с вами из Слова Божия. Сегодня я буду читать из книги Михея, пророка Михея, из 6 главы, несколько стихов. Начинаю читать с 1 стиха. 6 глава, книга пророка Михея. «Слушайте, что говорит Господь, встань, судись перед горами и холмами, да слышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягощал тебя? Отвечай мне! Я вывел тебя из земли египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавицкий, и что отвечал ему Валаам, сын Васоров, и что происходило от Ситима до Галгал, чтобы познать тебе праведные дела Господни». Шестая глава книга пророка Михеи – это своеобразная третья речь пророка к народу Божьему. Его первая и вторая речи начинаются обращением самого пророка к людям. Конечно, его обращение к народу, так и к вождям Израиля, основано на том, что Бог ему открыл, что Бог ему дал. И здесь как бы сам Господь находится в зале суда, призывая на суд свой народ. «Встань, судись пред горами и холмами, да слышит голос твой», так сказал Господь. Вот таким богословско-поэтическим тоном говорит Господь своему народу. «Встань и судись пред горами и холмами, да слышит голос твой». Конечно же, практически и горы, и холмы не могут слышать голос Божий, потому что они есть материальны. Но аллегорически можно понять их так, что горы символизируют великие царства и холмы – малые царства. И такое выражение применимо, наверное, ко всем странам мира. «Слушайте, горы, суд Господень, и вы твердые основы земли». Как интересно звучат эти слова. Все народы мира, то есть великие и малые державы, должны услышать голос самого Господа Бога. Он идет говорить к людям, и голос его должны слышать все. Это прямое обращение ко всем народам имеется еще и в начале книги. С первой главы мы читаем такие же примерно слова. И вот теперь сам Господь Бог обращается к тем, кто должен слышать его голос. «У Господа суд с народом моим, и с Израилем состязуется он». Так мы прошли с вами. Какое же все-таки Божие снисхождение к ничтожному человеку? Великий Бог, Творец неба и земли, обращается к человеку и желает, чтобы человек узнал справедливость Божью. Бог сделал все, что нужно было для спасения Израиля. Давайте перечислим те действия, которые Господь совершил в этом народе. Во-первых, Господь вывел из земли египетской этот народ. Во-вторых, то, что Он искупил народ свой из дома рабства. И в-третьих, то, что Он дал вождей, которые вели его через пустыню в землю обетованную. Он защищал народ свой от лукавого Валака и не позволил пророку Валааму проклясть Израиля, о чем мы можем читать в книге чисел 22 главе. Во всех этих обстоятельствах Господь оставался верным своему народу. Он защищал народ свой. Каким прекрасным примером и поучением является это для нас, имеющих своим ходатаем Господа нашего Иисуса Христа. Помните, что было написано в первой книге Иоанна? Мы читаем во второй главе следующее. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника.
О да, дорогие друзья, если бы не ходатай наш перед лицом Господа Иисус Христос, никто не остался бы освобожденным от греха, от порока, от погибели, от ада. Вот тогда, в то далекое время, Израилю, а теперь сегодня нам Господь желает открыть свою любовь. Он доказывает нам любовь свою, потому что Сына Своего Иисуса Христа послал на смерть еще тогда, когда мы были грешниками. Слово Божие учит нас, что Господь любовью вечной возлюбил нас и простер к нам свое благоволение. Да, действительно, вечной любовью Он возлюбил каждого человека для того, чтобы спасти его. Если мы читаем, что справедливость осуждает по достоинству, то любовь милует через искупление. И цена этого искупления очень велика. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа искупает нас от вины. То есть освобождает, выкупает. Человек, который получил через веру прощение в крови Иисуса Христа, теперь освобожденный от наказания. Пророк Михей в этой же 6 главе, начиная с 6 стиха, написал следующее, мы читаем: «С чем предстать мне пред Господом, преклониться перед Богом Небесным? Предстать ли перед Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или бесчисленными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за искупление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Так спрашивает пророк. И тут же говорит от имени Господа: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Во-первых, действовать справедливо, во-вторых, любить дела милосердия, в-третьих, смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Вот эти три мысли, на которые я хотел бы заострить сегодня ваше внимание. Воистину, чем может бедный человек, слабый человек, ограниченный человек предстать перед Богом всемогущим, крепким и сильным? И какую жертву он может принести Богу Всевышнему, чтобы удовлетворить его? Но на все эти подобные им вопросы можно ответить одним словом – послушание. Послушание – вот что сегодня желает видеть Господь в людях. Потому что послушание больше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Недавно я сочитывал молодую пару и особенно заострил внимание, как пожелание для невесты – это послушание, чтобы она была послушна мужу своему. Потому что если невеста, как я выражался так, не научится слушаться мужа своего, она никогда не научится слушаться и голоса Божьего. Потому что в этом есть повеление самого Господа Бога. Жена должна быть послушна мужу своему. Муж должен любить свою жену. Здесь Господь видит, как жених, прекрасный жених, как Иисус Христос, ожидающий возвращения невесты в царство свое, он желает видеть в этой своей невесте чудное послушание. Послушание лучше жертвы, потому что повиновение лучше тука овнов. Мы прочитали Слово Божие. Послушный именно тот, кто в состоянии соблюдать требования Божьи. Послушный тот, кто понимает, что значит действовать справедливо. Послушный может понять, как любить дела милосердия. Послушному доступно ходить смиренно-мудренно перед Богом своим. И следует, друзья мои, заметить, что все эти три требования адресованы, ну, не только Израилю, но и всему человечеству в целом. «О человек, сказано тебе, что добро, и что требует от тебя справедливость». И можно сказать, дорогие друзья, каждому человеку в индивидуальном порядке сегодня, в этом уже последнем 20 веке, звучат такие слова: «О человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь». Давайте же мы проанализируем все эти три требования Господа Бога. Что значит действовать справедливо перед Богом?
Это значит, что надо быть праведным во всех делах своих, поступать по правде, предстоять перед Богом в своих правдивых деяниях, в справедливых делах. Надо, конечно, быть справедливым в обращении со своими ближними, с людьми, в доме, в церкви, в народе. Быть честным, праведным во всех поступках, то есть быть справедливым в своих действиях. Второе. Любить дела милосердия. Как не любить дела милосердия, если Господь призывает нас к этому? Надо любить не только Божью милость к себе, но самому учиться быть милосердным и к другим своим. Потому что суд без милости кому? Тому, кто не оказывает милость. Потому что милосердие – это то, что любит Господь. Милое сердце, то есть мягкое сердце, расположенное сердце к слабому, к немощному, к тому, кто хуже нас, к тому, кто более нуждается в этом милосердии. Любить дела милосердия – это значит служить людям искренно и нежно. Третье – смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Написано о святом Божьем человеке Аврааме, что он ходил перед Богом. О другом человеке еще до подобного периода было сказано, этот человек был Енох, что он ходил пред Богом и не стало его. Какое это было хождение? Конечно же, смиренно-мудренное хождение перед Богом своим. И кто может из братьев и сестер, ныне живущих, достичь вот этих прекрасных качеств своим собственным усилием, своими средствами? Думаешь ли ты, такой человек, что можешь быть сильным, чтобы действовать справедливо, любить милосердие, смиренно-мудренно ходить перед Богом, не угождая Богу? Думаешь ли так ты? Без Господа не можешь ты сделать, дорогой друг, ни одного шага во всех этих трех направлениях. Без Бога нет спасения, без Бога нет жизни во Христе, без Бога нет справедливости, без Бога нет милосердия, без Бога нет хождения перед Богом. Чтобы оказаться способным сделать или совершить вот эти требования Божьи, надо быть обязательно рожденным от Слова Божия и Духа Святого. Надо быть исполненным Духом Святым. Если этого человек не имеет, не может он быть ни справедливым до конца, ни милосердным до конца, ни смиренно-мудренно ходящим перед Богом до конца. Дорогие друзья, Слово Божие учит нас, что эти все три качества входят в состав плода Духа Святого. Павел Апостол об этом говорит в 5 главе Галатам. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верость, крота, воздержание. И такая жизнь – жизнь по духу, но не жизнь по плоти. Давайте мы прочтем еще из книги Римлянам из 8 главы несколько стихов. Вот что говорит апостол Павел, рассуждая о живущих по плоти и живущих по духу. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Так говорит апостол Павел в своем послании. Дорогие друзья, для того, чтобы действовать справедливо, для того, чтобы любить дела милосердия или смиренно-мудренно ходить перед Богом, нужно знать Бога своего не понаслышке, но очень близко. И познание Бога достигается чтением Священного Писания. Познание Бога достигается глубокой молитвой. Познание Бога достигается общением со святыми. Пророк Михей, рассуждая о Господе Боге, говорит: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие
и не меняющий преступления остатку наследия твоего. Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и изгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь пучину морскую все грехи наши. Вот с такой великой верою, с надеждой и упованием на Бога рассуждал о Господе своем пророк Михей. В прошлый раз мы уже отмечали, что пророк Михей был современником пророка Исаии. И не только пророком из Исаии, еще и два других пророка жили в то же самое время. И мы знаем, дорогие друзья, что пророк Михей, он ратовал за чистый образ жизни в Боге своем. «Кто Бог, как ты?» Такой восторженный возглас мы встречаем и в других текстах Священного Писания. В книге «Исход» мы читаем слова великого человека Божия Моисея. Здесь написано следующее. «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» 15 глава, 11 стих. В другом месте мы читаем, что Моисей сказал «нет подобного Богу Израилеву». Соломон подтверждает то же самое, говоря «Господи, Боже Израилев, нет подобного Тебе, Бога, на небесах вверху и на земле внизу». А что мы читаем в 112-м псалме? Давайте же мы прочтем эти слова псалмопевца. «Кто, как Ты, Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю? Кто подобен Богу? Кто обладает такой силою, как Он? Кто совершен и свят в путях Своих? Кто справедлив и милосерд, как наш Господь? Подобных себе мы можем кругом видеть, но подобных Богу найти на земле нельзя». Вот почему объектом подражания у нас является Иисус Христос, Господь наш. Потому что Он, являющийся Богом, прощающим беззаконие и не меняющим преступления остатку наследия Своего, любит и сегодня миловать и поощрять добрым делам, к милосердию нас самих, людей последнего 20 века, перед самым Его пришествием. И если пророк Михей говорит о том, что Бог спасет остаток Израиля, потому что Бог любит миловать, то обетования Христа полны и сейчас великой силою, о чем мы читаем в 3 главе книги Откровения. Господь говорит ангелу Филадельфийской церкви следующее: «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он же не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Итак, уважаемые друзья, мне так хочется сказать, что дорогие братья, дорогие сестры, которые поступают в жизни своей справедливо, которые любят дела милосердия, которые смиренно мудренно ходят перед Богом своим, обязательно будут освобождены от этой страшной годины искушения, которая грядет, чтобы испытать всех живущих на земле. Слава Богу, что мы имеем обетование от Него. Он защитит нас, и Он сохранит нас от того, что ожидает этот страшный мир. Мы читаем в Слове Божьем, что Бог есть любовь. И Ему вполне естественно миловать, и это понятно. Не вечно гневается Он, мы прочли с вами, потому что любит миловать. Для нас, для людей, для простых человеков, это может быть сверхъестественно, потому что мы не обладаем по натуре, по своей природе таким качеством. Однако Слово Божие учит, что лишь тогда может проявиться такое качество у нас, когда через веру в Господа Иисуса Христа и получив прощение и обновление, станем новым творением. С такими людьми Дух Святой имеет дружбу. С такими людьми, Господь говорит, Он поступит милосердно. Таким людям нечего страшиться пришествия Господа нашего Иисуса Христа, но наоборот, ждать Его с распростертыми объятиями. Господь учит нас через апостола Павла.
Он говорит в послании Ефесянам 4 главе: «Будьте добры друг к другу, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». Да, действительно, когда справедливость Божия требует наказания, тогда любовь Божия находит путь к помилованию. Надо сказать, что при вторичном явлении Бога Моисею, Моисей услышал необыкновенные слова и понял, насколько благ и милосерд Господь. Об этом мы читаем в 34 главе книги «Исход», с 5 стиха и ниже. «И сошел Господь в облаке и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицем его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу». Бог любит миловать, сохраняющий милость в тысячи родов. Дорогие друзья, насколько это ценно обетование Господа для нас, что Он будет миловать даже и тех, которые недостойны никакой милости. Дорогие друзья, сегодня Господь призывает каждого человека к тому, чтобы он обратил внимание на его милость, на его благорасположение, на его прощение. Господь призывает человека, говоря: «Приди ко мне». Иисус Христос сказал как-то о себе, что Он есть путь и истина и жизнь. Истина та, которую должен принять каждый человек, путь, которым должен пройти каждый человек. И то, что сказал Господь, очень важно для каждого грешника. Этим путем для помилования нас, грешников, и прошел Иисус Христос, сам прошел этим путем. Написано в послании к Коринфянам, во втором послании следующее: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». И поэтому все знающие Бога, любящие миловать и испытавшие Его милость в своей жизни, будут восклицать когда-нибудь вместе с древними мужами Божьими: «Кто Бог, как Ты, любящий прощать и миловать? Ты, Господи, Ты, Который и создал мир, Ты, Который отдал Сына Своего, Ты, Который избавил нас от страданий, Ты, Который дал нам вечность». Такому Богу, Который любит нас, Который сделал все необходимое для человека, вот какого Бога имеем мы. Слава за все Богу нашему, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Несколько дней назад разразилась настоящая буря. Порывы сильного ветра оторвали и последние пожелтевшие листья с почти уже голых деревьев и кустарников. Сегодня Мария Петровна вместе с дедушкой и детьми приехала на дачу посмотреть, какие следы буря оставила в саду.
1: Ой, тетя Мария, какой беспорядок теперь в вашем саду.
2: И правда, Верочка, ну смотри, настоящий хаос. Так ветер здесь набезобразит.
3: Да, действительно, что наделал этот ветер?
1: Надо сделать обязательно генеральную уборку.
3: Да, нужно будет как следует поработаться здесь.
2: Да, работы хватит.
3: Да.
1: Дедушка, смотри, и у соседей во дворе елка упала. Точно как и наша,
3: да,
1: помните?
3: Да ты уже все проверила. Вот какая. Да,
1: и ведь это сразу правда. Заметно. Как жалко, теперь так пусто у них стало. Ведь они даже еще не знают, что елка упала.
2: Ну что поделаешь, эта ель уже была очень-очень старой.
3: Да у елки очень такие поверхностные корни, потому она и так легко может упасть при сильной буре.
2: Да. Для нас, знаете, это большой урок, чтобы наши корни не были поверхностными.
3: Вот это правильно.
2: Понимаешь, Верочка, что это значит? Надо как следует глубоко углубляться в Слово Божие. Тогда нам никакие бури не будут страшны. Тогда мы все устоим, не упадем, как эта ель.
3: Да, это так. Да и смирение нам тоже необходимо.
2: Да.
3: Я вот смотрел в окно на молоденькие березки, как их ветер крутил, ломал, гнул даже до земли. И все же они не сломались.
2: Бедная старая ель. Она была настолько твердой и негибкой, что больше уже была не в силах даже гнуться.
1: Мы должны твердо стоять на земле.
3: Конечно, надо твердо стоять на своем месте, быть укорененным. Так, как только сейчас тетя Мария сказала.
4: Вот вы на наш сад хотя бы посмотрите. Столько сухих веток нанесло бурей. И вообще, всякого хламу.
2: Да,
4: то, что не переклеплено, то и летело. Ну,
3: сухие и ветки не держатся, это
4: теперь
3: правильно.
4: Много придется потрудиться, чтобы порядок навести.
1: Ой, смотрите, а дикому винограду буря совсем не повредила.
2: Да, смотри.
1: Только сухие листья все оборвало.
3: Да, они не нужны.
2: А знаешь, Верочка, вот как раз у дикого винограда корни очень-очень глубокие.
3: Вот, это правильно. А ты, Сережа, немножко поосторожнее, а то ты здесь и цветы все перепортишь.
2: Да, это очень легко повредить.
3: А вы помните, Иисус тоже назвал себя истинной виноградной лозой.
2: Да.
3: А нас ветвями. У этой лозы Иисуса корни настолько глубоко в мироздании Божьем, что если мы будем ветвями на ей, то никакие бури никогда не повредят нам.
2: Враг душ человеческих может рвать и метать, реветь и рыкать.
3: Это его работа, да.
2: Но все бесполезно. Церковь Божия будет стоять.
3: Вот правильно, слава Богу.
1: Идите сюда! Какие здесь червяки ползают в земле! Фу, какие скользкие и противные!
5: Ты не очень-то фукай на них. Они то живые существа и нужны.
1: Вряд ли нужны кому-то такие червяки. Они же только корни едят у деревьев. Может быть, они погрызли корни у той елки?
5: Вот смешная.
4: Эти червяки, они не едят корней. А между прочим, мы в школе рассматривали немножко земли под микроскопом. Знаешь, сколько там много всяких живых существ было? Всяких насекомых. Ты бы, Вера, просто удивилась бы.
2: Правильно, Вадим.

0: Порядок сам по себе не наладится. Надо руки приложить. Правда, Верочка?
1: Да, дедушка. Теперь я буду подметать.
2: Ну вот и хорошо. Молодец. И за делом мы все и порассуждаем.
3: А ты, дедушка, отдыхай. Мы сами все сделаем.
0: Ну, спасибо, вот, милый. Я тоже теперь как вот эта старая ель. Наверное, скоро буду собираться туда, к небесной отчизне.
1: Что ты, дедушка? Ты еще такой молодой у нас.
0: Вон какая. Душа-то всегда молодая, если со крестом. А вот тело наше, земная хижина, стареет. Так назначено Богом.
3: Ты, дедушка, еще долго проживешь. Потому что у тебя корни хорошие.
0: Как?
2: Вот Сережа молодец, правильно подметил?
4: Да, конечно, у Бога везде и во всем свои законы. Растения без корня не могут долго существовать, так же и человек.
0: Недаром Иисус в своих речах часто упоминал деревья, смоковницы и другие.
3: Не представляю. Как это раньше люди так долго жили? 900 лет и больше.
1: А теперь так не живут.
0: Да, теперь самое большое 100 лет. Ну и может быть немножко больше. Да и это в редкости. Говорят, что горцы долго живут.
2: А вот во время грехопадения человечество отломилось от своего главного корня. От Бога. Вот оно и вянет постепенно.
0: Да, это правильно.
2: Поэтому-то теперь человек так мало живет. Грех – страшная болезнь. Она разъедает человека изнутри.
0: Да, и все-таки для верующих Бог дал чудесные обетования.
2: Ой, так много.
3: Ой, я вспомнил. Сейчас я вам загадаю библейскую загадку.
0: Задай, задай.
2: Ну, какова же она?
3: Скажите, кто не ходит, не сидит и не стоит.
2: Да, Сереж, твоя загадка как раз подходит. Это и есть одно из обетований Божьих.
0: Да.
2: Но там есть три условия.
1: А что это такое? Я ничего не поняла.
0: Я, кажется, догадываюсь. Можно сказать?
1: Да, можно.
5: Да, можно.
0: Ответ в первом псалме Библии. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей.
2: Да, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод.
0: Вот тебе, Сережа, ответ.
2: Которое приносит плод свой.
1: Правильно.
2: Но, знаете, там в псалме есть еще одно маленькое «но». И это предложение начинается так. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь».
1: Это прямо как про нас. Мы ведь тоже часто о Боге размышляем.
2: Да,
0: ведь. И хорошо это. Ведь в Боге нашем весь смысл нашей жизни. Все наши жизненные соки в нем. Он сказал, я лоза, а вы ветви.
2: Правда хорошо, что у нас есть еще церковь Божья. То есть много-много веточек на этой лозе.
0: Да.
2: Правда, это... здорово.
0: Здорово.
2: Я веточка, дедушка вот, наш веточка, вот. Верочка веточка, Вадим, Сережка.
1: Как интересно.
4: Смотрите, сколько много сухих веток и сучек уже накидали. Большой костер, наверное, получится.
0: Да, так и Бог посылает нам бури, ветры, чтобы очистить нас от сухих, ненужных веток.
2: Слава Богу, что Он нас не покинул одних.
0: Слава Ему.
2: Да. Он не бросил в одиночку выбираться из бури неверия этого мира. Он наша сила. В нем утешение и
0: вот
2: радость.
0: Вот правильно.
2: А главное, что главное, Верочка, знаешь, в том, что к нему можно очень просто прийти. Не нужны какие-то особые ритуалы или обряды.

0: Да, вот, ведь он присутствует там, где собирается во имя его.
1: Правильно. Раз мы говорим о виноградной лозе, то давайте и о плодах вспомним. Вы помните, какой плод духа?
2: Я знаю. Любовь.
3: Правильно.
4: Радость, мир.
3: Еще?
1: Долготерпение, благость, милосердие.
2: Вера.
3: Да, и кротость, и воздержание.
1: Да, это все плоды.
0: И на таковых нет закона.
3: Видите, осенняя буря была для нас очень полезна, раз она привела нас с таким хорошим рассуждением, вот. Не так ли?
1: Да.
0: Да, сейчас ваш двор и сад теперь намного выглядит приятнее.
3: Ой, спасибо вам. Одной бы мне долго пришлось убирать все.
1: Да, а вот гуртом все легче и быстрее.
2: А когда мы ветки сжигать будем?
3: Да вот сейчас и подожгем, они быстро сгорят. Сереж, побеги-ка принеси спички, они там возле плиты.
5: Я сейчас.

Да, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание — это все плод Божьего Святого Духа. Воля Божья в том, чтобы жизнь наша приносила этот плод в изобилии. Плод не появляется сам по себе. Плод соединен с веткой. Ветка со стволом, ствол с корнями, корни с землей. При отсутствии даже одной из этих составных частей плода не будет на дереве. Слово Божие Библия говорит, что человек, боящийся Бога, будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Это слово относится не только к отдельному человеку, а также ко всей Божьей Церкви здесь на земле. Церковь Христова, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит добрый плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Поэтому она, несмотря ни на какие бури, преуспевает в своем труде в деле евангелизации. Христос оставил свою церковь в мире для исполнения определенного задания. Церковь не музейное зрелище, она как дерево, поддерживаемое крепкими корнями, которые проникают глубоко в землю, и ветви этого дерева приносят добрый плод. Может быть, кто-то из моих слушателей не имеет ясного понятия, что такое церковь. Позвольте мне вкратце объяснить. Истинная Божья Церковь, или, как говорят верующие, тело Христово, состоит из людей, которые искуплены от греха через смерть Христа на кресте. Этот духовный организм, универсальная Церковь, нуждается в видимой форме на земле, чтобы люди могли ее видеть и понимать ее назначение. Кто принадлежит к этой Божьей Церкви? Исполняя какие ритуалы или обряды, человек может получить членство Христовой Церкви? Эти вопросы, может, иногда занимали ваши мысли. Прежде чем рассказать вам, какие условия Библия ставит перед человеком, желающим присоединиться к Христовой Церкви, я подчеркну, что Церковь, согласно Библии, должна быть добровольным обществом. Никого не заставляют ходить в церковь, поддерживать ее или участвовать в ее деятельности. Ее члены любят Бога и охотно, добровольно служат Ему. Относительно членства Библия учит, что каждый член должен конкретно на своем месте испытать рождение свыше, или, как оно часто называется, спасение. Об этом в послании к римлянам написано так. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Каждый член церкви должен понимать основные доктрины церкви. Беседуя со своими учениками, Иисус сказал, «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». И дальше о верующих сказано, что они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Член Христовой Церкви должен быть крещен в воде. Христос сказал, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Апостол Петр в книге «Деяния апостолов» говорит, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Член церкви должен искренне жаждать, желать быть исполненным Духа Святого. Апостол Павел пишет к Ефесянам, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом».
Последователь Христа исполняет тот моральный стандарт, который указан в Слове Божьем. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. Член Христовой Церкви, сохраняя добрую совесть, соблюдает также общественный порядок. Он уважает и послушен властям страны во всех вопросах, которые не противоречат Божьим постановлениям. Христианин, как член Христовой Церкви, несет на себе также ответственность. Ответственность эта — жить жизнью, посвященной Богу, чистой и вызывающей доверие в людях. Уважать пресвитеров церкви, поддерживать Божий труд, распространение Евангелия через жертвование от своих доходов, посещать церковь регулярно и участвовать в ее деятельности, посвящать определенное время в молитве и чтению Слова Божьего в семье, рассказывать незнающим, неспасенным людям о силе Иисуса Христа, о том, что Он уже сделал ради них. Дерево получает свою жизненную силу от сока, который проникает во все его части, питая их. Церковь получает свою динамику, жизненную силу от Духа Святого, когда Он без препятствий может течь через каждого члена церкви. Церковь как дерево. Пока в ней есть жизнь, она растет и несет плод. Член церкви — последователь Христа, как посаженное дерево при потоках живых вод. Его корни во Христе, в Божьем вечно пребывающем Слове, в том Слове, которое пребудет и тогда, когда все остальное в этом мире придет. Поэтому блажен тот человек, у которого корни жизни при потоках Божьих вод. Дорогой друг, позволь мне задать тебе вопрос. У каких потоков вод корни твоей жизни? Протекают ли в твою жизнь сегодня грязные воды этого мира, его сомнительные ценности, нечестность, обман, горечь и грех? И в результате этого сегодня ты должен признать, что жизнь твоя приносит горький плод. И, возможно, этот плод вкушают твоя жена или муж, дети, родители, соседи, друзья. Сегодня в твоей жизни вместо чистоты — грязь, вместо согласия — ссоры, вместо радости — слезы, вместо благословения — проклятие, и вместо воли Божьей — властвование твоей собственной самолюбивой воли. Положение безнадежное, ты говоришь себе. Без Бога — да, положение безнадежное. А с Богом — нет. Если ты допустишь в свою жизнь Бога, все может измениться. Нет такой проблемы, которой Бог не способен разрешить. Принятие Божьего Сына — Иисуса Христа в свою жизнь Господом, высшим авторитетом, есть ключ к разрешению всех проблем. Если ты дашь Богу место в своей жизни, Он войдет, и все изменится. Если ты не допустишь этого, не ожидай изменения, все останется по-прежнему. Бог способен отсечь то заражение, разложение, ту порчу, которую грех произвел в тебе, и посадить твои корни у его чистых
и вечных потоков вод. Знаком твоего личного решения будет твоя молитва к Богу. Встань на колени и в молитве попроси, чтобы Бог простил тебе твои грехи, и чтобы Он сделал тебя новым человеком. Скажи Богу в молитве, что с этой минуты ты представишь Ему право быть авторитетом в своей жизни, и что Он воистину будет твоим Богом и объектом поклонения. Бог сделает остальное. Он покажет тебе свою силу и славу, восстановив то, что грех разрушил. На прощание я оставлю тебе слово из книги Откровения. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне — псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая утренняя, и дух и невеста говорят: «Приди», и слышавши, да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Аминь.

На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Семья Каратаевых». Напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1-3-7-2-0. Парола Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами, друзья. До новой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сердце как логово зла» из книги Спёрджена «12 проповедей о сердце». На текст из Евангелия от Матфея, 15 главы, 19 стиха. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Дорогие мои слушатели, если вы не покорите свое сердце живому Богу, Он не примет вас, поскольку наблюдает не только за вашими внешними делами, но и за той деятельностью вашего сердца, преданной или предательской по отношению к Нему. В завершении чтения обвинительного заключения заметим, что человек грешит не вследствие заблуждения ума, но в результате действия страстей сердца, оскверненного грехом. Когда человек совершает преступление по ошибке, разве он понимает, что совершил грех? Ведь согрешая, он уверен, что поступает праведно. Но поняв, что согрешил, такой человек устремляется к Богу, чтобы покаяться пред Ним. Невозрожденные так не поступают. Греховное сердце человека, считая грех грехом, получает еще большее удовольствие от содеянного. Апостол утверждает, что узнал грех не иначе, как посредством закона, говорящего «не пожелай». Падший человек любит запретный плод. Некоторые не увидели бы в воскресном труде ничего страшного, не будь заповеди о дне покоя. Другие же идут в хрустальный дворец на выставку не в будни, а в воскресенье. И то только потому, что это запрещено. Для некоторых понедельник бывает самым тяжелым днем, и они пытаются превратить его в святую субботу, в то время как христианской субботе они противостоят изо всех сил. Странно, но то, что Бог делает публичным, человек делает личным, а то, что Бог делает личным, человек делает публичным. Стоит только запретить что-нибудь ребенку, и он уже стремится нарушить этот запрет, несмотря на то, что ранее об этом даже и не думал. Такова наша суть. Когда пришла заповедь, говорит апостол, грех ожил, а я умер. И не закон виноват, это наша вина. Налейте холодной воды в негашенную известь. Начнется химическая реакция с выделением тепла. Вода тут ни при чем, ибо тепло выделяется известью. То же самое происходит и с Божьей заповедью. Заповедь «не делай того» или «не делай этого» вводит человека в грех, чем доказывается полная врожденная греховность человеческой природы. «Мне это не нравится», — скажут некоторые. «Мне не нравится, когда о человеческой природе говорят так плохо». Вы думаете, мне приятно говорить о человеческом естестве плохо? Мне это приятно не больше, чем вам. «Хорошо», — говорит такой человек, — «но я-то считаю человеческое естество возвышенным». Веруй в это, дорогой мой человек, но попробуй доказать, если сможешь. О, я буду рад больше всех, если увижу подлинное достоинство в ком-нибудь. Почему я так уверенно говорю об этом? Потому что Слово Божье учит этому. Кроме того, мы знаем на печальном опыте, что обвинение, пусть бы и не было подлинно верным в отношении других, несомненно верно в отношении нас. Мы избавлены от того греха, что проявляется вовне, но вынуждены оплакивать ужасные преступления, творящиеся в сердце, и испытывая желание подтвердить обвинительный акт и самих себя признать виновными, убеждены в необходимости выдвинуть это обвинение и сказать: «Дело обстоит так со всем людским родом, причем без единого исключения. всякий человек виновен пред Богом. Нет ни одной души, которая по естеству своему была бы права перед Богом. И иудей, и елен, все пребывают под грехом. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Обратимся теперь к рассмотрению истин, которые связаны с этим фактом. Сначала заметим, что свидетельство нашего Господа о человеческом сердце, ставшем логовом зла, из которого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, кражи и так далее, понуждает нас принять учение о грехопадении. Если допустить, что мы пребываем в подобном состоянии, то просто невозможно представить, что сам Бог сотворил нас такими. Чистая и святая сущность должна быть творцом чистых и святых существ. Вопрос и ответ Иова: «Кто родится чистым от нечистого?» не один. Можно изменить на противоположный и сказать: «Кто родится нечистым от чистого?» не один. Святой Бог должен быть родителем святых детей, и Бог, сотворивший человека, должен был сотворить его совершенным, иначе он не действовал бы в согласии с своей природой. Остается изумительно неразрешимой загадкой то, что человек является тем, кем является до тех пор, пока вы не обратитесь к нашей книге. И только прочитав историю грехопадения, вы получите разгадку этой загадки. Только отсюда мы узнаем, как наш праотец, выступивший в роли представителя человечества, согрешил и заразил первородным грехом всю человеческую расу, так, что мы, будучи рождены от Него, рождены по Его образу и по Его подобию. Будучи в Нем противниками Бога, мы рождаемся таковыми. Будучи в Нем отступниками, мы также рождаемся в Нем отступниками. «Вот, — говорит Давид, — я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Вот он, корень проблемы. Не Бог сотворил нас греховными, но падением Адама мы стали таковыми. Вследствие губительного разрушения мы стали теми, кем являемся, наследниками первородного греха и порока. Если спросят, как эту великую тайну постичь глубже, как доказать, что подобное понимание справедливо? Мы ответим, что все это столь глубоко и столь высоко для нашего разума, что мы и мысли допустить не можем, что способны понять это. Тем не менее, мы принимаем великую тайну верой. Когда Бог открывает, что грехопадением одного человека многие сделались грешниками, мы верим в это и закрываем проблему. Сказанное Богом мы принимаем как аксиому. Вам этого недостаточно? Вы говорите, что поверите, пока не поймете. Тогда почему вы верите в природные явления, суть которых не можете понять? У природы тысячи тайн, о существовании которых вам известно, но постичь которые вам не дано. Вы, например, не можете сказать, что есть электричество и что лежит в основе гравитации. То и другое существует в природе. Вы видите последствия их действий, но каково происхождение этих явлений, вы не знаете. В сердце человека обитает зло, обладающее огромной силой. Вы видите последствия его активности, но как оно попало в сердце человека, вы не смогли бы объяснить, если бы Бог не открыл вам. А Бог говорит, что зло передается нам по наследству от прародителей вследствие грехопадения Адама. Так что оставьте ненужные споры и преклонитесь пред Богом. Только не забывайте, если кто-то из вас все равно кто, поддавшись самообману, решит устоять против греха самостоятельно, то более чем вероятно падет. А если падет, то падет навсегда, поскольку бесы, некогда бывшие добрыми ангелами, захотели быть независимыми и поэтому пали. А павши, они превратились в бесов и уже не могут спастись в вечности, ибо Бог оставил их навсегда. Однако мы пали не сами по себе, а в Адаме. Так что у нас есть возможность исправиться во втором Адаме. И действительно, мы были исправлены в человеке. По-еврейски «в Адаме, Господе Иисусе». Так что всякий верующий в Господа Иисуса был избавлен от падения Адама и спасен заслугами Господа Иисуса Христа. Путем нашей гибели был путь, на котором есть возможность спастись. Но будь мы осуждены за собственные грехи, то и отвечать нам пришлось бы самим. Следовательно, наша погибель была бы столь же необратимой, как стала для бесов, для которых блюдутся узы адского огня и мрак тьмы вовеки. Таким образом, учение о греховной природе человека неизбежно ведет к убежденности в грехопадении. Далее, это учение утверждает, что человек нуждается в новом естестве. Допустим, кто-то скажет: «Мне хочется жить совершенно чисто и свято. Я желаю служить Богу». Что ж, похвально. Разве мы станем отговаривать? Никак. Иногда говорят, что мы выступаем против нравственности. Никогда мы не говорили ни слова против нравственности. Наоборот, всегда выступали и выступаем против попыток произвести чистое из нечистого и говорим, что наша природа должна быть исправлена. Если же о нас говорят, что мы выступаем против самого кораблевождения, когда выступаем против спуска на воду негодных судов, мы довольствуемся мыслью, что так о нас могут судить только безрассудные. Напротив, мы считаем, что выступаем в пользу подлинного искусства навигации, когда говорим человеку, взобравшемуся на утлое суденышко: «Вы собираетесь пересечь бурное море? Тогда подыщите себе другое судно». Дорогие мои, вам хочется святости и чистоты? Тогда запомните следующее. Если из вашего сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния и так далее, то все это обязательно проявится в ваших словах и делах, как бы вы ни старались ограничить то, о чем говорит Иисус. Вам бы, не уповая на собственные силы, повременить и посчитать издержки. А что, если и в самом деле вы обретете сердце чистое и дух правый? А что, если ваша древняя греховная природа изменится? А что, если Бог, сотворивший Адама совершенным, сотворит вас вновь? А что, если Он подарит вам искру новой жизни, совершенно иного, высшего свойства, нежели та, что ныне владеет вашей душой? Тогда у вас будет естество, которое столь же склонно к святости, сколь ваше нынешнее естество склонно ко греху. Тогда в силу новой природы вы могли бы прилепляться к добру и отвращаться зла, между тем, как ныне в силу ветхой природы вы выносите из сердца всякое зло. «О, разве такое бывает?» — спросите вы. «Бывает. Это и есть благовествование нашего спасения. Мы говорим вам, что всякий верующий в Господа Иисуса Христа не погибнет, ибо спасется и имеет жизнь вечную, причем вместе со спасением он обретает новое естество. Доверяя Христу Иисусу, вы начинаете любить Его, и эта любовь к Нему силой Божественного Духа поможет вам овладеть страстями, и ваше чистое сердце вступит в борьбу с ветхими страстями, повергнет и покорит их. Когда объектом вашей любви станет новое, вы начнете любить не себя, а Бога, воплотившегося в Сыне Его Иисусе Христе. Эта новая любовь станет средоточием вашей личности или сердцем, побеждающим ветхое тление. Эта новая любовь станет побуждать вас ходить в святости и в страхе Божьем во все дни. Дорогие мои, не ввязывайтесь в бой, не исчислив возможные потери. Ведь столь же добрые люди, как вы, тоже стремились победить грех, но нашли его мышцу для себя слишком крепкой. Придите лучше ко Христу и умолите Спасителя, боровшегося со своими искушениями и преодолевшего их. Просите, чтобы Он омыл вас от прошлых грехов своей драгоценной кровью, Просите, чтобы Он дал Свой Божественный Дух, великого Исцелителя, который вступится за вас и сделает новым творением. Став же им, вы обретете новые устремления и новые надежды, которые дадут вам следовать новым путем для славы Божьей. Если сердце нечисто, следует обрести чистое сердце, иначе святым не стать. Разве не ясно, как нуждается в исправлении, возрождении и сотворении чистого сердца всякий? Ведь нечестивому сердцу закрыт вход в Царство Небесное. Но кто, кроме Духа Святого, может превозмогать, подавлять и искоренять нечистоту? Только Он способен вершить это. Только Он способен сделать это ныне. Только Он может сотворить в вас сердце чистое, которое тотчас вступит в борьбу с нечистым и продолжит начатую борьбу на протяжении всей жизни на этом свете, состязаясь, воюя, сражаясь до тех пор, пока, наконец, не изгонит страсти нечестивого сердца вон. Ваши устремления больше не будут направлены на свое и греховное. Вы будете святы, поскольку Бог обновит вас духом ума вашего. И тогда вы войдете в небеса и станете обитать там с ангелами. И тогда вы увидите Бога, ибо сделались силой Святого Духа подобными Богу. С благоговением и почтением да благословит душа наша, дорогие слушатели, Духа Святого, который может сотворить из нас новое. Молите Его о совлечении ветхого и облачении в нового человека. Пусть ваша ветхая природа будет погребена во гробнице Спасителя, и пусть сердце чистое и дух правый неуклонно набирают силы и крепость, пока не достигнут окончательного совершенства, когда вы войдете в свой покой. И еще одно учение вытекает из этой истины. Если сердце человека — ничто иное, как источник тьмы и греха, то сколь дивна благодать Божья! Чем руководствовался Бог, спасая тварей, подобных тем, что описаны выше? Одна лишь благодать вседержавного Бога могла презреть на этих несчастных. Кто воздает славу человеческим заслугам, всегда возвышает человеческое естество, говоря в его похвалу. Мы же, считающие человеческую природу бесповоротно падшей и испорченной да нельзя, дивимся превосходной благости и несравненному совершенству Бога, который некогда возлюбил столь недостойные создания высокой любовью. Павел восхищается этим, когда говорит: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Сердце мое было исполнено злых помыслов, но Он возлюбил меня. Сердце мое было исполнено прелюбодеяния и любодеяния, но Он возлюбил меня. Сердце мое было исполнено убийств, но Он возлюбил меня. Сердце мое было способно на ложное свидетельство. Сердце мое было способно на хуление Бога, но Он возлюбил меня. О, братья мои! Если бы мы могли увидеть себя такими, какими Бог видел нас в падшем состоянии, то мы должны были бы задаться вопросом, как глаза безграничной святости могли сносить нас, как сердце бесконечной любви могло увлечься нами. Вас возлюбили не потому, что вы совершенны. Вас выбрали не потому, что вам принадлежит нечто прекрасное и любезное. Вас возлюбили потому, что Христу предстояло возлюбить вас. Итак, возлюбленные мои, наше спасение есть от начала до конца дело благодати. Всюду благодать. Благодать от Альфы до Омеги. Если истина такова, то нечего удивляться, что многие имеют столь высокое мнение о себе, что не принимают учения об избрании и родственных ему догм благодати. Если же Бог заставит их вглядеться в собственные сердца, таковые воскликнут: «Боже, будь милостив ко мне грешнику!» и поймут, что человек, если и спасется, то не своими делами и не своим желанием, а только благодатью. Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо кого миловать, помилует, кого жалеть, пожалеет. Учение о вседержавности Бога легко постичь, если постичь истину, что сердце человека крайне испорчено. Если бы, разглядев себя в зеркале Писания, мы отреклись и раскаялись в прахе и пепле, то вместо каких-то претензий к Богу мы обязательно сказали бы: «Пусть творит со мною, что ему благоугодно». Мы бы воззвали не к его правосудию, а к его непостижимой благодати, восклицая: «Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя. По множеству щедрот Твоих презри на меня, отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». И все же еще раз подчеркнем, братья, что учением об избрании иллюстрируется учение об искуплении. Грех страшно, ужасно, до содрогания оскверняет нас, его действие портит наш характер, а его темная энергия губит нашу природу. Как следует из слов Спасителя, исходящее из человека оскверняет человека. Мы осквернены прежде всего внутренне, а наше внешнее осквернение является следствием осквернения внутреннего, то есть грех — это не просто сыпь на коже, а средоточие нашего естества. Вот откуда проистекает наша нужда в драгоценной крови Христа. Дивитесь ее чудной силе. Кровь возлюбленного, единородного Сына Божия, текущего с заклятого голгофского древа, очищает нашего внутреннего человека. О, это изумительная кровь! О, это несравненная жертва за грех! Понимая это, приди сюда, грешник, к подножью креста. Если будут грехи твои, как багряное, Бог, как снег, убелит. Если будут красны, как пурпур, убелит, как волну. Более того, Бог убелит твое сердце, которое чернее твоих дел, убелит и душу. Христос очистит источник и поток. Он удалит не только внешние признаки проказы, но исцелит тебя от проказы внутренней, не оставит у тебя ни корня ее, ни ветвей. О, люди, дивитесь и поражайтесь! Поклонитесь со слезами на глазах, а затем ликованием воззрите на Сына Божьего, сошедшего с неба во плоти, закланного за грешников, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Придите сюда, злодеи! Придите сюда, оскверненные и погибшие дети Адама! Придите сюда, погибающие у врат преисподней и лишенные надежды! Приди сюда всякий, кто уподобился народу Завулона и Нефалима, и сидит во тьме и тени смертной, окованный скорбью и железом. Придите, уверуйте во Христа, и Он пошлет вам Духа Святого, и сердце чистое сотворит вас, и Дух правый обновит внутри вас, и от всех беззаконий очистит вас. Он станет вашим новым Творцом. Ибо ныне он сидит на престоле и говорит: «Се, творю все новое». О, этот Иисус может сотворить некоторым сердце чистое и дух правый уже сейчас, на этом собрании. Я положил секиру у корня дерева, и всякое дерево, здесь присутствующее, будет срублено и брошено в огонь, если Христос не изменит суть этого дерева и не заставит приносить добрый плод. Я пытался показать, что внутренний человек наш нечестив. Обратившись в руины, он стал подобен руинам вавилонским, в которых обитают отвратительные драконы и другие мерзкие существа. Я вижу нечестивых, как великое море, пространное и взволнованное. Это море не может успокоиться, и воды его выбрасывают ил и грязь. В нем обитает сатана в обличье Левиафана и пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые и большие, непристойные и ужасные. Я пытался в меру сил проповедовать древнюю, не отвечающую последней моде истину, и ожидаю, что мне не простят этого. Но пока есть место благовестию. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и всякий верующий в Него освобожден будет от рабства тлению, чтобы жить там, где живет Бог, в совершенной чистоте и блаженстве. Какое же это чудо! Милость свыше! Посмотрите, логово зла превращается в храм Святого Духа. Какое же это чудо, когда сердце, в котором бесновалось хуление, становится душой, в которой воцаряется благодать. Уста богохульные становятся органом святых песнопений. Отосечекратное чудо, мрачная тьма человеческого естества. Эта навозная куча делается чистым алебастром, сверкающим в лучах святого светила, становится ярким от небес, сияющим, как чистое золото и прозрачное стекло. Сам Дух Святой благоволит жить там, где обитал ранее сатана. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа? Какое чудо! Некогда наши тела были храмом похоти и гнева, злоречия и богохульства. Тем не менее, они могут стать, и, полагаю, уже стали храмом Святого Духа. О, чудо из чудес! Да благословит нас Бог и даст постичь в себе это невиданное чудо, в похвалу славы благодати Его, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Сердце как логово зла» из книги Спержина «12 проповедей о сердце», на текст из Евангелия от Матфея, 15 главы, 19 стиха. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление». До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Насколько важна для ребенка крепкая, любящая семья? Иначе еще можно было бы спросить, нужны ли дереву корни? Герой нашего рассказа порвал со своей семьей и, лишившись живительных соков любви своих близких, оказался в трудном положении. Он едва не погиб. Но ему удалось восстановить утерянные связи и снова начать приносить плоды добра, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Сэм Хадлистон?
1: Да, это я. А что вам надо?
0: Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также молчать, а также имеете право на адвоката.
1: Да ладно, знаю я все это, приятель.
0: Вы арестованы.
1: За что?
0: По подозрению в ограблении и покушении на убийство.
1: Что? Ребята, вы рехнулись. Убирайтесь отсюда. Вечно пытаетесь навесить на меня какую-то гадость.
0: Ты пойдешь с нами, Сэм.
1: Но вы что-то путаете. Я даже не живу здесь. Это дом моего двоюродного брата.
0: Брата мы уже взяли. Собирайся, пошли. Двигай, пошли.

тот день, когда его арестовали, герою нашей истории было 17 лет. Но это не просто какой-то обычный рассказ о неудавшейся жизни. Перед вами замечательный пример того, как глубокая любовь отца и поддержка всей семьи спасли человека. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите первую часть правдивой истории о Сэме Хаддлстоне.

0: Когда меня арестовали, мне было 17 лет. Я лежал в камере и думал о своей семье. Мы жили в Сан-Жоакин-Вали в Калифорнии. Это было прекрасное место, окруженное садами, виноградниками и полями с дынями и арбузами. Нас было 6 детей, 4 брата и 2 сестры. Мой дедушка Брайс был шерифом. Помимо этого, он подрабатывал, занимаясь стрижкой волос.
1: Как твоя фамилия, внучек?
0: Хаддлстон, деда.
1: Правильно, и никогда не забывай об этом. Гордись своей фамилией и постарайся не запятнать честь нашей семьи.
0: Хорошо, дедушка. Можно я буду носить твою ковбойскую шляпу, когда вырасту?
1: Ну, конечно, конечно, Сэмми.
0: Можно я сейчас пойду на улицу поиграть в бейсбол?
1: Вот теперь можно, Сэм. Я уже закончил.
0: Спасибо, дедушка Брайс. Я любил дедушку. Я очень любил свою маму. Папу я тоже любил, но маму особенно. Она была светом в моей жизни. Мама работала на птицефабрике, а ее мама, наша бабушка, оставалась дома с нами. Папа не хотел, чтобы мама работала. Он считал, что его зарплаты сторожа в школе вполне было достаточно. Но мама с ним не соглашалась и продолжала работать. Папа был еще к тому же и директором воскресной школы при церкви.
2: Ли! Ли, поздравь меня! Меня назначили дьяконом!
3: Кем?
2: Дьяконом! Конечно, конечно, тебе это неинтересно.
3: Сначала ты ударяешься в религию, потом не даешь мне встречаться с друзьями, ты не разрешаешь мне выпить хоть немного вина для настроения, и ты говоришь, все, что мне нужно, это читать Библию.
2: Ли!
3: Ты заставляешь меня ходить в церковь, и сейчас ты говоришь, что будешь дьяконом. И после всего этого ты хочешь, чтобы я была счастлива?
0: После этого случая с мамой начало происходить что-то неладное. Я заметил, что она уже не смеялась, как раньше. Не играла, как прежде, с нами в разные игры. В первый раз, когда она ушла от папы, мама взяла всех нас, детей, с собой. Но папа пришел и забрал нас назад. Поэтому мама вернулась. Я думал, все уже будет хорошо. Мы будем жить вместе одной семьей. Но через несколько дней...

0: Когда мама уехала, мне было 8 лет. Я убежал в поле за нашим домом и долго-долго плакал. Тогда-то я поклялся себе, что больше никто не сможет так больно меня обидеть. Прошло 2 года, и я и не знал, что мама и папа развелись, пока мы не получили от нее письмо, что она снова вышла замуж и жила со своим новым мужем в соседнем городе. Однажды мы приехали в гости к маме и отчиму. Я сразу почувствовал, насколько она была мягче и снисходительнее, чем папа. Чтобы добыть денег на пропитание, помимо работы в школе, отец занялся откормом свиней и садоводством. Каждый день он вставал раньше всех и готовил завтрак. Мы тоже должны были вставать рано утром и помогать ему по хозяйству. Папа хотел приучить нас к тяжелой работе. Один раз, когда мы все работали в поле, к папе подошел какой-то мужчина.
1: Ребята, знаете, кто это был?
2: Нет, папа.
1: Это человек из Собеса. Они помогают бедным, дают одежду, деньги.
3: Нам тоже помогут?
1: Он предложил помощь, но я отказался. Мой отец научил меня трудиться, и я хочу, чтобы вы выросли такими же. Никогда не позволяйте другим делать то, что вы можете сделать сами. Понятно?
3: Да.
0: Да, папа.
3: Да.
1: Пока Бог дает нам силы и здоровье, помогайте себе сами. Мы сами себя обеспечим. Будем усердно и дружно работать, будем одной семьей.
0: Постепенно мне стала надоедать суровая атмосфера, царившая у нас в доме. И я взбунтовался. Я обокрал соседний магазин. Меня поймали. Папа отхлестал меня кнутом. Я пристрастился к спиртному. Спасаясь от гнева отца, я с приятелями уходил к маме. Там было лучше. Мама разрешала нам слушать рок-н-ролл, курить ее сигареты. И она никогда не говорила папе, что я бывал пьян. Я хотел жить с ней. Папа, я подумал...
1: О чем, Сэмми?
0: Как много нас здесь.
1: Да, много. Но что поделаешь? Разве у нас есть другой выбор?
0: В общем, да.
1: Какой же?
0: Мне бы... Я бы хотел жить с мамой.
1: Сэмми, я тебе уже говорил и повторяю еще раз. Мы все одна семья. Сколько радостей, трудностей и неудач мы пережили вместе. Конечно, трудностей было больше. Тебе сейчас 13. Через 5 лет ты все равно уйдешь из дому. Но пока же прошу тебя, оставайся дома.
0: Меня все раздражало и просто бесило у нас в доме. Поэтому после школы я часто уходил к маме на несколько дней в неделю. Папе я об этом не говорил, а придумывал какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Когда я был в 8 классе, папа женился на другой женщине. Я злился, думая, что она претендует на место мамы. Немного времени спустя после этого я убежал из дому, оставил папе записку, в которой сказал, что он меня никогда не любил. Я сел в автобус и пьяный приехал к тете в Лос-Анджелес. Мама приехала и забрала меня к себе. По дороге мы заехали к папе взять мои вещи. Когда я его увидел, то сразу захотел признаться, что в записке была неправда. Но я так ничего и не сказал.
1: Сэмми, я прочитал твою записку. Если бы ты знал, как мне больно. Я не верю, что ты действительно так думаешь. Я сохраню этот листок, и когда-нибудь мы вместе сожжем его. Мы все надеемся, Сэмми, что ты вернешься домой. И ты напрасно считаешь, что тебя здесь не любят. Да, в нашем доме есть свои правила, которым ты должен подчиняться. Но правила есть везде. И именно они, правила, всегда сплачивали нашу семью.
0: Папа, мне нужно идти.
1: Мне жаль тебя, Сэмми. Ты столкнешься с очень большими трудностями, если в самое ближайшее время не отдашь свою жизнь Христу. Сэмми, ты хочешь жить с мамой?
0: Да, папа, хочу.
1: Ладно, пусть будет так, но помни, что тебе здесь всегда рады. Если вдруг ты окажешься вдали от дома, и у тебя не будет денег, чтобы вернуться, позвони.

0: и я приеду. Ты можешь не жить с нами, но ты все равно остаешься моим сыном. Я люблю тебя и всегда буду любить, Сэмми.
1: Вначале мне было очень хорошо у мамы. У меня была своя спальня. Я мог курить, сколько мне вздумается, и даже без страха пить пиво. Но я скучал по семье и корил себя за сделанный выбор. Мне было очень жаль, что я заставил так страдать своих близких. Мальчик, живший в квартире напротив, дал мне попробовать марихуану. И вскоре я начал воровать, чтобы достать денег на наркотики. В 15 лет у меня уже была подруга. Эта девочка залазила ко мне в спальню ночью через окно. Всякий раз, когда я напивался, я дрался с отчимом. Однажды я взял без спроса его машину, и мы с тремя приятелями поехали покататься. В одном месте мы заправились горючим и не заплатили. Мы ехали и смеялись, пока через 5 миль нас не остановила полиция.
2: Стоять! На землю, подонки!
3: Мне больно!
2: Встать, так, фамилия, имя? Тебе что-то не ясно? Так, проверим твой бумажник.
3: Стойте!
2: Сэмюэль Хадлистон, это ты?
3: Да, я.
2: Твой родственник Брайс Хадлистон?
3: Да, это мой дедушка.
2: Ребята! Ребята, гляньте! Это внук Брайса Хадлистона! Твой дед очень хороший человек, Сэм, а ты?
1: Я сразу почувствовал, как изменилось их отношение. В полиции очень уважали дедушку Брайса. Это было мое первое задержание. Парень, сидевший со мной в камере, издевался и жестоко избил меня. Я не спал и плакал всю ночь, зная, что гордость не позволит мне никому рассказать об этом. И тогда же я поклялся себе, что отныне всегда буду носить с собой нож и больше не дам себя в обиду. После этого я ввязывался во всякие драки по поводу и без повода. Однажды я даже ударил учителя, пытавшегося разнять меня с каким-то учеником. А в другой драке я пырнул кого-то ножом, и меня арестовали за вооруженное нападение. На этот раз я провел в камере уже 37 дней. Когда меня наконец освободили, я решил пойти к папе.
0: Сэмми! Сэмми, слава богу, тебя выпустили.
1: Я осужден условно.
0: Сэмми, я очень рад видеть тебя. Присядь, Сэмми. Сэмми, сейчас ты не сможешь учиться ни в одной из школ. Что ты думаешь делать дальше?
1: Поеду в Ла-Пуэнте и буду жить у маминого друга. Я там буду ходить в школу.
0: Это далеко, Сэмми, отсюда. Ну что ж, хорошо. Звони, если захочешь вернуться.
1: Спасибо. Кстати, поздравляю тебя с днем рождения. Хотя он уже прошел. Вот подарок.
0: Это Библия. Какая красивая. Где ты ее взял?
1: Я ходил на изучение Библии, пока сидел. Там мне ее и дали.
0: Я сохраню ее.
1: Сохранишь? Для чего?
0: Для тебя, Сэмми. Может быть, когда-нибудь ты будешь проповедовать с этой Библией.
1: Я ему не поверил. Через 3 месяца жизни у маминого друга я попросил маму приехать и забрать меня. Я очень скучал по нашей семье. Я хотел отказаться от вредных привычек, хотел исправиться. Но не успели мы приехать домой, как я напился и подрался с отчимом. Все пошло по-старому. Весь учебный год — попойки, наркотики и аресты. Однажды я узнал, что моя подружка забеременела. Я больше не ходил в школу с братьями и сестрами, но они звонили мне. Алло?
4: Алло, Сэмми, приходи в это воскресенье в церковь.
1: Зачем еще?
4: На службу. Будет очень интересная проповедь.
1: Это мне только еще не хватало.
4: Ну, Сэмми, пожалуйста, мы соскучились по тебе. Приходи, и ты не пожалеешь.
1: Хорошо, я подумаю.
4: Обещай, что придешь.
1: Ладно, приду.
4: Я рада. Сэмми, Иисус любит тебя. Ему тоже.
1: Воскресенье было для меня самым лучшим днем недели. В этот день мы с мамой и отчимом ездили на рыбалку. После рыбалки я пошел поразвлечься с приятелями. Когда мы уже нанюхались наркотиков, в последний момент я вспомнил о своем обещании прийти на службу. Я предложил ребятам, и мы накачанные пошли в церковь. Мы тихонько сели в последнем ряду.
5: Братья и сестры, Иисус пришел, чтобы найти и спасти заблудших. Если вы живете во власти греха, если вы хотите, но не можете вырваться из плена тьмы, прикоснитесь к Господу. Каждой живой душе необходимо прикосновение Бога. Когда Иисус ходил по земле в облике человека, все, кто прикасались к Нему, слепые, хромые, глухие, все исцелились. А также сейчас, пока вы не познали Господа, вы слепы, глухи и хромы. В Евангелии от Луки, глава 4, стих 18-19, Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное». Вы нуждаетесь в Господе. Вам нужно прикоснуться к Нему.
3: Ребята, пошли отсюда.
5: Молодые люди. Да-да, вы четверо, в черных кожаных куртках. Вы можете уйти с чистым сердцем, если вручите свою жизнь Иисусу. Он хочет простить вам ваши грехи и дать вам новую жизнь.
1: Позже мне было жаль, что я не послушался. Вскоре у моей девушки родился ребенок. Я хотел стать настоящим отцом. Я обещал Мэри завязать с прошлым, чтобы наш сын мог мною гордиться. Но все получилось наоборот. В ночь на Рождество я напился и наговорил маме кучу всяких гадостей. Она в слезах убежала к соседям. Я понял, что после этого мне уже нельзя было жить с мамой. Поэтому я позвонил папе и попросил его приехать и забрать меня.
0: Давайте помолимся.
4: Давайте.
0: Господи, мы рады снова собраться вместе. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вернул сына домой. Господи, благодарю Тебя за бесценный дар Иисуса, Сына Твоего, и за новую жизнь, предлагаемую им всем страждущим. Помоги нам служить Тебе от всего сердца и любить друг друга, как Ты любишь нас. Во имя Иисуса молюсь я. Аминь.
4: Аминь. Сэмми, как здорово, что ты вернулся.
1: Да я и сам очень рад.
6: Да, ты правильно сделал, сынок.
1: Папа, я узнал, что тут неподалеку продают свиноматку.
6: Так.
1: Она вот-вот должна родить. А. Тебя это интересует?
6: Конечно. Давай съездим за ней после уроков. Угу. И я возьму тебя в долю.
1: Здорово. Может, снова смогу заработать немного денег.
6: Это было бы очень кстати. И ты помог бы жене и сыну.
1: Мы с папой начали работать вместе. Я хотел исправиться, но порок не отпускал меня. Я тайком курил и принимал наркотики. Ночью вылазил через окно во двор и распивал спиртное, которое украл и спрятал в свинарнике. Через несколько недель мне надоело прятаться и лгать. Я позвонил маме и спросил, можно ли было вернуться к ней. Когда в воскресенье вечером мы пришли из церкви, я сказал папе и всем остальным, что уезжаю.
0: Сэм, тебе уже 17, и я не могу запретить тебе уйти из дома. Но посмотри на своих братьев и сестер. Ты их любишь?
1: Да, папа.
0: Тогда почему же ты заставляешь их страдать?
1: Я ничего не хочу знать. Мне нужно уехать.
0: Сэмми, сколько ты заработал, пока жил с мамой?
1: Нисколько.
0: Сейчас половина выручки твоя. И считай, что эти деньги уже у тебя на счету в банке. Ты можешь купить автомобиль. И после этого ты говоришь, что мы плохо живем?
1: Тебе не понять меня, папа. После возвращения к маме я начал деградировать еще быстрее. Я принимал ЛСД и другие стимуляторы, от которых ночью не мог заснуть. Я вставал И мы с двоюродным братом, который был на 6 лет старше, чем я, всю ночь пили и играли в карты. Однажды пришел папа. Глаза его были красными. Было видно, что он много плакал.
0: Сэмми, мне нужно с тобой поговорить.
1: О чем, папа?
0: Мальчик, ты очень плохо выглядишь.
1: Папа, оставь.
0: Меня очень тревожит, что я слышу о тебе, Сэмми. Из-за тебя постоянно вызывают полицию.
1: Ну и что? Просто я очень вспыльчив.
0: Сэмми, если ты не придешь к Богу, может случиться большое несчастье.
1: Но я не внимал предостережениям папы и дедушки Брайса. Я украл чековую книжку и выписывал фальшивые чеки, чтобы достать денег на наркотики. Вскоре меня поймали, и было принято решение отправить меня в колонию для несовершеннолетних. Ожидая, пока там освободится место, я пил всю неделю. Через 6 дней пьянки и принятия наркотиков, когда я уже ничего не соображал, пришла полиция и арестовала меня по обвинению в ограблении и покушении на убийство.
7: Садитесь, Сэмми.
1: Что случилось? Я уже устал от ваших ребят. Они только тем и занимаются, что хотят на меня что-нибудь навесить.
7: Что вы имеете в виду, Сэмми?
1: Я весь тот вечер провел с друзьями на вечеринке. 20 человек подтвердят, я никуда не выходил.
7: Вы ошибаетесь. У нас есть свидетель, который утверждает, что вы с двоюродным братом уходили докупать спиртное. Что вам угодно? Благодарю. Так, Сэм. Теперь это уже не покушение на убийство.
1: Что?
7: Потерпевший умер на операционном столе.
1: Умер? Кто умер?
7: Продавец магазина. Вы что, не помните магазин, который вчера вечером ограбили?
1: Нет. Нет! Нет! Мне стало не по себе. Перед глазами всплыли какие-то образы. Человек за прилавком. Я хватаю несколько бутылок и направляюсь к выходу. Мой брат замахивается и бьет мужчину ножом. Крики. Всюду кровь. Я утащил брата домой. Кто-то сообщил в полицию. Да, все это было. Меня перевели в тюрьму для взрослых. Я думал о своей жизни, о том, как папа пытался меня предостеречь. Что будет теперь? Бросит ли он меня? Или постарается еще раз помочь? Наступил день встреч с родственниками. Пришла мама, а после обеда меня вызвали еще раз. За стеклом стоял папа. Я не мог смотреть ему в глаза.
8: Сэмми! Мы все просто в шоке, и я не знаю, что делать. Но мы попробуем тебе помочь. Я даже не представляю, чем все это кончится. Но мы молимся, слышишь? Мы молимся за тебя и надеемся на Иисуса.
1: Папа, я так рад, что ты пришел.
8: Сэмми, я принес твою Библию.
1: Какую Библию? У меня нет Библии.
8: Сэмми, ту самую, которую тебе дали раньше, когда был раньше ты арестован.
1: Ага, да.
8: Сэмми, нам пришлось ее оставить у охранников для осмотра. Сэм, не забывай о том, чему я тебя всегда учил. Если ты окажешься в трудном положении, я не смогу тебе помочь, призови Иисуса, и Он не оставит тебя, слышишь, Сэмми?
1: У меня в голове все время звучало слово «мы». Папа и я. Семья и я. Я был не один. Меня не бросили. Хоть я и пренебрег всем тем, что было так дорого отцу. Самое главное, что он по-прежнему продолжал называть меня своим сыном. Я оказался в тюрьме, но папа любил меня, как и раньше. Я еще не знал, насколько важной будет для меня эта любовь в тех испытаниях, которые мне предстояло еще пережить.

Продолжение этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. Но вы, друзья, не ждите, не откладывайте. Если вам пришлось столкнуться с непреодолимыми трудностями, помните, что говорится в послании к римлянам, глава 10, стих 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А в стихах 9-10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Иова, глава 35. И продолжал Елиуй и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал, я правее Бога? Ты сказал, что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри. Возри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему, или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Глава 36. И продолжал Елиуй и сказал: «Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим. И кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать его. Число лет его неисследимо. Он собирает капли воды. Они во множестве изливаются дождем. Из облаков капают и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков? Треск шатра его. Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. Глава 37. И от сего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его, и гром, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глас, гремит он глазом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие, для нас непостижимые, ибо снегу он говорит: будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтоб исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай сему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса, твердое, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди и да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Глава 38. Господь отвечал Иову из бури и сказал: Кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты в глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны? По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Из чего чрева выходит лед и иней небесный? Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли тебе: вот мы? Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму? Кто может расчислить облака своей мудростью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются? Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Глава 39. Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы анагру, которому степь я назначил домом и солончаки жилищем? Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякую зеленью. Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимается на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его — ужас. Роет ногою землю и восхищается силою, идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. В порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос «гу-гу» и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик. Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил: теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду.

Глава сороковая. И отвечал Господь Иову из бури и сказал: «Припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые дерева покрывают его своей тенью, ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится, остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его, и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя, и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли? Разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Вперед не будешь. Глава 41. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас, крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердою печатью, один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет, глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя.
На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прачные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собою светящуюся стезю, бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости.

0: Глава 42. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз фимонитянин и Вилдад савхиянин и Сафар наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия, а имя третьей Кирингапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями.
1: Псалтырь. Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят в душе моей: нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего,
0: Господи, Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
1: Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях, псалом Давида.
0: Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи, рано услышь голос мой. Рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими.

очи их, Боже, да падут они от замыслов своих по множеству нечестия их. Отвергни их, ибо они возмутились против Тебя». «И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его».

Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог — судья праведный, и Бог всякий

строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего.

0: Вы слушаете программу «Вечная истина». Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиенья. В известной песне поется: «Я знаю все в Твоих руках, и даже я». Только эти слова хочется адресовать не просто человеку, а Богу, ведь в Его руках быть надежнее. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Сегодня мы поговорим об одном из величайших пророков Библии, которого называют плачущим. Это пророк Иеремия. В своих проповедях Иеремия часто использует символический язык. Вот один из примеров такой проповеди. Однажды Бог сказал Иеремии принести в храм большую красивую вазу. Когда все люди, включая старейшин, писцов и священников, обратили на него внимание, он бросил эту большую, красивую и, очевидно, дорогую вазу на пол и разбил ее. Громкий звук разбивающейся вазы, я уверен, привлек внимание всех людей в храме. Только представьте себе это. Как-то я слышал проповедь одного проповедника, который был очень негативно настроен против употребления водки и других крепких напитков. Я был одним из многих тысяч подростков, собравшихся на стадионе во время проведения акции «Молодежь за Христа». Проповедник говорил нам, детям, о вреде алкоголя. Один момент мне запомнился навсегда. У проповедника была бутылка водки, которую он разбил прямо на сцене во время проповеди. Осколки стекла и брызги водки разлетелись в разные стороны. Я никогда не забуду эту проповедь, потому что она произвела на меня огромное впечатление, особенно когда проповедник разбил бутылку прямо за кафедрой. Иеремия тоже считал, что произведет впечатление на народ, если разобьет в храме вазу. После этого он стал проповедовать. В 18 главе книги пророка Иеремии вы можете прочитать о подобной проповеди. Это история о сосуде, который горшечник смял и переделал. Тогда Иеремия сказал: «Это иллюстрация того, как вы сдадитесь Навуходоносору и пойдете в плен. Через 70 лет вы вернетесь на родину новым сосудом. Это то, что хочет Бог». И когда Иеремия бросил вазу на пол, он тоже сравнил ее с людьми. Он сказал: «Все, кто противостоит Навуходоносору, подобно Сидекии, и кто не хочет сдаться в плен, будут разбиты, как эта ваза. Для вас уже не будет возвращения и не будет переделывания. С вами покончено, вас убьют». Народ Иудеи ненавидел Иеремию за эту проповедь о разбитом сосуде. Им не нравились подобные проповеди. Если мы сравним две проповеди Иеремии, проповедь о переделанном сосуде и проповедь о разбитой вазе, то поймем, что хотел донести Иеремия народу. Иногда мы, верующие, имеем в жизни проблемы, потому что совращаемся на пути свои. У нас в результате появляются проблемы, как у овец. В книге «Притч» Соломон пишет: «Нам нужно испытать весь ужас избранных нами путей. Бог использует последствия сделанного нами выбора как возможность научить нас. Вот почему нам приходится ощутить на себе весь ужас путей, которые мы выбираем. Таким образом мы растем, но шрамы, которые остаются после таких переживаний, всегда неизгладимы. Бог нас переделывает. Нам необходимо пройти через бурю, и часто не одну, чтобы выйти из нее новым сосудом. После этого мы признаем, что хотя нам и ни за что не хотелось бы пройти через подобное еще раз, мы никогда бы не променяли этот новый сосуд на старый». Возможно, вы слышали о Джонни Эриксон, больной параличом женщине, которая прикована к инвалидному креслу. Она рисует картины, держа кисточку в зубах. Она не может шевелить ни одной частью тела, кроме головы. Она снялась в фильме «Джонни», где говорит: «Я лучше буду в этом инвалидном кресле, но зато с Богом, чем ходить, но без Него». Что она имеет в виду? Джонни говорит, что когда-то была здоровым, нормальным человеком, но не знала Бога. Она сломала шею, когда ныряла в воду, и в результате стала новым сосудом. Джонни ни за что не хотела бы пережить это заново. Однако в результате этого очень болезненного переживания она стала новым сосудом. И она ни за что не променяла бы свою новую жизнь с Богом на старую здоровую жизнь без Него. Она скорее хотела бы быть в инвалидном кресле, но с Богом, чем стоять на здоровых ногах, но без Него. Проповедь о разбитом сосуде говорит о несколько другом переживании. Иногда мы делаем выбор, в результате которого остаются неизгладимые шрамы. Некоторые грехи, которые мы совершаем, имеют настолько страшные последствия, что шрамы после них не заживают. Давид согрешил однажды подобным образом. Иногда ваша жизнь превращается в такой беспорядок, что вы ничего не можете сделать, чтобы все исправить. Об этом говорится в проповеди Иеремии о разбитом сосуде. Многие его проповеди несут в себе так много безысходности и мрака, что становится тяжело их читать. Сам Иеремия говорит, что устал проповедовать о том, что Бог говорит ему. Я помню, как один пастор рассказал мне. 30 лет назад, говорил он, меня пригласили выступить на выпускном вечере в школе. Директор школы пригласил меня пообедать с выпускниками. Во время обеда я спросил их, что бы вы хотели услышать от проповедника в день вашего выпуска? Это ваш выпускной, поэтому скажите, что бы вы хотели услышать на нем от проповедника? Я никогда не забуду, как после длительной паузы один из студентов сказал: «Проповедник, просто скажите нам что-нибудь хорошее». В телевизионных новостях тогда говорили так много плохого, войны, разрушения и зло повсюду. И эти выпускники так устали от всего подобного. Они попросили: «Просто скажите нам что-то хорошее». И Иеремии тоже очень хотелось сказать иудейскому народу что-то хорошее. Он даже сказал Богу: «Все, о чем ты говоришь мне проповедовать, это несчастье, бедствие и трагедии. Я бы хотел им говорить что-нибудь хорошее». Но он не мог ничего хорошего сказать народу Иудеи, потому что у него не было хороших новостей. Единственной хорошей новостью, которую он сказал народу, было то, что Иеремия сказал в своей проповеди о переделанном сосуде. «Если вы сдадитесь и пойдете в Вавилон, вы вернетесь назад новым переделанным сосудом». В этой проповеди была надежда и хорошая новость. Когда Иеремия говорил об этом послании надежды, он, как и Исаия, проповедовал о пришествии Мессии. Много раз он говорил не о возвращении из Вавилона, а о приходе Мессии. В его посланиях была надежда не только для Иудеи, но и для всего мира. И пророк Иеремия, и пророк Исаия говорят о приходе Мессии похожим образом. Послание Иеремии было следующим: «Если мой народ смирится и помолится, и отвратится от своих нечестивых путей, и будет искать моего лица, я услышу с неба, и прощу им грехи их, и исцелю их землю». И когда народ Иудеи не послушал послания Иеремии, пророк знал, что ему придется пророчествовать о надвигающемся пленении. Читая книгу пророка Иеремии, обратите внимание, что самые сильные его проповеди были адресованы тем, кто пойдет в Вавилонский плен. И пророк, и народ понимали, что этого не избежать. Это казалось им огромным бедствием, и у них не было бы никакой надежды, если бы не пророчество Иеремии. Только прочитайте это полное надежды послание, которое пророк говорил им как раз перед их уходом в плен. Вот одна из моих любимых проповедей. В 29 главе с 11 по 14 стих Иеремия пишет письмо народу с величественным посланием, которое Бог хотел донести людям. Это было как раз перед уходом в Вавилон. Бог говорит им через Иеремию: «Ибо я знаю намерения, которые имею о вас, намерения во благо, а не на зло. Бог наказывает вас, как любящий отец, но это вам на пользу, а не во вред. Бог хочет дать вам будущее и надежду». Иеремия написал: «Бог хочет дать вам повод для надежды. Теперь, когда вы идете в плен, будьте готовы слушаться Бога, чтобы Он мог исполнить в вашей жизни то, что хочет. Взывайте к Богу в Вавилоне, молитесь Ему, ищите Бога всем сердцем. И вот что Бог обещает вам. Если вы будете так поступать, Бог послушает вас и услышит, и вы найдете Его, и Он вернет вас из плена». Как может эта проповедь относиться к нам? Часто люди переживают что-то подобное пленению. Может, вы переживали что-либо подобное? Я не спрашиваю вас, были ли вы военнопленными или кем-то в этом роде. Чувствовали ли вы себя духовно несвободными? Вспомните притчу о переделанном сосуде. Возможно, вы принимали немудрые решения, и в результате Богу пришлось провести вас через трудный жизненный период. Вы переживали последствия ваших, возможно, греховных решений и испытали весь ужас избранного вами пути. Когда вам приходится переживать подобное и приходят бедствия, важно, как вы отреагируете на Божье наказание. Будете ли вы как Давид и успешно перенесете свое падение? В Писании вы можете прочитать, как Иисус учил об этом. Он рассказал притчу. «Стояли два дома, и пришла буря. Один дом рухнул, а другой остался стоять, потому что был построен на основании. У другого дома основания не было». Что же это за основание? Тот человек, который построил дом на основании, это тот, кто слышит слова Иисуса, понимает их и применяет в своей жизни. Когда приходят бури, он противостоит им на основании Слова Божия. Это слово учит его, как справиться со всеми бурями, как правильно реагировать на них. Пророк Иеремия написал народу Иудеи: «Вас уведут в плен, и это неизбежно. Этого вы не можете изменить». Говоря об этом, Иеремия был готов страдать и терпеть гонения за свое послание. Он верил в свое послание, которое получил от Бога. Все пророчества Иеремии исполнились. Лжепророки также ненавидели Иеремию, как и весь народ. В одной из своих символических проповедей он взял и надел на себя ярмо, которое одевают на волов. И это была великая проповедь. Иеремия сказал: «Вы будете служить Навуходоносору 70 лет, и это Божий план. Вавилон владеет всем миром, и это является Божьим планом, чтобы все народы служили Навуходоносору». Один из лжепророков по имени Анания противоречил Иеремии. Он надел разбитое ярмо на себя и сказал: «То, что говорит Иеремия, не от Бога. Плен не будет длиться 70 лет. Бог разрушит вавилонское иго, и вы вернетесь домой через 2 года. Пленение не будет длиться 70 лет». Когда Анания противоречил Иеремии, Иеремия сказал: «Анания, это не слово от Бога, но я скажу тебе слово от Бога. Ты умрешь в этом году». Через 2 месяца Анания умер. Всегда то, что говорил Иеремия и другие истинные пророки, исполнялось, все до последнего слова. Когда правил Сидекия и весь город рушился у этого царя на глазах, он послал за Иеремией. Эта история одна из самых драматических в Библии. Царь посылал за Иеремией 2. В это время пророк был в подземелье за то, что он проповедовал. Так как Иеремия был истинным пророком, царь хотел поговорить с ним. Он тайно встретился с Иеремией и спросил его: «Было ли к тебе какое-либо слово от Господа в последнее время, Иеремия?» Иеремия ответил ему: «Я же сказал тебе слово от Бога. Иди и сдавайся вавилонскому царю». Послание Иеремии не поменялось. Он спросил царя: «Где же все лжепророки, которые говорили, что Навуходоносор не придет, и обвиняли меня во лжи?» Как видите, все, о чем пророчествовал Иеремия, исполнилось. Вот почему в Библии есть книга пророка Иеремии. Вот почему Иеремия считается одним из величайших пророков. Все, что он предсказывал, исполнилось, хотя ему и пришлось невероятно пострадать за свои пророчества. Читая книгу пророка Иеремии, обратите внимание на послание о наказании и суде Божьем над народом Иудеи. Но не пропустите и слова надежды, потому что, будучи наказаны, люди Божьи были изменены. Применяйте оба послания в вашей личной жизни. И помните, когда Бог наказывает вас, Он знает о намерениях, которые Он имеет о вас. У Него есть план относительно вашей жизни, чтобы сделать вас процветающим духовно, чтобы дать вам будущее и надежду. Но не забывайте, что вам важно правильно отреагировать на Божье наказание, чтобы Бог вернул вас из состояния плена и сделал вас новым человеком. Сдайтесь Богу, пока есть еще время. У Бога есть план для вашей жизни. Это хороший план, полный надежды на будущее. Дорогой радиослушатель, что можно сказать, осознавая то, каков наш Бог? Только одно – слава Богу за все. За все милости и наказания – слава Ему. И давай сейчас вместе склоним перед Богом наши сердца и прославим Его. Дорогой Небесный Отец, я славлю Тебя, великого Бога, который любит меня и благоволит ко мне. Слава Тебе за все милости и наказания, что были и есть в моей жизни. Я верю и знаю, что все они мне во благо, на пользу, и поэтому я славлю Тебя. Боже, Ты достоин славы, чести и хвалы, и я возношу ее Тебе, из моего сердца, благодарного Тебе, из моих уст. Слава вечному Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
0: Это была программа «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Это может случиться в полночь или в пении петухов, когда в небе раздастся «Полно безнаказанно жить грехом», и узрит его всякое око, кто наемником в церкви был, кто считал, что не близки сроки слышать звук последней трубы, и вступал в нечестивый говор, стада Божьего не щадя, отодвинув все гряду скоро на последующие года. И жалким видом, в огне страданий, не сумев замести следы, он услышит: «О, раб презренный, от меня с бесчестием уйди!» В то мгновенье и самый храбрый в ее склонит, потупив взгляд, и безбожник, топтавший правду, понял ложь, не вернется назад. Кто откладывал час обращенья, за беспечность себя заклеймит, будет приговор вместо прощенья, вместо солнца все ужасы тьмы. Жатва близко, созрели груздья, еще ждут рабочих места. Очень бойся услышать поздно к милосердию зывать Христа.

не туда ль, где слезы льются, где печаль теснит, Иисус Христос Спаситель с помощью спешит. Там, где трудно, там, где горе, где нужда царит, Он с любовью в нежном взоре с помощью спешит. Кто-то болен, и в тревоге дух родных скорбит, но недаром по дороге Иисус спешит. Мать, оплакивая сына, горько слезы льет и не знает, что навстречу Иисус идет. Он могуществом небесным дивное творит, и опять туда, где тесно, с помощью спешит. Горько плакала Мария там, в глухом саду, у пустого гроба стоя, рано поутру. И Христос, поправши тленье, в этот сад спешит, с сердцем, полным утешенья, перед ней стоит. Он все тот же, с нежным словом, вечный царь царей, помогать всегда готовый бедным из людей. Кто печален, кто страдает, кто здесь слезы льет, к нам Спаситель, поспешая, с помощью идет.

Молодым капитанам веры, направляющий в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. На пути будут ветры гонений, и затишье, как мели обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман. Но для тех, кто Христом научен силой веры стихию смирять, через самые мрачные тучи будет солнце победы сиять. И при виде широкого моря человеческих слез и скорбей не покиньте томящихся в горе, позабывших о Боге людей. Капитаны, повыше знамя лучезарной Божьей любви, благовестия яркое пламя, на просторах людских живи. Молодым капитанам веры, направляющим в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь.

музыка. Я знаю музыку в стране земной невзгоды, с высот святых явившуюся мне. Она дает мне крылья в край свободы, влечет меня к небесной стране. Я знаю музыку, когда душа бывает в раздумье над тайгой бытия, в волнах ее смирен и гордость тает, и пред отцом мое смолкает я. Не звуки дикие, в которых дух проказы приносит вам страстей бесплодных рать, куплеты монотонные и джазы, о нет, их музыкой нельзя назвать. Люблю до глубины звучания органа его святой молитвенный минор, когда смягчается душа разбитой рана и к Богу направляется мой взор. Люблю я музыку, которая в смиренье для славы всемогущего звучит, и, побуждая перед ним склонить колени, душе моей о Боге говорит. В долине слез, в шатрах земного края, где падший человек так черст и горд, я, слушая простой земной аккорд, воспоминаю звуки ангельского рая.

Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, живущий во веки веков, души избавитель, распятый спаситель, понесший всю тяжесть грехов. И мне он, как многим чудесно открылся, как друг и как вечный творец, и свет Иисуса мне в душу пролился, и в сердце моем Иисус поселился, а с ним мой небесный Отец. И жалко мне тех, кто его отвергает и к бездне мучений спешат, что Божью любовь и премудрость не знают, и совесть поправшие грешат. Хотел бы, чтоб все преклонились колени пред Богом и другом моим, и чтоб фимиам покаяний молений вознесся пред взором святым. Я знаю, мой Бог обитает не в храме, но в сердце живет у меня. Об этом делюсь с дорогими друзьями, любовь Иисуса храня. И ясен мне путь мой, тернистый и трудный, начало пути и конец, и манит к стране долгожданной и чудной меня мой небесный Отец. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, творец

Новая жизнь. Я принял водное крещение, когда Спасителем Христом спасен был от порабощения грехов, которых был рабом. Вся жизнь наполнилась уютом, живу Царя любви хваля, и Божьим ласковым приютом с тех пор мне стала вся земля. В большой ли город я приеду, в деревню ль малую войду, хочу всегда иметь победу, хочу со всеми быть в ладу. И на божественном собрании своих возлюбленных друзей я поделюсь переживанием великой радости моей. А радостью моею этой готов делиться я всегда, чудесней солнечного света, любовь Спасителя Христа.

Молитва. Я не знаю, как дальше идти. Помоги мне, Спаситель любимый. Изнемог, обессилен в пути. Твоя помощь мне необходима. Сердце стало, как камень в груди, и язык хуже жало втрое. Преступления мои прости и омой своей чистой кровью. Я с тобою хочу идти, до конца оставаться рядом, семя радости сеять в пути под твоим ободряющим взглядом.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Размышления вслух. Кто мы? Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Матфея 7:13. Мы, христиане сытого и во многом благополучного Запада, часто расширяем, сами того не замечая, этот узкий путь. Не секрет, что многие считают, достаточно быть верующим. Мы живем в самом конце последнего времени, когда все меньше говорят в церквях о тернистом и узком пути христиан. Многие считают, что путь и так достаточно узок из-за тех ограничений, которые хоть немного, но отличают христиан от мира. Но в тех церквях, где пастор водим Духом Божиим, невзирая ни на что напоминают, говоря о широком пути погибели. И многим, может, надоело слушать одно и то же, ведь о последнем времени говорили еще наши предки, но время оно действительно последнее, и многие ждут второго пришествия, потому что чаша беззакония переполнена. Я часто думаю, рассуждаю, как же любили первые христиане Христа, что шли на пытки бесчеловечные, шли в пасти голодных диких зверей, гнили в северных лагерях, и многие полегли. Они любили Христа, истину, и готовы были умереть. Сейчас же мы задаем вопрос, а где это написано? Длина юбки столько-то, прическа строго такая-то, что можно делать, что нельзя, этим самым оправдывая себя. Неужели не написано на скрижалях сердца нашего жертвенность Богу? Что приносим мы в жертву, стараясь идти налегке, в ногу со временем? Любим мы так Христа, как те, которые полегли за веру? Мы, что должны быть светом и солью, часто мало отличаемся от мира. Мы не можем часто любить и прощать. С любовью у нас очень даже иногда трудно. Можем ли мы кротко прощать? Трудно. Любить тех, кто о нас говорит худо и ненавидит нас за то, что верим в Бога? Трудно. Даже дети из верующих семей стесняются говорить, что их родители верующие и в семье много детей. Разлагающий похотью мир разлагает и соль. Она становится непригодной. Мы стонем и ропщим. Нет, мы и требуем, но как мало мы даем. Часто впадаем в отчаяние, что нам никогда не достичь тех высот, но если мы начнем пробуждение себя, если научимся кротко любить, не ожидая взаимной любви, смирять себя, видеть себя в свете Божьей любви, наш дух ободрится, мы расправим крылья веры. Как часто враг души шепчет: «Кто ты такая? Смотри, какие великие люди тоже падают, а ты хочешь устоять?» «Да, я никто, я пылинка вселенной, но я не забыта Богом, поэтому дух его тревожит меня, ставит на колени снова и снова. Я где-то читала чудесные слова, они преследуют меня всюду. Дьявол никогда не сможет зачеркнуть наши имена в книге жизни, не может он и разбавить кровь Иисуса Христа. Она имеет силу сегодня, вчера, 2000 лет назад, и завтра имеет силу. Нам нужно Иисуса искать, нам нужно Его найти, искать всем сердцем, и Он даст себя найти. Мы читаем в Слове: где скорбь, там ближе Бог. Но разве хотим мы скорбеть? Хотим ли тесноту и гонения? Конечно, нет. Но почему мы не всегда бываем благословением для других? Ведь с нами Бог. Вспомним Иосифа, которого братья продали в рабство в Египет. Он не впал в отчаяние, когда стоял на торге с другими рабами в унижении, в бесправии и бессилии. С ним был Бог. И когда его привели в дом Потифара, он стал благословением не только для дома царя, позже и для всего Египта, потому что с ним был Бог, которому Иосиф был верен во всем, даже в самом малом. Этим благословением он мог делиться со всеми, потому что и смог устоять
против соблазна жены Потифара, мог простить братьям, продавшим его в рабство. Бог был с ним. Это очень важно, и нужно нам держаться за нашего Спасителя крепкой мертвой хваткой, иначе не устоять в бушующем море жизни, иначе разлетится наш челн на мелкие кусочки, столкнувшись со скалой неверия или слабой верой. Но слава Богу, Господь сегодня касается многих душ, очищает их, дает возможность пережить святость Его. Будем же черпать из книги книг мудрость, чтить Бога как святого, справедливого, неподкупного судью. Видим ли мы себя правдиво в свете Его слова? Если не так, будем искать Бога в молитве покаяния, очищения, смирения, чтобы снова стать солью. Будем же благословением для других. Будем спешить делать добро на земле. Будем любить, прощать. Будем помнить, тесны врата и узок путь, что ведет к небесам, и широка дорога, что ведет к погибели. Людмила Франц.

Неожиданное наследство. Не спалось. Мысли накатывали, словно безжалостные волны холодного безбрежного океана. Пустая, никчемная жизнь. Глаза скользили по стене с давно выцветшими обоями. Но почему все так? Казалось, от этого назойливого вопроса Николай вот-вот расплачется, но слез не было. Наверное, тот родник, который дарует нам слезы, давно высох. Эта мысль показалась занятой. Николай даже сел на кровати. А кто вообще в жизни может даровать облегчение? И возможно ли оно? Жизнь прожита не так. Это становится все более очевидно. Но кому до этого есть дело? Кому может быть дело до человека с такой бурной биографией? Отсидки, отсидки, малые промежутки, казавшиеся бурным фонтаном удовольствия перед вновь начавшимся кошмаром, с лаем собак и лязгом затворов в длинных этапах с бесконечными проверками в лагерях, немыслимой нормой выработки и смехотворной нормой питания. Коварная штука — память. Не дано человеку помнить только то, что ему хочется. Рука непроизвольно потянулась к ночному столику за сигаретой. Пачка оказалась пуста. «Наверное, к лучшему», — подумал Николай. И тотчас память возродила одну встречу, которая случилась с ним, когда он находился в одной из пересылочных тюрем. Судьба, как думал Николай, свела его с верующим баптистом, который говорил, что Бог делает все к лучшему. Тогда они поговорили несколько часов подряд. Не все было понятно Николаю, многое он пытался поставить под сомнение, но одно для него было несомненно. Этот верующий не был похож ни на одного, кто находился с ним в камере, и не был похож ни на одного человека, которого он знал до этого. От Виталия, так звали этого верующего, исходила какая-то сила, которая притягивала к себе других. Не все, конечно, одинаково относились к тому, что Виталий даже в таких условиях проповедовал Слово Божие. Были и такие, кто хотел, чтобы его убрали из их камеры, но, слава Богу, нашлись люди, которые заступились за него. Эта встреча накрепко засела в сознании у Николая. У него даже появилась поговорка «наверное, к лучшему». После этой случайной встречи Николай долго перебирал весь их разговор, как бы продолжая разговаривать с Виталием. Их дороги разошлись, и вскоре привычная жизнь поглотила Николая. Новый лагерь, новые знакомства, расписанный чуть ли не по минутам режим дня, почти не оставляли времени для глубоких размышлений о смысле жизни. Однако долгими ночами, когда наваливалась бессонница, Николаю вдруг вспомнились люди, которых когда-то он обманул. Сейчас это называют модным словом «кинул». Или вспомнились случаи, когда он незаслуженно обижал других. Николай долго не мог понять, что с ним происходит. Главное, что поделиться своими переживаниями ему было не с кем. Перебирая в голове всех своих знакомых, он постепенно одного за другим отсеивал. «Не поймут», — думал Николай. Да и как он мог поделиться тем, что сам до конца не понимал? После каждой бессонной ночи Николай выглядел не очень здорово. Это, конечно, не ускользнуло от его ближайшего окружения. «Колян, ты что, заболел, что ли?» Но он только отмалчивался, становясь еще угрюмее, чем обычно. «Уж не совесть ли меня мучает?» — задавался вопросом сам себе Николай. От этой мысли было и смешно, и грустно. Сколько людей обворовал, кинул или просто обманул, что и не помнил всех своих подвигов. «Покайся, и Господь простит тебя», — вспомнились ему слова Виталия. Но Николаю никак не верилось, что за все эти похождения и все дела, которые он успел натворить за свои неполные 35 лет, Бог может его простить. В этот раз Николаю не пришлось тянуть лямку своего срока до конца. Он простыл на промзоне и попал в госпиталь. Врачи поставили ему диагноз
туберкулез, распад легких. Были оформлены соответствующие документы на актирование, освобождение по болезни. И вот областная туберкулезная лечебница в городе, где до приговора суда проживал Николай, приняла своего нового пациента. Такого оборота в своей жизни Николай никак не ожидал. Желанная свобода. Правда, она мало чем отличалась от режима лагерной санчасти. Выходить за пределы больницы было строго запрещено. Но все же это была свобода. Проведя несколько дней в своей палате, обособленно, постепенно привыкая к тому, что за ним не следует конвой и нет всевидящего глаза надзирателя, Николай стал выходить и знакомиться с пациентами других палат, как у себя на этаже, так и этажом ниже. И вот в один из дней, когда он вышел прогуляться по этажу, зайдя в одну из палат, на тумбочке какого-то больного Николай увидел толстую книгу. Золотым тиснением было написано «Библия». Вот так, сколько раз заходил, а не знал, что здесь лежит верующий человек. «Надо с ним познакомиться поближе», — подумал Николай. И пожалел, что мужчина в данное время спал. На другой день, дождавшись обхода лечащего врача и приняв надлежащее лекарство, Николай зашел в ту палату, где вчера видел, как он думал, верующего. Каково же было его удивление, когда он увидел в палате несколько человек, игравших картой, среди которых был и тот, кого Николай принял за верующего. «Заходи, приятель», — встретил его златозубый улыбкой один из играющих. Николай застыл в дверях, не зная, что сказать. Повисла пауза. Сидевшие в палате люди с интересом разглядывали удивленное лицо Николая. Наконец, когда пауза стала совсем невыносимой, Николай выдавил из себя: «Не обессудьте, но вчера, когда я заходил сюда, у тебя, — он обратился к одному из сидящих, — у тебя на тумбочке лежала книга. Библия, что ли?» Мужчина улыбнулся и встал с кровати, чтобы достать из тумбочки книгу. «На, почитай», — протянул Николаю Библию. «Меня Станиславом зовут, а тебя?» Тому было на вид около 50 лет. «А меня Николай». Скованность, овладевшая Николаем в первую минуту, постепенно проходила. «Ты извини нас, браток, мы тут в картишке решили побаловаться. Ну а как закончим, так милости просим. Посидим, чайку попьем, пообщаемся. Приходи». Станислав дружески подмигнул Николаю и, взяв за колоду, давая понять, что их разговор окончен. Николай вышел в коридор, и вдруг ему стало как-то не по себе. Он посмотрел на книгу с золотым тиснением и подумал, что подумает о нем в палате, когда увидит его с Библией. И, не отдавая себе в том отчета, он сунул Библию за пазуху. Так и пришел Николай в свою палату с Библией, спрятанной за пазухой. В палате никого не было, не считая старика, который лежал, отвернувшись к стене. Николай достал Библию, сев на кровать, он раскрыл книгу «Бытие». Прочел он название первой книги Моисея. «Даже слова не как у нас», — подумал он. И в этот момент дверь палаты распахнулась, и со смехом, громкими разговорами стали входить пациенты. Одним движением Николай спрятал книгу под подушку. Соседи обсуждали только что просмотренный фильм. Они были очень довольны увиденным и мало обращали внимания на одиноко сидевшего и не участвовавшего в разговоре Николая. «Скорее бы спать легли, что ли?» — подумал он с огорчением Николай. «Читать как-то само собой расхотелось. Пойду покурю». Николай вышел из палаты, направляясь к лестничному маршу, где врачи разрешают курить. Подумалось о Станиславе. «Интересный человек, Библию читает, не скрывая этого, и в карты играет». Николай знал из личного опыта, что играть в карты, честно, невозможно. «Надо будет зайти к нему», — подумал Николай, тем более, что вроде как приглашал. Сигаретный окурок обжег пальцы. «Вот бы курить бросить, было бы здорово.
Тем более, что и врачи усиленно советовали Николаю бросить эту вредную привычку. И тут же в памяти всплыли слова Виталия: «Что не попросите в молитве с верою, даст Господь». «Эх, жаль, я молиться не умею, а то бы первое, что попросил у Бога, что бросить это курево». Николай тяжело вздохнул и открыл дверь лестницы в коридор. Возле палаты, где лежал Станислав, столпились больные, нелепо вытягивая шею, чтобы лучше разглядеть, что там внутри. Что-то случилось? У Николая похолодела спина. Подойдя ближе, услышал высказывание, которое усилили его подозрения. «Так ему и надо. Полбольницы обыграл». Усипший голос человека был каким-то неестественным. «Карты — дело добровольное. Хочешь — садись, не хочешь — никто не заставит. Мнение противоречивое. Отстранено, — подумал Николай. А что там все-таки случилось?» И тут толпа резко отхлынула от дверей. Из палаты выходил главврач из корпуса Николая Васильевич с грустным голосом, не оборачиваясь, сказал кому-то из своего окружения: «Несите в морг и позвоните в милицию». Похоронили Станислава в больничном кладбище. Человека, который ударил его ножом, забрали приехавшие по вызову стражи порядка. Больница об этом происшествии говорили все, от больных до медперсонала. Кто-то защищал погибшего, кто-то осуждал. Николай не принимал в этих осуждениях участия. Смерть Станислава настолько потрясла его, что у него даже аппетит пропал. «Ну кто он мне?» — подумалось ему. «Ну, встретились один единственный раз, а разволновался, как будто родственника похоронил», — пытался себя успокоить Николай. Но глубоко внутри было жаль этого человека, которого он, по сути, не знал совсем. Неожиданное наследство, Библия, которая осталась от Станислава, теперь лежала на тумбочке Николая. Со дня похорон прошло несколько дней. Николай несколько раз открыл книгу, но прочитанное не удерживалось в голове. Навалилась бессонница. Вопрос, который жарил в самое сердце и не давал покоя, вопрос, на который не было ответа. Вопрос, который затрагивал всю прошлую жизнь. «Ну почему все так?» исходил из самой глубины. Уже ничего не хотелось. Казалось, что даже вокруг Николая образовалась пустота. «Внутри пустота, вокруг пустота», — отрешенно думал он. «Что же со мной происходит?» И вдруг Николай отчетливо услышал голос: «Покайся». Николай вскинул голову к потолку. Глаза застилали слезы, в горле застрял ком. «Боже!» — еле выдавил он из себя. «Прости меня!» Илья Ефремов, Казахстан.

Утинный пир. Осенний день выдался на славу светло, тепло, тихо и празднично. Мы с другом спустили резиновую лодку в речку и, загрузившись, оттолкнулись от берега. Лодка медленно поплыла по течению, а мы, закрыв глаза, подставили лицо солнышку и наслаждались жизнью. Вдруг какая-то суета вернула нас в реальность. Мы открыли глаза и увидели, что за лодкой с видом попрошаек плывет огромная стая диких уток. Друг достал хлебушек и стал крошить его уткам. Суета превратилась в конкуренцию. Рядом в воде плавали желтые листья, спелые яблоки, ветки-палочки и облака. Утки жадно сглатывали хлеб, не обращая внимания на обилие крупных и вкусных яблок, от которых они не могли ничего откусить, а целиком проглотить и подавно. Хлеб кончился, друг достал перочинный ножичек, выловил в реке яблоко, медленно разрезал на кусочки и бросил уткам. Утки, обрадованно закрякав, жадностью проглотили корм. Друг, довольный таким общением, без устали ловил в реке яблоки, разрезал их и кормил уток. На шумный пир прилетели новые утки, плюхались в воду рядом с лодкой и вступали в конкурентную борьбу. Мой друг в России был заядлым охотником и теперь глазами своими не верил, что в Германии дикие утки не боятся людей, а корм буквально берут из рук. Друг был счастлив, утки тоже. Лодка тихонько плыла по облакам, а я, прищурив глаза, наслаждался осенью, творцом и его творением. Райнольд Шульц.

Осень. Господня вся земля, и что на ней? И осень на земле Господня, где мера полноты хвалы моей. Хвалу за осень возношу сегодня. Мне осень говорит о неземном, листвы своей трепещущим кружением. Услада глаз минует пышным сном, прозрачное наступит обнажение. Берет за сердце ласковой рукой, и на ухо мне тихо осень шепчет: «О, не тоскуй, не стой, пойдем со мной, мои пути твою печаль излечат. Переступи черту земных забот, мои заботы облегчают душу. Услышишь шум, что тишину несет, увидишь тот пожар, что грудь не сушит. Открой глаза, тебе я слезы дам, что радует и взора не туманят. Я приобщу тебя к иным трудам, что проясняют дух и рук не ранят. Дверь отворю тебе, не здешний храм, где ни один нуждой не обижен. Ты навсегда обогатишься сам, когда свое отдашь богатство ближним. Воспрянь душой, минутное оставь, любовь дарует крылья для полета. Земная ранит сердце красота, есть ясная краса в небес высотах. Я сердцем шепот осени ловлю, в нем тайны слышу судеб мироздания. Не потому так я ее люблю, что каждый шаг ее — мое назидание. Обходит осень души и леса, едва заметной легкою походкой. Мне осень открывает небеса, как ангел сострадательный и кроткий. Михаил Бурчак, Россия. От редакции. Это стихотворение написано незрячим человеком, а какую красоту он видит своими невидящими глазами. Такое может сделать только Бог. И как же нам, зрячим, нужно научиться видеть эту красоту, созданную всемогущим Творцом.

терпеть и прощать. Я все думаю о том, какой у нас Господь удивительный и как чудно Он заботится о нас. В февральском номере «Забытого алтаря» я прочла наше письмо, и Господь побудил сердца Вальдемара и Татьяны из Германии прислать нам посылку с духовной литературой, которая так нужна нам. Мы сердечно благодарим за эту семью и вас за помощь в деле Божьем. Как здорово, что мы одна семья и что сам Бог наш Отец. Еще у меня есть просьба ко всем читателям помочь своим советам. Я знаю несколько сестер, у которых серьезные проблемы с детьми, со взрослыми детьми. Эти дети не работают, живут на деньги родителей, и об их детях тоже заботятся родители. Воспитывают, одевают, обувают, кормят, а дети пьют, развлекаются, издеваются над родителями и своими детьми. Как быть? Что делать? Терпеть и прощать или принимать меры? Как по Слову Божьему правильно поступить? Все случаи не похожи, но суть одна. Может, кто-то был в такой ситуации или и сейчас находится. Подскажите, откликнитесь. Думаю, таких случаев очень много, и ваши советы пригодятся очень многим. Заранее искренне благодарю. Татьяна Ефремова, Казахстан.